Какой хороший саксофон в конце-то. Мечтательная атмосфера в треке «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Европе плюс, да, будем мечтать далее вместе. «California Nights», «Tokyo Hotel» и «Кали Минок» появится. «Lights, Camera, Action» в твоих динамиках. Не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Hey, Fonzie.

Маршмеллоу, Portugal The Man, Феникс на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев, впереди больше хитов, больше музыки. Coldplay поставлю в самое ближайшее время. We Pray, также Brooks XTN прозвучит. Pay to Exist, в твоих динамиках совсем-совсем скоро.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Полчаса только музыки впереди. Рассказываю, что будет в плейлисте. Обязательно мод, обязательно баинди, обязательно хчо. Летний хит Шаде.
2: Она танцует под Шаде.
1: Да, лето еще не наступило, а хит уже летний. Tell me why до этого. Отличный трек от Кассет. Послушаем.
3: Can you tell me why?
1: Также сегодня никуда без Vertigo, Avalon Rockstone. Все это в твоих динамиках уже в следующем часе.
4: Антон Камолов, Артур и Саша.
5: В каждом есть раш.
6: Включи свой.
7: Всякое белье постельное, я говорю, а вы же заберете, у меня все есть. Он такой, да нет, говорит, пусть лежит, родители приедут, ты постелишь. Я говорю, у меня для них тоже свое есть.
8: Он говорит, да не, мои родители приедут. Это их белье.
4: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе Плюс.

0: Это Тедди Свимс, его хит «Мистер Know It All». Европа Плюс, 4.20 уже в столице. Впереди споет Линкин Парк «What I've Done». Да, послушаем классику, так сказать. Сразу после «Zayn, Die For Me» в твоих динамиках постепенно просыпаемся и встречаем эту пятницу на радио номер один в России.
1: Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

Ну, мы останавливаться не собираемся. The Second Voice, Let Me Be на Европе Плюс, 4.35 в столице. Летим вперед в эту пятницу вместе. Элли Голдинг впереди. Love Me Like You Do. Также Sony Fedora, Joey D, Poppy Bascom. Think About Us совсем скоро.

0: всех, кто обожает музыку New Religion, VB-Rex'а, Faceless на радио номер один в России. Мы постепенно движемся в это пятничное утро. В финале твой часа Sugar Babies, All in the Head. Также Риалто. Успеем послушать No One Leaves This Discotheque Alive. Не пропускай.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: В шоу на этой неделе Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджел.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: Ну что, пора таки начинать эту пятницу на Европе Плюс, да? Мне тоже так кажется. All in the air, Sugar Babies на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки, подарков больше, новостей больше, всякого разного контента специально для тебя. Далеко не уходи, летим в это прекрасное пятничное утро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 5 часов утра.
1: Европа, Европа плюс. Крутой подъем.

0: выходные впереди. Чудесный день, прекрасный день. Пускай, да, в Москве дождик сегодня, пасмурная погода, но значит ли это, что мы не будем позволять себе веселиться, классно себя чувствовать и строить великие, невероятные планы, чтобы осуществлять все наши мечты? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Это крутой подъем на Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Сначала расскажу о планах, которые вот совсем уже скоро. Да, на ближайшие 2 часа. Что нам ожидать, к чему готовиться? Конечно, у нас будут игры, будет игра «Музагруз» во втором части нашего шоу. Нужно будет дозвониться, поиграть, выиграть и забрать подарочек. Конечно же, будет игра «Удачный созвон». Нужно будет тоже дозвониться, сравнить 3 последние цифры номеров телефонов первых 2 дозвонившихся. И все, если что-то совпадает, тоже дарим подарки. Гороскоп впереди. Много всего интересного нас ждет. Богдан Медведи сопроводит нас в это утро. «Broken Heart», до него «Федерал Лайс», «Goodbye». А прямо сейчас «Эппен» с треком «Hello». Делай громче.
1: Крутой подъем.

0: подъем.
1: Я не знаю, вы как хотите, а я считаю это прекрасной новостью. Пиво, когда новость начинается с этого слова, уже оно прекрасно. Полезно для мозга. Да, но есть нюанс. Ученые нашли в некоторых сортах пенного огромное содержание витамина В6. Он критически важен для поддержания иммунной системы, качества крови и работы головного мозга. Витамин попадает в пиво из ингредиентов во время варки. Полезные элементы сохраняются даже в готовом продукте. Правда, врачи не советуют использовать пиво как главный источник витаминов. Их нужно получать из здоровой еды. Но в качестве добавки к основному рациону это отличный вариант. Так, ну, я знаю, из чего будет состоять мой сегодняшний завтрак после крутого подъема на Европе+. Глен Моррисон впереди. Goodbye сразу после Доминик Файка. Baby Doll в твоих динамиках. И лишний раз стоит упомянуть, что мы все, конечно же, за здоровый образ жизни.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Tell me what is on your mind, Кейзи спрашивает, о чем ты думаешь, что у тебя на уме, что ты собираешься делать в ближайшие выходные эту пятницу, что ты там подготовил для этого мира, чему люди будут удивляться, я вот не знаю, о, я знаю, я пойду в баню, вот у меня на уме отпраздновать день рождения подруги и хорошенько повеселиться, прекрасно отдохнуть, что у вас на уме, заходите в нашу группу ВКонтакте, оставляйте комментарии под нашими постами, присоединяйтесь к нам во всех социальных сетях, забегайте на сайт europlus.ru, мы везде вам будем рады. Гороскоп в самое ближайшее время послушаем, что нам звезды советуют на этот день, сразу после Вани Дмитриенко с треком «Ртуть». И «Dance Alone» тоже успеет прозвучать, я и Кайли Миноук.

Что ж звезды там нам наколдовали на эту пятницу? Сейчас узнаем. Гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, если даже что-то не получилось с первого раза, представится шанс повторить. Тельцы, убедите самого себя в том, что вы совсем справитесь. Близнецы, делегируйте и не переживайте за результат работы других людей. Раки, энергия на подъеме. Вы успеете сделать много полезных дел. Львы, все меняется, поэтому не удивляйтесь неактуальности некоторых вещей. Девы, вам не захочется сидеть без дела, даже на работе не захочется лениться. Весы, произойдет что-то неожиданное, при этом требующее немедленной реакции. Скорпионы, звезды не могут нарадоваться вашим будущим успехам. Стрельцы, старайтесь не идти на риск, если этого можно избежать. Козероги, отличный день для романтических свиданий и признаний. Водолеи, возможны незапланированные расходы, но речь пойдет о незначительных суммах. Рыбы, нежелательно делиться своими секретами, да и чужие обсуждать не стоит. Вот что советует вселенная. Удачный созвон впереди, сразу после Huge Loy Salto Jamaican, Shape of You тоже успеет прозвучать Ed Sheeran прямо сейчас.

Jamaican. Я предлагаю тебе еще и подарочек выиграть. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся. Будем играть в удачный созвон. 495-745-6565. Жду звонков прямо сейчас.

0: Ну что, проверяем наших слушателей на удачу. Сегодня с нами на связи Максим. Макс, привет.
1: Да, привет, привет.
0: Так, ну что, как дела? Как твой май прошел? Рассказывай, он уже вот-вот закончится.
1: Да, май прошел на ура. Поел шашлык, день рождения вставил.
0: Хорош, замечательно.
1: И, да и вообще все было, круто было все. И погода была прекрасная, такая, как лето почти было.
0: О, да. Был такой. В Москве, кстати, тоже был такой период, когда было плюс 30. И уже вот у меня даже уже некоторые друзья стали говорить, ну все уже, когда это закончится? И вот, пожалуйста, закончилось, сейчас у нас пасмурно. А в Казани хорошая погода, да? Или тоже уже так?
1: Ну, пасмурно, да.
0: Прохладник. Вот, видишь, как и в Москве тоже началось. Но ничего, скоро июнь наступит, и обратно все будет хорошо, солнечно. Макс, ты сегодня не один. С нами на связи еще Михаил. Миш, тебе тоже привет.
2: Привет, привет.
0: У тебя как дела, как настроение? Тоже рассказывай.
2: А все, отлично. Что, трудовые, садовые, будни, едем на работу.
0: Замечательно, замечательно. Ну, верно, верно. Вот у нас, у меня тоже. У меня тоже трудовые будни. Пятница, правда, выходные скоро. Вот я уже в предвкушении. Парни, ну все, будем играть в удачный созвон сейчас. Вы готовы?
1: Да.
0: Let's go. Макс, мы начнем с тебя. Ты первый дозвонился. Давай последнюю цифру твоего номера телефона. Что там?
1: Ноль.
0: Ноль. Хорошо. Миш, у тебя?
2: Три.
0: Три. Не совпадение. Двигаемся дальше. Макс, давай предпоследнюю.
1: Тоже ноль.
0: Тоже ноль. Миш, у тебя?
2: Четыре.
0: Четыре. Ну, хорошо. Еще есть попытка. Макс, давай третью с конца.
1: Шесть.
0: Шесть. Миш?
2: Шесть.
0: Ну, вот оно! Вот оно, парни! Ну, я вас поздравляю. Я вас поздравляю. Это победа. Это победа в удачном созвоне. Да, в крутом подъеме на Европе+. Плюс. Вот она, цифра третья. Шестерочка. Каждый получает футболку от Европа+. Плюс. Совершенно классный мерч. Эти аплодисменты для вас, парни.
2: Спасибо.
0: Ой, ну вот и шикарно все. Знаете, классного наступающего вам лета. Желаю, пускай все исполняется, парни. Еще услышимся на Европе+. Плюс. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Пока.
0: Впереди больше хитов, больше музыки. Елка появится, споет проще. Сразу после The Future X, This Kind of Love.
3: Крутой подъем на Европе+. Удачи!

Я не знаю, что со мной происходит. Возможно, из-за того, что я утром веду шоу «Крутой подъем», мне уже каждая песня кажется утренней. Я вот слышу «Елку» и ее песню проще, и кажется, ну вот как она там пара-па-па-па поет, это же утренняя песня. Утренняя. И с другой стороны, слушаю «Линкин Парк», думаю, а почему бы и не утренняя тоже. Royal Giggles впереди, California Dreaming сразу после Sophie and the Giants. Меня зовут Миш Зайцев. Shut up and dance. Твои динамики совсем-совсем скоро. Не пропускай это пятничное утро на Европе+. Плюс.

0: а в Москве уже 6 утра. Вот и Павел Беседин с новостями пришел. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Тут такое дело.
0: Что там?
1: Самое длинное за последние 3 года лето ждет россиян.
0: Да ладно?
1: Представляешь?
0: Ого.
1: Речь, конечно же, идет о количестве рабочих дней в июне, июле и августе.
0: Понятно.
1: При стандартной 5-дневной рабочей неделе россиянам предстоит трудиться 65 дней. На отдых останется 27 суток. Наибольшая нагрузка ожидается в июле, который вместит в себя аж 23 рабочих дня при всего 8 выходных. В июне и августе будет по 21 рабочему дню, а количество выходных составит 9 и 10 соответственно. Напомню, что в июне всех нас ждет короткая рабочая неделя и сразу 3 выходных по случаю Дня России.
0: Ох, как хорошо. Только я не понял, мы в итоге будем больше отдыхать или меньше?
1: Работать будем больше.
0: Работать будем больше.
1: Угу.
0: Все-таки не зря расстроился с самого начала. Но, с другой стороны, Паш, а что, работу мы любим.
1: А кто, если не мы?
0: Да кто, если не мы? Вот так-то. Так что все хорошо.
1: Теперь давай про денежки.
0: Let's go.
1: Регионы с зарплатой от 100 тысяч рублей назвали аналитики портала Работа.ру. На первом месте в рейтинге находится Москва. Тут самая высокая доля вакансий с зарплатой от 100 тысяч и выше. На втором месте Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Красноярск. На 4-м месте оказался Омск. Статистика также говорит о том, что уверенный рост в плане количества вакансий и зарплаты в 100 тысяч рублей показывают Казань и Краснодар. А в конце списка оказались Нижний Новгород, Самара и Челябинск.
0: Ну, прекрасно. Мне вообще кажется, что надо трудиться. Будем трудиться и 100, и больше, и все. Заработаем все, что нужно, и порадуем всех наших родных и близких, правильно?
1: Вне зависимости от региона.
0: Вот, абсолютно.
1: Да, ну и теперь тоже про деньги, но не про наши. Швейцария перестала быть самой дорогой страной в мире. Bloomberg пишет о том, что Швейцарию обогнала Исландия. Оказалось, что уровень цен в Исландии сейчас на 3% выше, чем в Швейцарии. Дело в том, что в постпандемический всплеск туризма, который является ключевым двигателем роста, подстегнул как экономический подъем, так и рост цен. Предполагается, что растущие цены в Исландии вскоре начнут уже отпугивать туристов. Ну, а недавно Исландия вошла еще в список стран, где самый дорогой хлеб.
0: Вот интересно, сколько вообще там стоят продукты? Мне кажется, вот если 5000 рублей взять, то это, ну, вот это минимум, наверное, нужно, чтобы так по минималке закупить.
1: Ну, я думаю, на полдник тебе хватит.
0: Да, с ума сойти. А вот раньше было швейцарские часы, швейцарский шоколад, вот это все дорого.
1: Миша, элементы сладкой жизни вот эти ваши.
0: Да не, ну, у меня нет ни того, ни другого, кстати. Я же от сладкого отказался, часы давно не ношу, Паш. У меня вот только хиты на Европлюс остались.
1: А что там у нас, Миша?
0: Рассказывай, это, между прочим, самое дорогое.
1: Так.
0: Да, French Montana, Max B, Ever Since You Left Me, сразу после David Guetta, Bieber, I'm Good. И прямо сейчас BTS с треком Swim на Европе+.
2: Крутой подъем.

0: Ever since you left me, French Montana, Max B, только что на Европе Плюс. Летим дальше в эту пятницу вместе. Адам Ламберт нас встретит, Ghost Town, также Disturbia, Minnelli и R-City прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Ну и, конечно, домой никто не уходит. Пятница только начинается. Dream of You впереди. Шиллер, Питер Хафнер, Брукс Экстиян тоже послушаем. Paid to Exist в нашем плейлисте. Ну и до гороскопа осталось всего ничего.

Ну что, настало время для совета вселенной на эту пятницу. Погнали. Овны, если даже что-то не получилось с первого раза, представится шанс повторить. Тельцы, убедите самого себя в том, что вы совсем справитесь. Близнецы, делегируйте и не переживайте за результат работы других людей. Раки, энергия на подъеме, вы успеете сделать много полезных дел. Львы, все меняется, поэтому не удивляйтесь неактуальности некоторых вещей. Девы, вам не захочется сидеть без дела, даже на работе не захочется лениться. Весы, произойдет что-то неожиданное, при этом

требующие немедленной реакции. Скорпионы, звезды не могут нарадоваться вашим будущим успехам. Стрельцы, старайтесь не идти на риск, если этого можно избежать. Козероги, отличный день для романтических свиданий и признаний. Водолеи, возможны незапланированные расходы, но речь пойдет о незначительных суммах. Рыбы, нежелательно делиться своими секретами, да и чужие обсуждать не стоит. Вот что советует Вселенная. Музагруз впереди, сразу после Мота. И картун Кристиан Ярви тоже успеем послушать. Кити Флорентайн и Фите «On the Break of Dawn» прямо сейчас.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Пока Мот рассказывает нам, чем мы будем заниматься в эту пятницу и на этих выходных, обниматься крепко, прижиматься ближе, да, радоваться, веселиться, я намекну тебе, что можно забрать подарочек уже в эту пятницу, уже сейчас. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, будем играть в Мозагруз. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, самое время проверить наших слушателей на знания об артистах, о исполнителях Европа Плюс. С нами на связи прямо сейчас Владимир Вов. Привет!
2: Доброе утро.
1: Ну что, рассказывай, как поживаешь, как дела твои? Как твой май прошел? Уже вот пару дней июнь наступит.
2: Да, все отлично. Угу. Погода то радует, то не радует.
1: Есть такой момент.
2: Хорошо, еду на работу, как обычно.
1: Красота. Вот у нас похожее восприятие. У меня тоже погода то радует, то вот опять дождь и как-то пасмурно. Но мы ждем лето. Вот уже парочку дней, наступит июнь, будем согреваться. Мы здесь с тобой собрались, чтобы сыграть в Муз-загруз. Ты готов попробовать?
2: Да, конечно.
1: Замечательно. У меня есть вопрос. Ответишь на него правильно, получишь подарочек от радио номер один в России. Вопрос следующий. Кто из этих исполнительниц, значит, получил Грэмми раньше, чем закончил школу? Кто из них, из этих девчонок? Варианта два. Это может быть Дуа Липа. Или это Билли Айлиш. Кто из них получил Грэмми раньше, чем закончил школу? Дуа Липа или Билли Айлиш? Что думаешь, Вов?
2: Ну, что-то мне подсказывает, что это второй вариант.
1: Второй. Билли Айлиш, слушай, принимается. Ну, конечно! Абсолютно верно! Абсолютно верно! Да, свои первые премии Грэмми Билли Айлиш получила в 2020 году. Ей было 18 лет. Причем не одну награду, а сразу 4. Альбом года, запись года, песня года и лучший новый артист. Вов, это был правильный ответ. Я тебя поздравляю. Аплодисменты для тебя. Классная худи от Европа Плюс. В твои руки прямиком отправляется. Спасибо тебе за это утро. Классное настроение желаю. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди больше хитов, больше музыки. Леони Калмскот появится совсем скоро с треком Stay. Сразу после Two Corazon, Now и The Warning. Прямо сейчас. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

с ними согласен, однозначно рекомендую, потому что впереди больше хитов, больше музыки, и бригада У появится здесь уже меньше, чем через 10 минут. В финале этого часа If Today Was Your Last Day от Nickelback и также Cairo прозвучит Sour, не пропускай.

0: Nickelback. If today was your last day. Та самая песня, под которую хочется, ну вот послушать ее и кому-то позвонить, признаться в чем-нибудь, да? Или, может быть, взять билет и куда-то полететь, поехать, отправиться, ну вот в Череповец, например, да? Бригада У сейчас прямо там. Ну, собственно, летим вместе к ним туда.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: И в Москве, и в Череповце 7 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Мощный взрыв прогремел на американском космодроме. Армянские товары начали изымать из продажи в России. И названа новая беговая столица нашей страны. Далее подробности. Мощный взрыв прогремел на американском космодроме на мысе Канаверал. Там во время старта загорелась и взорвалась ракета основателя Amazon Джеффа Безоса. Это был испытательный старт двухступенчатой тяжелой орбитальной ракеты New Glenn. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины взрыва пока неизвестны. Конкурент Безоса Илон Маск после взрыва ракеты заявил о том, что ракеты — это очень сложно. Напомню, в апреле ракета New Glenn вывела спутник на нештатную орбиту. Армянские товары начали изымать из продажи в России. На этот раз под запрет попала вода Джермук. Роспотребнадзор направил дополнительное поручение оператору системы «Честный знак» о приостановке реализации в России 64,5 миллионов бутылок этой воды. Основанием для поручения стали нарушения производителям обязательных требований законодательства на техническом регулировании. В воде было выявлено превышение содержания гидрокарбоната, иона, хлоридов и сульфатов. Это может привести к заблуждениям относительно лечебных свойств и негативно сказаться на здоровье. Ранее сообщалось об ограничении продаж некоторых марок армянского коньяка, овощей и фруктов, а до этого был введен запрет на поставки из Армении цветов. Названы сферы в России, где сильнее всего вырос спрос на новых сотрудников. РИА Новости сообщает о том, что максимальный рост спроса на сотрудников зафиксирован в сфере организации мероприятий. Количество вакансий здесь увеличилось в 2 раза. Отмечается, что наиболее активно в этой сфере вырос спрос на аниматоров. На втором месте по росту числа вакансий оказалось тяжелое машиностроение. Количество вакансий там увеличилось почти в 1,5 раза. Тройку самых востребованных сфер замыкает энергетика. Весной 2026 года число предложений о работе в этой сфере выросло на 36%. Санкт-Петербург по итогам полумарафона «Забег РФ» третий раз признан беговой столицей России. На втором месте Магадан, на третьем Москва. Показатель высчитывался, исходя из средней дистанции, преодоленной всеми участниками города, соотношение числа участников к населению и средней скорости бега. Санкт-Петербург на правах беговой столицы получит на хранение переходящий кубок. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 71 рубль 37 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 83 рубля 69 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: Три минуты в Москве, бригада Уна и Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну ты как?
1: Я прекрасно, мы приехали в Череповец, очень приятно опять здесь быть.
0: Да, опять, кто-то скажет, ребят, ну опять Череповец?
1: Ну нравится нам тут.
0: Ну это официальная версия, но пора признаться. Смотрите, мы практически каждый год в мае приезжаем в Череповец, чтобы поздравить ребят с праздником, с Днем Химика. Угу. А все это потому, что у нас были с Вики, я знаю, у тебя тоже, некие разногласия с химией в школе.
1: Да.
0: Поэтому за каждый год разногласий в школе с химией мы приезжаем извиняться в Череповец.
1: Но мне кажется, мы стали с химией чуть ближе, да? Вот как-то лучше чуть-чуть стало.
0: Ну пусть будет так.
1: Угу.

0: Пусть будет так. А какие химические элементы ты помнишь?
1: Такие разные.
0: Да,
1: я помню, валентность есть. А ты помнишь валентность?
0: Отличный химический элемент. На этом все и построено. Так, всех с пятницей, планов много. Ну, во-первых, продолжим финальный раз разыгрывать легендарные наушники Fostex по поводу выхода фильма «Майкл».
1: И, кстати, не только наушники, еще прекрасные караоке-системы.
0: А, ну да. Mm-hmm. Ну, с этого мы всегда начинаем. Тут главное ворваться в игру, без подарка точно не останетесь. Скандалы фактового зала. Там сегодня парки аттракционов.
1: Да, новости от меня. Расскажу кое-что. Да, очень интересно.
0: Будет такое впечатление, что вот ты проснулся, услышал и потом больше не заснешь?
1: Будет.
0: Да? Хорошо, будем впечатляться. Начнем с «Бригады Music Awards». Бригада.

0: 7 часов 7 минут в Москве, бригада у Music Awards на Европе Плюс. Начинается, Вики, я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: Ну, я знаю, как ты любишь в целом покорение. Чуть не перепутал с покорностью. Покорение чего-то.
1: Угу. Да? Да, я тоже люблю.
0: Ты же уважаешь это?
1: Обожаю, да.
0: Сегодня день Эвереста.
1: О, ну я тебя тоже поздравляю, это же тоже твоя мечта.
0: Нет.
1: В смысле нет? Ты говорил, что ты бы с удовольствием забрался.
0: Ну, мы давно это обсуждали последний раз, у меня много чего изменилось.
1: Я понял, серьезно? Что ты отказываешься от своей мечты? Так легко?
0: После этого мне очень часто начали попадаться видео того, как ребята забираются на Эверест.
1: И стоят в пробке из людей. Ты не любишь пробки?
0: Ну, Эверест, конечно, не Эльбрус. Единственное, что отличает Эверест и Эльбрус, то, что на Эльбрусе мы были. Но номинация сегодня звучит так. На высоком тембре. Можешь высоко это сказать?
1: На высоком тембре? На высоком тембре.
0: Спасибо. Как же мне радостно, когда ты поддерживаешь меня даже в таких ситуациях. Первый номинант – The Weeknd. А против него?
1: Ты знаешь, я должна признаться, что это моя любимая песня у The Weeknd.
0: Ему обидно, наверное, учитывая, что это первый главный хит.
1: Мне очень нравится этот трек, очень.
0: А против него сегодня Эд Ширан. Про этот трек.
1: Обожаю.
0: Тоже ранний Эд Ширан.
1: Обожаю.
0: Любимый трек?
1: Ну, может, не любимый, но обожаю. Очень нравится.
0: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Серф Меза, Бригаде У на Европе Плюс, 7.11 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Давай-ка сегодня по пятничному разбираться с этим вопросом. Сделай это.
1: Давай, достаю конверт, скрываю его. А там
0: 71% разрыв и практически позор для второго места. Но
1: ну
0: нет,
1: ладно,
0: нет,
1: не
0: нет,
1: позор.
0: Нет, нет,
1: нет. Ты такой соперник.
0: Ну и номинация, связанная с Эверестом, с высотой. А там, знаешь, там на Эвересте нет первого, второго места.
1: Там мы все молодцы.
0: Так думаем, да. Сегодня победил The Weeknd. Yeah! Наголосовали?
1: Слушайте.
0: Получай.

0: Сиеста, Бригаде У на Европе Плюс, 7.17 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Ну ты, конечно, тоже молодец. Вот ты вот это придумала свои Вики-ньюсы, и как мы без них потом выходные живем. Знаешь как?
1: Как?
0: Ушно.
1: А вот я, ты знаешь, я видела. Я видела твое сообщение, когда ты по выходным мне печатаешь, и в итоге не отправляешь сообщение.
0: 7.17, какие планы? Что дальше? Как дальше жить?
1: Я тебе столько всего расскажу. Во-первых, тут разногласия, ну можно сказать, между Месси и Индией.
0: И Индия? Это
1: и какая-то... Индия. Нет, Индия. Страна Индия. Что случилось, расскажу.
0: Да ты что?
1: Ну и новый сериальчик нас ждет. Вообще, кстати, год богат на сериалы.
0: На анонсы. Пока не на сериалы, пока на анонсы. Мы собираемся.
1: Да.
0: А выйдет в этом году сериал?
1: Ну, ладно, надеюсь в этом.
0: Подождем. Впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе+.

0: Рокстан в бригаде Уны. Европе плюс 7.23 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Новый сериальчик нас ждет. Итак, в разработке находится драматический сериал о детстве и юности Селин Дион. И, кстати, это первый проект, который одобрили ее близкие, да, ее родственники. И вообще это семейное дело, потому что брат, значит, продюсер, сценарий по книге ее племянника. В общем, все в семью, все в семью. И, кстати, ты знал, что, оказывается, Селин Дион 14-й ребенок в семье?
0: В целом я ничего не знал.
1: Ты представляешь?
0: 14-й и последний?
1: Да.
0: А.
1: Она младшая, да. Но это просто интересно, вот у меня есть старший брат.
0: 14-я, она была средняя.
1: У меня есть старший брат и старшая сестра. И меня вот в детстве часто называли и Лешей, и Наташей.
0: Так.
1: Интересно, хоть раз Селин называли по имени?
0: А Селин Дион, это ее настоящее имя или псевдоним?
1: Мне кажется, настоящее. Я не уверена. Но посмотрим сериал, узнаем.
0: Не, возможно, когда она родилась, у нее было другое имя, но...
1: Никто не запомнил.
0: Никто не запомнил, пусть будет так.
1: Но это, кстати, интересно, я бы посмотрела с удовольствием.
0: Да, это интересно, как проходил кастинг на тех людей, кто будет снимать. Все приходили с семейным древом. Извините.
1: А вы кто? А вы? Ага.
0: Не.
1: Но, кстати, еще неизвестно, кто сыграет главную роль. Вот есть какая-то актриса, которую ты можешь представить в роли Селин Дион? Сложный вопрос, да?
0: Кристина Асмус.
1: Подожди, я подумала, Аня Тейлор Джой, мне кажется, могла бы в принципе быть Селин Дион, нет?
0: Или без Ани просто Тейлор Свифт.
1: Ну нет, Тейлор Свифт не похожа на Селин Дион.
0: Ты знаешь, у меня...
1: Но Аня Тейлор Джой тоже не похожа, но ну, как будто бы вот могла бы быть.
0: Ты знаешь, у меня ужасная память на имена и лица. Могла бы ты описать, какая она?
1: Аня Тейлор Джой?
0: Нет, я про Селин Дион.
1: Селин Дион, настолько у тебя ужасная память? Серьезно?
0: Знаешь, что меня спасает? Что мы с тобой каждый день видимся.
1: Да.
0: Да.
1: Ты бы меня не узнал?
0: Я счастлив, что мы с тобой каждое утро видимся. Конечно, в понедельник мне сложнее, чем во вторник.
1: А после отпуска вообще сложно.
0: Да, да. Ну, а когда выйдет сериал? Пока не понятно.
1: Пока неизвестно, пока в разработке.
0: Главное, чтобы семья не поругалась.
1: Он, конечно, не поругается.
0: Ждем.
1: В Индии снесут 21-метровую статую Месси. Представляешь? И не, как-то неудобненько получилось. При этом статуя достаточно новая, ее поставили только в декабре. И не то чтобы разлюбили резко и поругались, просто сказали, что она раскачивается на ветру. Наверное, не сильно приятно. Почему-то решили, что вместо того, чтобы укрепить конструкцию, нужно просто ее снести. Что думает об этом Лионель? Неизвестно. Но я бы расстроилась, если бы мне поставили статую и сразу ее снесли.
0: Смотря какая статуя.
1: Красивая.
0: Ты видела ее?
1: Ну, нормальная, да.
0: Не каждая статуя футболистов красивая, вспоминая.
1: Но она
0: статую, которую ставили Криштиану Роналду.
1: Ну, смотри. Ну, не идеально. Да, Лионель не совсем на себя похож.
0: Конечно, раскачивается. Единственное, что ее держит, это два каната, привязанных к его туловищу и к земле.
1: Не знаю,
0: пропорции или проблемки?
1: Нормальные пропорции.
0: Нет, обрати внимание, там и ноги тоньше, чем у оригинала. Ну, в целом, с точки зрения...
1: А ты хорошо знаешь, какие ноги у Лионели?
0: Ты знаешь, я не помню, как выглядит Селин Дион, но ноги Лионели я помню великолепно.
1: Хорошо.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.30 на Москве, гороскоп на пятницу, 29 мая.
1: Овны, если даже что-то не получилось с первого раза, представится шанс повторить.
0: Тельцы, убедите самого себя в том, что вы совсем справитесь.
1: Близнецы, делегируйте и не переживайте за результат работ других людей.
0: Раки, энергия на подъеме, вы успеете сделать много полезных дел.
1: Львы, все меняется, поэтому не удивляйтесь ни актуальности некоторых вещей.
0: Девы, нам не захочется сидеть без дела, даже... На работе сегодня лениться не захочется. Вот это удивительный день какой.
1: Весы, произойдет что-то неожиданное, но при этом требующее немедленной реакции.
0: Скорпионы, звезды не могут нарадоваться вашим будущим успехам.
1: Стрельцы, старайтесь не идти на риск, если этого можно избежать.
0: Козероги, отличный день для романтических свиданий и признаний.
1: Водолеи, возможны незапланированные расходы, но речь пойдет о незначительных суммах.
0: Рыбы, нежелательно делиться своими секретами, да и чужие обсуждать тоже не стоит.

0: Бам-бам-бам, это Миша Миллер и Алекс Илеев, бригаде У на Европе Плюс, 7:35 в Москве. Вики, ты представляешь, мне пришло такое откровение. Ну, оно довольно серьезное. Да, такое случается нечасто.
1: Но?
0: Ты знаешь, мне не удастся стать самым молодым российским исполнителем, который соберет Лужники.
1: Ты только это понял?
0: Ну, для начала
1: мне стать... Мы уже так долго разыгрываем билеты на Ваню Дмитриенко.
0: Да, да.
1: И ты только осознал.
0: Ну, для начала нужно стать российским исполнителем. Я пока в процессе становления. Но вы-то можете разделить с Ваней Дмитриенко исторический момент. 2 августа при поддержке Европлюс состоится его первый сольный стадионный концерт в Лужниках. И мы уже вторую неделю разыгрываем 100 билетов на этот концерт.
1: Поэтому, если вы хотите на концерт, возможно, вы будете в Москве или, возможно, вы готовы запланировать поездку в Москву.
0: Да.
1: Да? Классный же повод.
0: У нас ведь впереди первая мысль. На кону билеты, а вы звоните.
2: 7456565 Код Москвы 4.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Алло, привет. Это Юля.
1: Привет, Юлечка, Юля. Привет. Ты откуда?
2: Я из города Тюмени.
1: О, смотри, это уже что? Что-то общее есть с Вэллом.
0: Да, да, Юля, мы сегодня с тобой играем. Да, понимаю, сложно это осознать. Не самая приятная новость на сегодня, но, Юль, а у тебя есть планы на август в Москве?
2: Ну, у меня никаких не было планов, но как бы я их могу построить.
1: Правильно, мне нравится твой настрой.
0: Юля, но мы надеемся, что 2 августа ты окажешься в Москве на стадионном концерте Вани Дмитриенко. Для этого нужно продуктивно поиграть.
1: Для этого мы Вэлла спрячем ненадолго.
0: Да, я пошел прятаться, как вернешь?
1: Я тебя верну звуком, который может тебя чуть-чуть напугать и всех, в принципе. Но ты же не пугливый.
0: Да, не пугливый. Допустим. Юля, удачи нам.
2: Да, я держу кулачки.
1: Мы тоже. Юля, у меня 5 фразочек, они не закончены. Вот твоя задача — придумать им окончание, потом то же самое сделать Вэлл. И если где-то совпадете, с нас билеты. Хорошо?
2: Да.
1: Я Давай готова. Пробовать. В Череповце сегодня... Ну, что-нибудь, Юль.
2: Алло.
1: А, ты не слышала? В Череповце сегодня...
2: Нет, еще раз. Дождь.
1: Дождь, хорошо. Ну, ничего хорошего, ну, зафиксировали. Идеальное количество километров для прогулки...
2: Ну, это 5.
1: Угу. Ты такая сегодня красивая и...
2: Симпатичная.
1: Ага. Не забудь взять...
2: С собой зонтик.
1: Угу. Ну и последнее. Булочка с...
2: С повидлом.

0: Верно.
1: Прекрасно. Все, возвращаем Вэлла. Ты слышал звук?
2: К сожалению, да.
1: Но
2: почему
1: смотри,
2: ты спокойно сидишь? С каких пор мы начали снова привыкать к тому, что кто-то стучится в дверь
1: без
2: страшно. Предварительного звонка?
1: Это очень страшно. Главное сделать вид, что дома никого нет.
2: Да.
1: Угу.
2: Юль?
1: Юля?
3: Да-да-да, я здесь.
2: Ну как? Как думаешь, получится все?
3: Я думаю, что да.
1: Ну, надеемся.
2: Погнали.
1: Давай. В Череповце сегодня...
2: Отличная погода. Нет? Бригада У?
1: Нет.
2: Плохая погода?
1: Ну нет. Ну вот почти.
2: Да. Что, низкое давление? Показывает пантомима.
1: Дождь.
2: Хорошо, ладно.
1: Идеальное количество километров для прогулки.
2: 3. 5?
1: 5.
2: Ага, ладно.
1: Да. Ты такая сегодня красивая и...
2: Красивая и... Добрая. Я как будто бы подросток, который отпрашивается у мамы гулять. Красивая, добрая сегодня.
1: Я тебя так люблю. Ну, давай. Красивая и...
2: И богатая, и замечательная.
1: Симпатичная.
2: И симпатичная.
1: Богатая.
2: Ну, но тут уже не подросток.
1: Это ты у начальницы просишь, да? Прибавка. Хорошо. Не забудь взять...
2: Это связано с погодой?
1: Да.
2: Это связано с дождем?
1: Возможно.
2: Валенки. Не, зонт, да? Зонт. О, как хорошо.
1: Вот тебе повезло, что у нас добрый звукореж Леха, а то он бы тебе засчитал валенки. И все.
2: Добрый он, потому что далеко. Ему нравится, когда мы не в одном месте находимся.
1: Да, ну и давай последнее. Все, билеты уже твои, но давай последнее.
2: Ага.
1: Булочка с...
2: Маком. Нет, с повидлом.
1: Да.
2: С повидлом.
1: С повидлом.
2: Юля, есть победа. Ты только что выиграла 2 билета.
3: Ура!
2: На концерт Вани Дмитриенко в Лужники. Поздравляем!
3: Спасибо большое, ура!
2: Юль, мы тебе
3: это
2: рады.
3: Это лучший подарок для моей дочери.
2: О,
1: как дочку зовут?
3: Дочь зовут София, ей 7 лет, она фанатка Вани Дмитриенко. Мы уже пробовали вам дозвониться, сейчас я ее обрадую.
1: Вау,
3: что мы
1: круто.
3: С ней поедем на этот концерт.
1: Юль, классно вам погулять в Москве. Будем ждать от вас классных фоточек и видосов с концерта Вани.
2: И звони нам еще. Счастливо. Пока.
1: Пока-пока.
3: Спасибо большое. Пока-пока.

0: то для вас это кажется как будто бы волшебство. Ну, конечно же, классические
1: самолеты летают.
0: Полеты самолетов, да.
1: До сих пор непонятно, как это происходит.
0: Да, скорее всего, этим саундчеком мы просто отрежем ту часть слушателей, которые, ну, понимают эту жизнь. Но гуманитарии, добро пожаловать! Это саундчек для вас.
1: Да, отправляйте нам голосовые на наш сайт europlus.ru. Там появилось такое окошко «Написать в эфир».
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все, послушаем в саундчеке.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП Юэл. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Three check. Sound check. Бригаде У.
1: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем то, что не поддается нашему пониманию. Я бы даже сказал, сознанию.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: А я вот не понимаю, как может быть или не быть конец вселенной. Или не конец вселенной. Где вообще какая-нибудь осязаемая граница? Или не может же все время куда-то уходить в космос? У нас все конечно, правильно? Вот сфера, она имеет свои границы. Если вселенная — это сфера, то она тоже должна иметь границы. Или как? Что вообще дальше?
1: Ну, ответ есть. Вики, теория параллельных вселенных.
2: Нет, подожди, все равно вселенная бесконечна. Как раз-таки ответа нет. И я, кстати, об этом думаю раз в неделю, наверное.
1: Я тут недавно читал...
2: Как вселенная может быть бесконечна?
1: Детскую книжку. Такое бывает. И там написано, сколько вселенной лет. Ну, то есть Земле 4 миллиарда, а Вселенной примерно 16. А что до этого было?
2: Вопросики.
1: Ну и еще одно не менее философское.
3: А я вот не понимаю, как может быть или
1: нет. А нет, это было. Вот и закольцевалась Вселенная. Вот оно.
4: Доброе утро, бригада У. Для меня с самого детства было какой-то фантастикой то, что произвели телефоны. Как, для меня всегда было интересно, как по проводу передается звуки и все-все-все остальное. Как бы сейчас понятно, какие-то там технологии, ну это все. Но сам факт, раньше по проводу передавался сигнал с голосом человека. Это вообще просто бомба.
1: Да, вот сейчас-то что? Ну понятно,
2: понятно.
1: Эти волны, что-то там хоп-хоп, Wi-Fi, все в голове. Спасибо.

0: Это группа «Моя Мишель» в «Бригаде Уны» и в «Руби Плюс». Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем веселой пятницы.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: И в Москве, и в Череповце 8 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Год безопасности дорожного движения готовится в России. Наши хоккеисты возвращаются на международные соревнования. И принципиально новые доллары готовятся напечатать в США. Далее подробности. Год безопасности дорожного движения готовится в России. Правительство поручило ведомствам разработать все необходимые регламенты для такого глобального события. Согласно утвержденной стратегии, к проработке вопроса подключены МВД, Минпросвещение, Минтранс, Миноборнауки, Минкультуры, Минспорта и Росавтодор. До 27 года им предстоит представить доклад Владимиру Путину в случае необходимости разработать проект соответствующего указа. Напомню, ранее стало известно о том, что в России начали прорабатывать вопрос использования в сфере дорожной безопасности искусственного интеллекта. Тем временем власти придумали еще один способ снижения аварийности на российских дорогах. Для этого предлагается проработать вопросы введения централизованного учета пробега всех машин в стране. Предполагается, что наличие объективных данных о реальном километраже, пройденном автомобилями, позволит точнее оценивать риски и уровень безопасности дорожного движения в привязке к интенсивности эксплуатации транспорта. Создать такую методику должны до 2030 года. Ожидается, что по итогам работы министерство и службы представят в правительство развернутый доклад. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение о недопуске российских сборных. Речь идет о соревнованиях в следующем сезоне. Об этом сообщил глава Минспорта Михаил Дегтярев. По его данным, представленные аргументы не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Дегтярев также уточнил, что теперь федерация должна собрать руководящие органы и принять решение относительно допуска нашей страны. В США разработан макет банкноты в $250 с портретом Дональда Трампа. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники. Выпуск хотят приурочить к 250-летию со дня принятия Декларации о независимости страны. Газета отмечает, что это будет первый случай больше, чем за полтора века, когда на американских деньгах появится изображение ныне живущего человека. Дело в том, что законодательство США запрещает изображать на банкнотах современников. По данным издания, идею о новой банкноте поддерживают далеко не все. Например, директора бюро гравировки и печати, которая сопротивлялась этой инициативе, уже уволили. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 71 рубль 37 копеек. Евро тоже прибавил 83 рубля 69 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 8 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салю.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Мы в Череповце, наша классическая майская схема. Поздравляем жителей города с Днем Химика. И ты знаешь, каждый раз приезжая сюда, по-разному встречает город, да? Помнишь, когда мы приехали сюда, мы еще удивились, а где море? Были чайки.
1: В этот раз немножечко у нас такое романтичное настроение, дождик. Пасмурно,
0: да,
1: чуть-чуть.
0: Красиво подобрала слова. Mm-hmm. Красиво. Mm-hmm. Красивый костюм подобрала на выступление. Ой, ребят, вы просто не представляете. До скандала чуть не дошло, пока мы готовились к празднику. Но ты взяла с собой теплые вещи?
1: Я взяла тебя

0: Я твоя теплая вещь?
1: Да.
0: Спасибо.
1: Я не брала с собой теплые вещи, потому что лето уже, все, хватит.
0: Ну, подожди, еще 3 дня.
1: Не будь моим папой.
0: Папа, ну что ж. Так, ладно. Мы еще поговорим на эту тему с тобой.
1: Хорошо.
0: Дома.
1: Хорошо.
0: Ну а прямо сейчас давайте поиграем в Эвридейку, а?
1: Давайте, звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Поиграем здесь, на Европе+. Плюс.

0: Broken Heart — это Богдан Медведев, Бригаде У на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Пока мы ждем Эвридей, кубики, будем путешествовать чартером Бригады У вновь, музыкально.
1: Куда? Куда
0: вновь
1: летим сегодня?
0: Вчера мы летали в страну, где большие счастливые люди, несмотря на то, что выхода к морю нет, а как будто бы по ощущениям есть.
1: Да.
0: Вот сегодня мы летим к большим счастливым людям, у которых еще есть выход к морю.
1: Ну, Нидерланды не считаются.
0: Нет.
1: Европейская страна?
0: Ну, да.
1: Да. Швеция?
0: Не.
1: Высокие люди,
0: да,
1: с выходом
0: в Швеция какое море?
1: Море?
0: Там же нельзя вот выйти и сразу покупаться. Тоже такие большие, красивые.
1: Хорваты?
0: Нет.
1: Не знаю.
0: Прям это очень... Если вчера мы были в Сербии, то прям недалеко нужно ехать.
1: Черногорцы.
0: Да, летим в Черногорию, там в чартах.
1: Черногорцам.
0: Авичи и Элли Кинг с треком Let's Ride Away.
2: Чартер Бригады У.

0: Бригада У. Эвридейка.
1: 8 часов 11 минут в Москве. Эвридейка в Бригаде У на Европе Плюс. Начинается, кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
3: Привет, привет.
4: Алло.
2: Привет, девчонки, как кого зовут?
4: Екатерина.
3: Юля, город Краснодар.
2: Так, Юля у нас Краснодар, а Катюша, а ты откуда?
4: Киров, город Киров.
1: Город Киров.
2: Классно.
1: Катя, скажи, есть ли у тебя какие-то задачи, какая-то работа, какие-то дела на выходные предстоящие?
4: На выходные рыбалка.
2: Вау, а ты сама рыбачишь?
1: Или по принуждению?
4: Да, с мужем. Нет.
1: А как так вышло?
4: Это же...
2: А кто кого затащил? Подожди, ты мужа посадил на этот прекрасный вид?
4: Он меня затащил, а сейчас я его тащу.
1: Да ты что?
2: Ого.
1: Ученик превзошел учителя.
2: Хорошо, давай последний вопрос. Да. Катюша, а какую самую большую рыбу ты поймала за жизнь?
1: Помимо мужа.
2: Помимо мужа,
4: да. Сама на 17 килограмм.
1: Нет.
2: Обалдеть.
1: Катя, удачи.
4: Да,
1: Юля.
2: Юля,
1: какие у тебя планы на выходные?
3: Отдыхать от работы.
2: Может, на рыбалку с Катей? Не хочешь?
3: Да, с удовольствием.
1: Да, пожалуйста. Вы, главное, на работу меня не тащите. Делайте самое что угодно. Катя, Юля, прямо сейчас будем играть по пятничным правилам. Эвридейки, они такие.
2: Да, мы вам будем давать словосочетания, которые будут странно звучать, потому что первые буквы в словах поменялись местами. Вот ваша задача — буквы вернуть на место.
1: Ну, например, сракиший пуп.
2: Прокисший суп.
1: Да, молодец. Молодец.
2: Да, ну ты, конечно, запутала.
1: Ну тебе самое сложное, да, ты все-таки человек опытный в этой игре. С кем начнешь?
2: Давай, Катюш. Катюш, ты готова?
4: Да-да-да.
2: Поехали. Мутбольный фяч.
4: Футбольный матч.
2: Нет, фяч. Фяч. Три буквы.
4: Футбольный...
2: Чем играют?
4: Не слышу вообще.
2: Чем играют? Алло, алло, алло. Мутбольный пяч. Нет, нет, подожди, мы не сдаемся.
4: Не слышу вообще.
2: Верните нам Катю. Давай, мутбольный фяч.
4: Футбольный?
2: Ну, чем играют?
4: Алло.
2: Чем играют? Катя, чем играют?
4: Мяч.
2: Мяч.
4: Мяч.
2: Вот.
1: Да, вау, круто.
2: Я и говорила.
1: Ты же всего написала одно словосочетание? Получается,
2: да.
1: Все разгадала.
2: Получается так.
1: Лучший результат на сегодня, Катя.
2: 100 из 100.
1: Угу. Юля.
2: Нам 100 баллов.
1: Юля.
4: Да.
2: И 17 килограммов сама.
1: Да-да-да, спасибо. Спасибо. Это очень важно, Винни. Юль, продолжаем с тобой. Вперед.
4: Да, давайте.
1: Кожья боровка.
4: Божья коровка.
1: Да. Кукурузные калочки.
4: Кукурузные палочки.
1: Да. А в хоккейные ворота.
4: Хоккейные ворота.
1: Да. Кёрная чепка.
4: Чепка.
1: Да что ты прислушиваешься? В любом случае, победа. Кёрная чепка, да. Юля, поздравляю, твоя победа.
4: Спасибо большое.
1: Юль.
2: Да у нас просто со связи что-то было.
1: Ну, с этим сейчас будем тоже разбираться. Юля, лови подарок.

0: Юль, поздравляем, свитшот новенький.
1: Спасибо большое, спасибо, красиво. Ребята.
0: Спасибо тебе.
2: Умничка.
0: Кать.
3: Да.
0: Ну, я считаю, ты победитель по жизни. Вот, Вики, у тебя будет рыбалка на
2: выходных? Да. Нет.
0: И у меня не будет. Юля, у тебя будет?
2: Будет.
0: У Юли.
1: Будет,
2: теперь все будет.
0: Девчонки, хорошего дня, звоните еще, счастливо.
2: Пока.
1: Пока-пока, спасибо.

0: Body Talk, это Али Фарман, Бригадюн, Европе Плюс, 8.18 в Москве. Вики, тебе поздравляю тебя. Поздравляю. С тем, что наконец-то здесь Бригадю будет весело и развлекательно. Мы долго к этому шли.
1: Потому что тема веселая.
0: Мы старались.
1: Да, да, да, да.
0: У нас впереди фактовый зал, мэр в котором.
1: Ты.
0: Я, да. О, как
1: да,
0: приятно.
1: И ты знаешь, мой факт как будто специальный подарок для тебя. И для всех мальчиков.
0: Я надеюсь, ты никогда не окажешься в том месте, о котором я расскажу.
1: Ого.
0: Поэтому подарком будет то, что я тебя берегу от этого места.
1: Хорошо.
0: Тема парки аттракционов обсудим здесь на Европе+.

0: Рехаб и Софи энд Джайнс, бригаде У на Европе Плюс, 8:24 в Москве. Вики,
1: да.
0: Начнем.
1: Начнем.
2: Фактовый залп. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр.
0: Спасибо.
1: Признаю.
0: Карусель. Карусель.
1: Начинаем,
0: да, спасибо,
1: рассказ.
0: Спасибо. Да, карусели и парки аттракционов сегодня в фактовом зале. Что ты нашла?
1: Ты знаешь, я много знаю мальчик в этом мире. Я обращала внимание, как вы с особой любовью смотрите на всякую строительную технику.
0: Ты знаешь, я как человек, который родился в маленьком городке, до сих пор встречаю в Москве то, чего никогда в жизни не видел.
1: И вот насколько ты залипаешь?
0: Надолго. Я трехлетки вокруг. Там большая компания собирается, и все наблюдаем.
1: В общем, я нашла парк аттракционов, который создан, мне кажется, для всех пацанов. Но на самом деле я бы туда тоже очень хотела попасть. Здесь нет стандартных аттракционов, а тут есть экскаваторы, бульдозеры, самосвалы. И ты на всем можешь попробовать
0: ты
1: покататься.
0: Можешь, да?
1: Да. И там какие-то, ну, видимо, задания есть, какие-то штучки, элементы, которые нужно сделать. Говорят, что безумно залипательно. Идея возникла у одного мужчины в 96-м году, когда он осознал, как сильно дети, в принципе, любят строительную технику. Ну, не только дети, мы это знаем.
0: Да, да, да.
1: Вот. И в итоге сейчас огромное количество вот таких парков, несколько в Великобритании, в разных городах. Очень много людей посещает каждый год, и в каждом парке до 100 единиц техники.
0: Вау. Угу. А вот интересно, те люди, которые, ну, действительно профессионально занимаются и работают
1: насколько им интересно туда приходить?
0: Есть ли для них парк аттракционов? Заходишь в парк, а там ты можешь попробовать себя в роли менеджера среднего звена.
1: Наверное.
0: Или продажника рекламы.
1: Это твоя идея, тебе надо открыть.
0: Да. Очень весело там будет.
1: Просто удивительный парк.
0: Я расскажу про другое место. Мы отправляемся в Австралию. Естественно, там будем щекотать нервы, но не дикой природы, хотя отчасти дикой природы. Я тебя приглашаю в бухту крокозавров. Я сначала думал, что крокозавр — это, ну, может быть, какая-то еще одна версия
1: динозавра.
0: Перевода динозавра или крокодила. Mm-hmm. Нет, прям переводится крокозавры. Что мы там почувствуем? Представь.
1: Ничего хорошего, судя по всему.
0: Ну как? В зависимости от того, чего тебе в жизни не хватает. Вот чего тебе в жизни не хватает?
1: Любви, денег.
0: Этого всего не будет. Нет, с другой стороны, ты полюбишь жизнь. Ты полюбишь жить заново. Представь, тебя опускают в резервуар с водой, в котором находится...
1: Мне уже не нравится.
0: Огромное количество крокодилов. Вот. Ну, наверное, подумаешь, ну и что же, да? Кто хотя бы раз в жизни не оказывался...
1: Я за это еще плачу.
0: Да. Кто не оказывался хотя бы раз в жизни наедине с крокодилом, да? Тем более у нас в стране. Это популярное развлечение.
1: Но!
0: Рептилии там, ну, во-первых, естественно, настоящие и голодные. Да. Это почувствуется сразу, не переживай, у тебя не будет мнения.
1: Я не то, чтобы
0: переживать. Да, как бы ощущение, что они завтракали. Нет, крокодилы не просто будут плавать в сторонке, а моментально нападут на твою клеточку. Да, как говорят, там можно и с детьми отдыхать. Но, к счастью, организаторы не готовы подкармливать своих питомцев посетителями.
1: И вначале ты записываешь какую-то, подписываешь бумагу, да?
0: Да-да-да. Там на непонятном языке, кстати. Клиента предварительно сажают в прочную акриловую трубу. Но акрил для меня, конечно, звучит не сильно убедительно.
1: Для меня тоже.
0: Мне кажется, нужно акрил на титан заменить. Но тем не менее, акриловую трубу, и сквозь стенки которой ты можешь воочию видеть разъяренных рептилий. А потом ты выплываешь, и у тебя появляется любовь к тому, что тебя окружало до этого.
1: Ну, в общем, забегайте к нам в сообщество ВКонтакте, сообщество Европа Плюс. Голосуйте за факт, где вам нравится парк аттракционов.
0: Ну,
1: такой хороший,
0: или
1: добрый,
0: за парк,
1: куда
0: который
1: вы сходили.
0: Позволит вам заново ощутить любовь к жизни. Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Just Mind. Это Bruno Mars, Бригаде У на Европе Плюс. 8:31 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. И прежде чем я озвучу результаты, которые Вики уже подсмотрела. Вики. Ну давай, нет, сначала я озвучу результаты. Внимание.
1: Что ж такое?
0: Внимание.
1: Ну давай.
0: 53% голосов сегодня у победителей. Сегодня это бухта кракозавров. Спасибо, ребята. Спасибо, моя победа.
1: Ну тут все очевидно. Просто люди, которые занимаются стройкой, обожают строительство, они заняты в этот момент.
0: Да-да-да.
1: Заняты ремонтом.
0: А еще цитата «все куплено». Так, давай в понедельник...
1: Ну, это очевидно, ну ладно.
0: Ну, это понятно. Угу. В понедельник в фактовом зале будет обувь.
1: Обувь?
0: Ну, обувь.
1: Откуда она у тебя взялась в голове?
0: Ну, вот как-то так, знаешь, вижу крокодилов, думаю об обуви.
1: Проверила. Обувь пришел.
0: Это будет в понедельник в фактовом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. Бригады. 8:32 в Москве, гороскоп на пятницу, 29 мая. Овны, если даже что-то не получилось с первого раза, представится шанс повторить.
1: Тельцы, убедите самого себя в том, что вы совсем справитесь.
0: Близнецы, Вики, делегируйте и не переживайте за результат работы других людей.
1: Но это сложно. Раки, энергия на подъеме, вы успеете сделать много полезных дел.
0: Львы, все меняется, поэтому не удивляйтесь неактуальности некоторых вещей.
1: Дева, вам не захочется сидеть без дела, даже на работе не захочется лениться.
0: Удивительный.
1: Представляешь?
0: Удивительный. Весы, произойдет что-то неожиданное, при этом требующее немедленной реакции.
1: Скорпионы, звезды не могут нарадоваться вашим будущим успехам.
0: Стрельцы, старайтесь не идти на риски, если этого можно избежать.
1: Козероги, отличный день для романтических свиданий и признаний.
0: Водолеи, возможны незапланированные расходы, но речь пойдет о незначительных суммах.
1: Рыбы, нежелательно делиться своими секретами, да и чужие обсуждать не стоит.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен, бригаде У на Европе Плюс, 8.35 в Москве. Все, подобрались к пятнице, финальная возможность выиграть и караоке-систему, и легендарные наушники Fostex, которых вот ровно в таких же когда-то давно Майкл Джексон записал всю музыку, которую мы любим.
1: Но все это не просто так, потому что вчера как раз вышел фильм «Майкл» на все экраны.
0: Понимаешь, как все связано? В наушниках он писал музыку, музыка понравилась всем. Спустя годы из-за этой музыки и из-за Майкла был снят фильм «Майкл». Понимаешь?
1: Да.
0: Все.
1: Красиво.
0: Вот такая законченная мысль.
1: Молодец.
0: Ребята, если хотите сразу ворваться и сразу что-то получить и выиграть, нужно кое-что нам написать.
1: Да, написать нам надо на наш сайт europaplus.ru. Там появилось окошко «Написать в эфир». Туда же надо написать имя и номер телефона, чтобы мы перезвонили.
0: А отборочное задание такое. Ну, есть, конечно, ощущение, что Майкл Джексон приватизировал себе это имя. И как будто бы говоришь «Майкл», и сразу хочется продолжить «Джексон».
1: Джексон.
0: А вы вспомните любого известного человека по имени Майкл и напишите.
1: Угу.
0: Впереди «Майкл» в бригаде У на Европе+. Плюс.

0: бригаде.
1: 8.42 в Москве. Спасибо. Или неудобно?
2: Почему неудобно?
1: А, удобно, ну, может, мизинчиком ударил. Майкл Бригаде У на Европе Плюс. Начинается уже все. Можно смотреть на всех экранах страны фильм «Майкл». Классный, музыкальный, рассказывающий невероятную историю невероятного исполнителя.
2: И очень-очень атмосферный. Всем рекомендуем, обязательно посмотрите.
1: Естественно, в этом вопросе без поддержки никуда, да?
2: Да.
1: Вот и Европа Плюс поддержала этот фильм. Так, кто у нас здесь есть? У нас есть Юля. Юля, привет.
3: Алло.
2: Юлечка, привет. Ты откуда?
3: Я из Челябинска. Здравствуйте. Всем привет.
1: Привет, Юля. Привет, Челябинск. Юля, ты
2: привет,
1: здесь не
2: привет.
1: Одна. Придется побороться. У тебя сегодня Андрей в соперниках. Андрей, привет.
4: Привет, привет.
2: Привет, Андрей. А ты откуда?
3: Привет.
4: Я тоже
3: привет,
4: из Челябинска.
3: Андрей.
1: И ты из Челябинска?
2: Серьезно?
4: Так,
1: теперь...
2: Докажите.
1: Докажите, что вы не знакомы. Андрей, ты знаешь Юлю?
4: Не.
1: Юль, а ты знаешь Андрея?
3: Нет, первый раз слышу.
1: Мы очень доверчивы, мы верим.
2: Ребят, ну вы знаете точно всех Майклов, потому что с легкостью ответили на наш вопрос.
1: Да, какой еще известный Майкл есть? Юля, Андрей?
4: Майкл Джордан.
1: Майкл Джордан.
3: Майкл Джордан.
1: Да.
2: Мне кажется, это достойно подарка.
1: Думаешь?
2: Да, конечно.
1: Сразу?
2: Да, почему бы нет?
1: Юля, Андрей, ну так, вот. Если, конечно, вы не против, давайте сразу подарим вам по караоке-системе.
3: Ой, ура, ура, большое спасибо.
4: Давай.
1: Так, для разминочки, да? В качестве такого энергетического батончика перед марафоном.
2: Угу.
1: Ну а теперь начнется битва за легендарные наушники Fostex. Вот ровно в таких Майкл Джексон записывал свои хиты. Для этого будем слушать эти самые хиты. И каждому у нас есть по паре фактов. А вы уж определите, правда это или ложь. Кто лучше справится, тому и наушники. Юля, Андрей, внимание, Билли Джин.
2: Юлечка, вот смотри, в этом треке Джексон рассказывает о своей первой любви девушке по имени Билли. Их роман так и не случился, Билли не согласилась встречаться с ним. Отсюда и текст «Билли Джин is not my lover». Как ты думаешь, это правда или нет?
3: Я думаю, что нет.
2: Молодец, правильно нет. Оказывается, песня о фанатке, которая преследовала его с заверениями, что ее ребенок — это его сын.
1: О как.
2: И он такой: не-не-не-не-не, Билли Джин is not my lover.
1: Не хочу ничего общего с этой девушкой. Напишу суперхит о ней.
2: Пусть все знают, что она есть.
1: Да, не каждой любимой женщине посвящает песню.
2: Да.
1: Так, хорошо, Андрей. Исполняя именно эту песню на ТВ, Джексон впервые исполнил свою легендарную лунную походку. Правда это или нет?
4: Правда.
1: Правда, правда.
2: Хорошо идем?
1: Прям честно, правда.
2: 1-1?
1: 1-0. А Юля правильно ответила на предыдущий?
2: Юля правильно ответила.
1: А, правильно ответила?
2: Конечно, да.
1: А, все, 1-1. Ну я же говорю, вот и трек следующий, который мы разберем, называется «Say, Say, Say». Итак, внимание.
2: Итак, песня является единственным совместным треком Майкла Джексона и Джорджа Майкла. Успех трека даже чуть не привел к появлению их дуэта, который должен был называться MJ. Юль, как ты думаешь, это правда или нет?
3: Я думаю, да, это правда.
2: А вот тут вот ошибочка. Тут вообще песни Джорджа Майкла-то и не было.
1: Да. Не, ну возможно. В какой-нибудь параллельной вселенной, да, Вики?
2: В параллельной вселенной,
1: но
2: да,
1: не возможно. В нашей.
2: Но мы же в этой вселенной.
1: Андрей, да. Все в твоих руках. Финальной версией песни оказалась первая демозапись трека. Она так понравилась Майклу, что было принято решение ничего не менять и не добавлять. Это правда или нет?
4: Думаю, правда.
1: Андрей, вот когда ты посмотришь фильм «Майкл», если этого не сделал, то ты увидишь, насколько Майкл Джексон серьезно и педантично относился к музыке. Мне кажется, вообще не бывало такого, чтобы с первого раза все получилось. Он всегда что-то дорабатывал и доводил до идеала. Ребята, 1-1. Сейчас будет контрольный вопрос на скорость. Кто лучше справится, тот и победит.
2: Итак, мы с вами обсуждали, что Майкл Джексон пел у нас в группе «Джексон 5». Да? Джексон 5. Скажите, пожалуйста, как зовут младшего участника этой группы?
4: Майкл.
2: Да?
1: Да, да.
2: Да, Андрей, Майкл, все правильно.
1: Майкл Джексон, самый младший. И ныне самый известный. Поздравляем, помимо караоке-системы, ты выигрываешь наушники Fostex. Yes!
4: Ура!
3: Андрей, поздравляю.
1: Ребят, хорошего дня. Ну, Челябинску привет передавайте.
2: Да, звоните еще.
1: Да, встречайтесь почаще. У вас он какой тандем.
2: И все в кино.
1: Счастливо, ребят. Пока.
2: Пока-пока.
4: Спасибо. Майкл в бригаде У.

0: понял,
1: тут мистика
0: просто. Я понял, что я тебя не всегда понимаю. Когда ты перед началом выхода в эфир сказала, я расскажу про клеточки, я смотрю на твою тетрадь в клеточку, думаю, ну интересно, ладно. Какие-то оптические обманы. Хорошо, послушаем. Расскажите, что вы вообще не понимаете?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там появилось окошко «Написать в эфир».
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все, послушаем в саундчеке.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00 эксклюзивно в ОККО. 18+.
7: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
8: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: ОККО представляет.
11: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
12: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
13: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
14: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
15: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
16: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
17: Большая музыкальная игра. На телеканале «Россия».
18: От нашей банды, я заявляю, не поет.
17: Где заканчивается голос и начинается актерство?
18: Партия.
17: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
19: Вы меня запутали просто бесконечно.
17: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
20: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
21: Причем под мою?
17: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
22: Уже в кино.
23: Музыка и танцы, они всех объединяют.
22: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
23: Это универсальный язык.
22: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
24: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
25: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
24: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3-чек.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете то, чего не понимаете. И чтобы подбодрить многих, и нас в том числе, Вики, вот такое сообщение.
4: Привет, бригада У. Когда не знаешь магию, все вокруг кажется физикой.
3: Цитата?
5: Вот. Мне, кстати, нравится красивая фраза.
3: Да, хорошо. Ну и еще одно.
6: Привет, бригада У. Хорошего дня, прекрасного настроения. А я вот не понимаю, как раньше можно было тусить до утра и утром идти спокойно на работу или по своим делам, и голова не болела. А вот сейчас, когда ты тусишь до утра, почему-то по утрам потом болит голова и никуда неохота идти. Вот это я не понимаю, как это происходит, а?
3: Ну, у меня хорошие новости. Это не связано с возрастом.
5: Да?
3: Климат. Он же меняется. Да. Спасибо.

0: Gym Class Heroes в бригаде У на Европе Плюс. Продолжим?
1: Продолжим.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с лихорадкой Эбола. Пользователи массово пожаловались на работу мессенджера Telegram. И новый вид динозавров нашли палеонтологи. Далее подробности. Роспотребнадзор сообщил об отсутствии риска распространения лихорадки Эбола на территории России. Как заявили в ведомстве, в связи с недавней вспышкой лихорадки в Африке, на российских границах были усилены меры санитарного контроля. Особое внимание уделяется гражданам, прибывающим из эпидемически неблагополучных регионов. Для оценки и снижения потенциальных рисков используется автоматизированная система «Периметр». Завозных случаев заболевания в стране не выявлено. Россия готовит третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Об этом сообщил замглавы Минцифры Иван Лебедев. По его словам, процесс постепенно продвигается вперед. Сейчас идет этап активных консультаций для проработки конкретных предложений. В министерстве выразили надежду, что анонс новых инициатив состоится в ближайшем будущем. Лебедев также отметил, что федеральные органы уже подготовили более 40 различных предложений, которые могут войти в очередной комплекс мер. При этом второй пакет мер против кибермошенничества уже готов к окончательному утверждению. Россияне сообщают об ухудшении работы мессенджера Telegram. Беспрецедентное количество жалоб зафиксировано за последнюю неделю. Об этом пишет Код Дурова. Пользователи заявляют, что мессенджер перестал открываться или открывается с большим трудом даже через VPN. Сами VPN-сервисы стали работать хуже. Эксперты полагают, что Роскомнадзор запустил новые методы борьбы со средствами обхода блокировок. В результате часть VPN-сервисов начала сбоить. Похожие проблемы наблюдались в начале апреля. Решить их удалось с обновлением Telegram, в котором были устранены уязвимости. Новый вид динозавров открыли в Аргентине. Палеонтологи рассказали, что этот динозавр был похож на цаплю. Вид обладал размерами примерно в 3 метра. Обитал на нашей планете примерно 70 миллионов лет назад на юге Патагонии. Динозавр питался рыбой, вел себя подобно современным цаплям. Виду дали название «Канг аустралис». И, как поясняют палеонтологи, название нового ящера отдает дань уважения мифу коренного народа туэльчи из Патагонии. Канг, по их словам, это отсылка к древнему гигантскому нанду. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 71 рубль 37 копеек. Евро тоже прибавил 83 рубля 69 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, Саль.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро. Мы в Череповце и уже не одни.
0: Привет, ребята, доброе утро. Андрей, Оля, Стас, Снежана, Костя, Миша,
1: Марина.
0: Света, Марина, Стас, да? Стас, ага. Нет? А как? Просто ощущение, как будто бы я всех угадал до этого. Как мы рады вас видеть. У нас вообще большое счастье, когда мы встречаемся со своими слушателями. Mm-hmm. Вот так.
1: Можем пообщаться сразу.
0: Мы понимаем, что наша работа — это не какая-то совместная галлюцинация, и нас действительно кто-то слушает. Это очень приятно.
1: Ребятам уже рассказала страшную историю, как я купалась с тунцами. Всем сказала, что если когда-нибудь будет такой опыт, не пробуйте.
0: Знаменитые череповецкие тунцы. Покажи мне человека в Череповце, кто не делал этого.
1: Подожди, в Череповце есть чайки. Возможно, и тунцы есть. Есть тунцы? Говорят, да.
0: Не угрожай людям. Люди пришли повеселиться. Кто-то пропускает работу. Ну ладно, я уже по именам всех представил. Так, ну раз мы в другом городе, не в Москве, как привыкли, то и хотим поговорить с вами, продолжить беседу о городах.
1: Да, напишите нам на наш сайт europlus.ru, там есть такое окошечко, написать в эфир. Напишите, где вы живете, как называется ваш город, поселок, что-то интересное про это место.
0: Да, вообще очень полезно иметь какую-то заметочку, да, чтобы сразу скопировать ее, ставить сообщение, и мы почитаем.
1: А представляешь, другая заметочка отправится, там будет список продуктов,
0: сметана,
1: яйца,
0: хлеб.
1: Сметана, да.
0: Смотри-ка, у нас в целом совпадает то, какой список мы готовим.
1: Конечно,
0: и там,
1: конечно.
0: И там есть яйца. Пишите, кому-нибудь перезвоним, и будем играть в «Откуда ты from» в «Бригаде У» на Европе+. Плюс. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: это Дэйв и Тамс Бригадю на Европе Плюс. 9.08 в Москве. Пока мы ждем. Откуда ты from? Мы опять будем слушать хиты, которые снова стали хитами. Получается, двойную высоту они покорили.
1: Да, возможно, вы захотите снять какой-нибудь видосик.
0: Да, под этот трек начали снимать видео. И ты знаешь что? Интро, то есть самое начало этой песни, идеально подходит для видео с красивыми переходами.
1: Нам подходит.
0: Понимаешь, о чем я?
1: Мне кажется, мы можем снять в Череповце.
0: А ребята, встречайте Gorillaz There.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: В 13 минут в Москве, откуда ты from? В бригаде У на Европе Плюс начинается. Леша, выходи, мы знаем, ты здесь. Алексей?
1: Да-да, я здесь. Привет-привет, ребята.
2: Привет-привет, Леша, скажи с гордостью, где ты живешь?
0: Или где ты родился? По-моему, сейчас различаются два этих места.
1: Родился, да. Сейчас я проживаю в другом городе. Родился в городе Верхняя Салда, Свердловской области.
0: Верхняя Салда. А ты просто еще удивительно то, что Леша написал, что это как будто бы место, которое может... Может составить конкуренцию Супермену. Вот у него там что,
2: Верхняя
0: Криптонит?
2: Верхняя Салда.
0: Да, а Верхняя Салда — титановая столица.
1: Да.
0: Титановая столица.
1: Да,
2: а мне кажется, Верхняя Салда еще могла бы быть из «Властелина колец». То откуда? Я из Верхней Салды.
0: Думаешь?
2: Да.
0: Ну, может быть.
2: А, Леша, скажи, как жители твоего города называются? Как правильно?
1: Салдинцы.
2: Салдинцы.
0: Или просто титаны.
2: Или просто титан, да.
0: Леш, знакомься, у тебя есть напарница, ее зовут Надя. Надя, доброе утро.
3: Всем доброе утро.
0: Привет, Надь. Мы не будем говорить, откуда ты. Ты девчонка-загадка. И Леша эту загадку пытается разгадать. У нас есть вопросы, будем тебе их задавать. Ты на них будешь отвечать. Леш, после каждого ответа есть попытка разгадать город. Ошибаться можно, главное поместиться в 5 попыток. Если город разгадается, подарки всем. Леша, Надя,
1: хорошо,
0: удачи.
1: Да.
0: Вперед.
1: Будем стараться.
2: Надюш, как думаешь, что общего между Москвой и твоим городом? Я вот тут нашла кое-что. Одно. Интересно.
3: Год основания. У
2: да,
3: нас одинаково.
2: 1147 год.
0: Ого.
2: Хороший год был.
0: Хороший, да.
2: Угу.
0: Хороший? Хороший.
2: Хороший. Леш, как ты думаешь, что ты думаешь о 1147?
1: Ой, ну это что-то древнее. Ну пускай будет, не знаю, ну Казань.
0: Казань.
2: Ну, Казань. Хорошо.
0: Хорошо.
2: Молодец.
0: Но пока мимо. Надь, а ты частенько ходишь по музеям, по выставкам?
3: Бывает.
0: Ты можешь врать, никто не проверит. А вот есть куда сходить? Какие музеи интересные есть в твоем городе?
2: Что-то необычное есть?
3: Монастыри есть. Не знаю, назвать, да? Можно?
0: Но если там нет названия твоего города, то в целом...
3: Приутский монастырь, музей кружева.
2: О, музей кружева, прикольно.
3: Еще вроде есть.
2: А ты была в музее кружева, кстати?
3: Нет.
0: А в монастыре?
3: Тоже нет.
2: Надь, ну да, ладно, мы приедем и исправим.
0: Я же говорю, никто не проверит. Леш, что думаешь?
1: Ну давайте попробуем северо-запад. Вологда! Да ладно.
0: Леш! Леш!
2: Ты кружевовед?
0: Угу.

0: Лёш, да, это Вологда.
1: Да ладно, ничего себе. Я думал, ну, угадал.
0: Ну, ты знаешь, возможно, с первого...
1: Меня больше по кружевам. Я просто сомневался между Иваново и вот Вологдой.
2: Молодец.
0: Лёш, но звучит очень убедительно. Ну и вообще, в целом, больше по кружеву. Лёша, ну просто...
2: А вы знаете, Лёша бы удивил, сказал, если бы сказал, а я был в этом музее.
0: Да.
2: Хороший, мне понравился.
0: Лёша, молодец. Надя, тоже умница. Это же нужно было еще вспомнить музеи и места, которые помогли разгадать город.
2: Где-то не был.
0: За разгаданную Вологду мы дарим вам вот что.

0: Ребят, поздравляем по свитшоту каждому. Молодцы.
1: Молодцы, браво.
2: Спасибо.
1: Классная команда.
0: И хороших выходных, и звоните нам еще. Счастливо.
1: Пока.
0: Пока.
3: Пока.

0: California Nights, это Tokyo Hotel, бригаде У на Европе Плюс, 9:19 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Мы в Череповце, все нормально, это я.
1: Да я тебе рассказывала, что я недавно видела шутку в интернете, что очень подозрительно выходит слишком много классных сериалов и фильмов.
0: Очень подозрительно.
1: Ну вот еще вот буквально за час опять новые стали делать.
0: То есть это либо очень один талантливый и продуктивный сценарист?
1: Не знаю.
0: Не знаешь?
1: Не знаю.
0: А что нам остается? Слушать и верить.
1: Да.
0: Потому что все получится. Опять про сериалы?
1: Опять про сериалы.
0: Поговорим. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+.

0: любимая, это BTS, Бригаде У на Европе Плюс. 9:25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываем.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Николас Кейдж официально сменил имя. Я вижу твой удивленный взгляд. Ты хочешь узнать, на какое? Я тебе скажу, на Николас Кейдж.
0: Так, очень...
1: Он, оказывается, не Николас Кейдж. Ты знал это?
0: Так, секундочку заново. Николас Кейдж сменил имя на Николас Кейдж, потому что он не был Николасом Кейджем.
1: Да, он, оказывается, при рождении получил имя Николас Ким Коппола.
0: Он Ким?
1: Он Коппола, самое главное. Ты знал это?
0: Нет.
1: Он родился в известной семье, и чтобы его...
0: Ким Коппола, он мог быть отличным рэпером.
1: Ну, кстати, да.
0: Да?
1: И чтобы его не ассоциировали там с дядей, например, а дядя у него Фрэнсис Форд Коппола. Неплохо,
0: чего?
1: Да?
0: Чего?
1: Да.
0: Они родственники?
1: Да, а у него там все родственники очень известные. Он решил, все, я поменяю имя, чтобы никто не заподозрил. И пробьюсь сам. И вот у него всегда был псевдоним.
0: И дядя такой, Кейдж. А где племянник? Понять не могу, вот же был.
1: И у него, оказывается, был псевдоним Николас Кейдж, и только вот недавно он решил, ну ладно, наверное, паспорт надо поменять. Представляешь?
0: Ну да, слушай, а... Да, я не представляю, как сложно было людям, которые работают в аэропортах и проверяют документы. Стоит перед тобой Николас Кейдж, документы другого человека.
1: Ага.
0: Что происходит?
1: Безобразие.
0: Он все эти годы никуда не летал, наверное. Не, он был в Казахстане, я помню. Великая
1: фотография. Но я удивлена, я честно не знала.
0: Я тоже.
1: Вы знали это? Я не знала, что Николас Кейдж такой у нас.
0: А ты знаешь еще каких-нибудь великих Кейджев? Вот есть Николас Кейдж, а есть... Давай. Ну давай.
1: Ну не знаю.
0: Ну удиви нас.
1: Ну, да, ну давай ты.
0: Джонни.
1: Кейдж.
0: Кейдж.
1: Ага.
0: Это?
1: Я не помню. Гитарист, да?
0: Да, персонаж из Mortal Kombat.
1: Почти. Почти отгадала. Ну вот.
0: Поздравляем Николаса, что все-таки отважился на этот смелый шаг.
1: Знаешь, иногда вот документы сложно менять, он, наверное, просто решиться не мог пойти в паспортный стол, там вот МПЦ.
0: Там же нет МПЦ.
1: Ну да.
0: Там сложнее.
1: А, ну да. Обещала сериал?
0: Так.
1: Вот я тебе говорю, я не знаю, что происходит. Глаза закрываю и опять новые снимают. Ага. А глаза закрываю и опять снимают новые. В разработке сериальчик о главном противнике Шерлока Холмса.
0: Мориарти.
1: Да.
0: Да.
1: Пока рабочее название Мориарти.
0: Неплохо. От создателей Шерлока Холмса история о Шерлоке Холмсе.
1: Да, главный герой будет профессор криминальной психологии в университете, который ведет двойную жизнь. Он как бы вроде как бы и профессор, но на самом деле там нехорошими вещами занимается. Преступный клан у него практически на севере Англии. И когда у него появляется противник
0: в виде
1: кого-то там?
0: Шерлока Холмса?
1: Нет, нет, нет, а, нет, нет, нет, нет, нет. Соперник, так сказать.
0: А, конкурент. Соперник по плохим делам.
1: Конкурент. Ага. Он идет в полицию, чтобы его поймать. Вот так.
0: Мориарти.
1: Угу.
0: А кто сыграет Мориарти?
1: Неизвестно.
0: Неизвестно? Не тот Мориарти из Шерлока с Камбербэтчем?
1: Неизвестно.
0: Неизвестно?
1: Я не буду говорить, пока не знаю точно.
0: А известно, когда выйдет сериал?
1: Тоже неизвестно. Вот подожди, он в разработке. Ты же понимаешь, разрабатывать можно долго, а можно быстро.
0: Да, спасибо за то, что погрузила.
1: Это как сериал про Селин Дион. Надо подождать чуть-чуть.
0: Но обрати внимание, все сериалы, которые ты озвучиваешь в последнее время, никто не говорит, когда они выйдут. Как будто бы все ждут, когда первый признается, так, в эти даты не выходим, и тут что-то классное будет. Нужно выбрать пустой месяц.
1: Ну вот ждем пустой месяц.
0: Ну ждем пустой месяц, получается. Спасибо, Вики.
1: Пожалуйста.
0: Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 9:32 в Москве. Пришло время гороскопа. Сегодня на данный момент будет не просто гороскоп, а просто какой-то мед. Потому что будут читать его наши слушатели из Череповца. Пожалуйста.
1: Поехали.
2: Привет, я Люба. Овны, если даже что-то не получилось первого раза, представится шанс повторить.
0: Прекрасно.
3: Всем привет, я Катя. Тельцы, убедите самого себя в том, что вы совсем справитесь.
4: Всем привет, я Маша. Близнецы, делегируйте и не переживайте за результат работы других людей.
0: Гениально.
5: Всем доброе утро, Мария. Раки, энергия на подъеме. Вы успеете сделать много полезных дел.
0: Умница.
6: Всем доброе утро. Все меняется, поэтому не удивляйтесь неактуальности некоторых вещей.
1: Это у нас львы.
0: Львы были, да?
1: Да.
0: Спасибо, мужчина.
7: Доброе утро, меня зовут Анастасия, и я читаю гороскоп для своего любимого мужа Василия,
0: Опа.
7: Так как он дева. Вам не захочется сидеть без дела, даже на работе не захочется лениться.
0: Золотые слова от жены мужу.
8: Доброе утро, меня зовут Диана. Весы, произойдет что-то неожиданное, при этом требующее немедленной реакции.
0: Прекрасно.
9: Доброе утро, меня зовут Светлана. Весы, произойдет что? Ой, простите, скорпионы.
0: Ничего.
9: Да, скорпионы, звезды не могут нарадоваться вашим будущим успехам.
1: Угу.
0: Идеально.
10: Доброе утро, Череповец. Меня зовут Вера, и гороскоп для стрельцов. Старайтесь не идти на риск, если этого можно избежать.
0: Шик.
11: Доброе утро, я Кристина. Соня, Алиса, Паша, я вас люблю, привет передаю. Козероги. Отличный день для романтических свиданий и признаний.
0: А привет был тем, кто сейчас на работе, коллеги?
11: Дети.
0: Это дети, хорошо.
12: Это Егор, привет коллегам. Водолей, возможно, незапланированные расходы, но речь пойдет о незначительных суммах.
0: Прекрасно.
13: Всем привет, меня зовут Кирилл. Гороскоп для рыб. Нежелательно делиться своими секретами, да и чужие обсуждать не стоит.
0: Браво, ребята!
1: Потрясающе!

0: Wait. Это Вайс в бригаде У на Европе Плюс. 9:36 в Москве. Мы приближаемся к сейфу. В сейфе сегодня, в пятничном, между прочим, 20 тысяч рублей.
1: И еще бонус есть?
0: Бонус есть в виде 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом.
1: Вот скажи, когда-нибудь ты гадал на ромашке? Потому что девчонки всегда гадают, а мальчики гадают на ромашке?
0: Конечно, гадают. Но втихую.
1: Чтобы никто не видел.
0: Это как желание, только ты должен знать, кто тебе сулит ромашка. Мы пошли думать над вопросами, а вы звоните.

0: слышу. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.42 в Москве, сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло.
3: Алло, привет.
2: Привет.
4: Здравствуйте, доброе утро.
3: Привет, доброе утро. Как зовут тебя?
4: Женя.
2: Женя. Женя, где ты живешь?
4: Город Пермь.
3: Пермь, классно.
2: Но это сразу было понятно. В квартире или в частном доме?
4: В квартире.
2: В квартире. Все, все нормально.
3: Мне кажется, Жене не понравился вопрос.
2: Все хорошо, просто скинь адрес и все.
3: Жень, ну у нас сегодня много денег на кону. Тебе точно деньги нужны?
4: Очень нужны.
2: Вот смотри. Сегодня в сейфе 20 тысяч.
3: Угу.
2: Но есть еще дополнительная десяточка от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Поэтому первое задание – выбрать вопрос с бонусом. Первый, второй или третий?
4: Давайте первый.
3: Давай первый.
2: Первый. Начнем с бонуса. Женя, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
3: Женечка, вопрос с бонусом. Если на него ответишь правильно, то гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. И поскольку мы в городе Череповец, мы решили, собственно, спросить про Череповец. Как ты знаешь, это прекрасный город, один из древнейших городов России, и здесь чего только нет. И стоянки древних людей, и музеи, и водохранилища, и заводы, и культурные центры. Но чего-то тут нет. Вот как ты думаешь, чего? Кинотеатра, ни одного моста или платных парковок?
2: Женя?
4: Мост.
2: Парковки, мост, кинотеатр.
3: Выбирай.
2: Итак, три.
4: Парковок.
3: Третий вариант платных парковок.
4: Да.
3: Принято.
0: Вторая. Цифра.
2: Жень, сегодня отмечается день гадания на ромашке. Хочется обсудить это поподробнее. Скажи, гадала?
4: Гадала.
2: Гадала.
3: А гадала только в детстве или вот можешь идти увидеть ромашку и сорвать?
4: Могу и сейчас тоже погадать.
3: Я тоже так делаю.
2: Ну а как пройти мимо? Как пройти мимо? Вот и хотелось бы поговорить о гадании на ромашке. Почему именно ромашке досталась эта роль? Отвечает нам на вопрос, любит, не любит. Три варианта ответа. Название этого цветка созвучно слову «романтика». Второй вариант. У этого цветка нечетное количество лепестков. Или третий. Ромашка расцветает в полнолуние, и это связывает с ее мистическим влиянием. И твой ответ, Женя?
4: Первый.
2: Какой?
4: Романтика. Романтика. Первый.
2: Романтика. Первый вариант. Принято.
0: Третья цифра.
3: Женечка, ну и сегодня день скрепки. Это прекрасное канцелярское приспособление. Появилось в конце 19 века в Норвегии. Один математик придумал. И, собственно, в столице Норвегии даже установили 5-метровый памятник скрепки. Вот, казалось бы, мы должны восхищаться, но наше восхищение достается уральскому городу Миас. Как ты думаешь, почему? Первый вариант. Несколько лет назад памятник перевезли из Осло в Миас. Второй вариант. В Миасе установили памятник скрепки большего размера. Или же третий вариант. Миас по итогам прошлого года стал мировым лидером в производстве скрепок. Как чувствуешь? Женя?
2: Итак, Женя, твой ответ. Три, два, один и...
4: Большого размера.
3: Второй вариант. Большего размера построили памятник. Принято.
2: Итак, Женя из Перми подобрала такой код от сейфа. 3, 1, 2. Внимание.

0: несложен.
1: Женя, сейчас будем слушать сейф в обратную сторону. Начнем с третьего вопроса.
2: Да, в третьем вопросе все было правильно. Действительно, в Миассе установили памятник скрипке большего размера, а наш 9 метров в высоту.
1: А предыдущая была 5?
2: 5.
1: Молодцы.
2: Молодцы.
1: Жень, у меня ошибочка. У ромашки нечетное количество лепестков. И именно поэтому именно ромашка отвечает на вопрос, любит, не любит. Давай про бонус поговорим.
2: Давай поговорим про бонус. Тот самый вопрос. Чего нет в Череповце? И правильный ответ – платных парковок.
1: Молодец! Да, да, да, Череповец, можно поддержать. Нет платных парковок!
2: Ю-ху! 10 тысяч твоих.
1: Хорошо, поздравляем. Сейф, с одной стороны, не взломан, но с бонусом справилась, за что получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Молодец! Хорошего дня и звони нам еще. Пока.
2: Пока-пока.
1: Ну а в понедельник в сейфе бригады У 23 тысячи рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Сейф в бригаде «У».

0: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно Вокка. 18+.
5: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
10: Уже в кино.
11: Музыка и танцы, они всех объединяют.
10: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
11: Это универсальный язык.
10: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
12: Муз-ТВ приглашает.
13: 6 июня.
12: Москва.
13: Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ 2026.
13: Движение.
12: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
14: Категория 16+.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Чимин в бригаде У на Европе Плюс, 9:57 в Москве. У нас придет саундчек, в котором мы что-то... Не, мы ничего не понимаем. Угу. Внимание. Check, one, two, three, check. Саундчек. Бригаде У. Вот вы только послушайте это. Попробуйте объяснить.
1: Давай.
0: Вот сейчас.
1: Непонятно.
0: Хоть что-нибудь понятно?
1: Вообще ничего не понятно.
0: Вот мне непонятно. Тогда переходим к следующему сообщению.
2: Я вот недавно начала изучать английский язык. 3 месяца я вот на него хожу, уже 3-й месяц на исходе. Я до сих пор не могу понять, почему пишется 5-6 букв, а читается даже не одна буква, а просто звук. Вот объясните мне бы кто-нибудь.
1: Ты еще французский не видел? Там вообще ужас.
0: Да, а ты помнишь, это нам кто-то рассказывал? Или ты мне рассказывала? Что французы специально туда букв побольше... Ну, вот Бордо. Ты помнишь, как пишется Бордо?
1: Бордо.
0: С большой буквы.
1: А зачем побольше букв? Чтобы никто не мог писать?
0: Я не помню. Я думал, ты знаешь этот факт. Расскажи что-то интересное.
1: Я не знаю. Ладно. Факт, я не знаю. Но, а у меня, кстати, вот по поводу языка еще вопрос. Зачем нужны артикли? Ну вот у нас нет артикля, ну понятно, вот я тебе говорю, возьми стул.
0: Да,
1: и вот
0: да.
1: Ты понимаешь, что я тебе говорю не «э-стул» или «зэ-стул».
0: Всего лишь склонение, падежи и все такое.
1: Да,
0: все предельно просто,
1: это
0: самый простой язык. Спасибо. Угу.

0: Wait, это Боб Синклар и Кайза в бригаде У на Европе Плюс. Ребята, да, у меня ребята.
1: Я, ты знаешь, тоже I can't wait нашего праздника большого, да, в Череповце, да.
0: Ребята, мы закругляемся. Всем желаем чудесных выходных. Ну а если вы в Череповце, если вы в целом в Вологодской области или проездом здесь, встречаемся завтра у торгового центра «Мармелад» на огромной площади.
1: Да, будем пусть это будет «Мармеладная площадь».
0: Да, будем поздравлять всех с Днем Химика. Mm-hmm. Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: Бригаду Европа Плюс. Счастливо!
1: Пока! Европа Плюс. Радио.

0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Рособорнадзор рассказал о видеокамерах на ЕГЭ. Сонных водителей начнут отключать от сервисов заказа такси. И уникальный исторический кинопоказ состоится в Москве. Далее подробности. Рособорнадзор определился с тем, как именно будут работать видеокамеры во время ЕГЭ. Согласно новым правилам, обязательной видеофиксации подлежат 5 типов помещений. Помимо штаба пункта проведения экзамена и аудитории, камеры в этом году в обязательном порядке появятся в региональном центре обработки информации. Кроме того, наблюдение будет вестись в комнатах, где предметные комиссии проверяют работу учеников, и на заседаниях апелляционных комиссий. Регионам также разрешили дополнительно устанавливать камеры на входе, в коридорах, в медицинских кабинетах и комнатах для сопровождающих. Архивные записи планируется использовать для детального разбора спорных ситуаций. Россиян предупредили о мошеннических сайтах, которые копируют официальные государственные ресурсы. В МВД рассказали о том, что таким образом злоумышленники подтверждают легенду о том, что жертве действительно звонит сотрудник госорганизации. Мошенник сообщает некий личный номер сотрудника, а на экране отображаются вымышленные должность, подразделения и контактные данные. В Министерстве внутренних дел напомнили о том, что сотрудники органов никогда не звонят гражданам и тем более не перенаправляют их на сайты в интернете. Будьте бдительны. Сонных водителей будут отключать от сервисов заказа такси. Правительство думает над механизмом, который ограничит возможность брать через мобильное приложение заказы в такси водителям, которые будут систематически перерабатывать. Напомню, что норма рабочего времени для водителя в настоящее время составляет не больше 40 часов в неделю, при этом продолжительность ежедневной работы при 5-дневной рабочей неделе не больше 8 часов. При невозможности соблюдать такой распорядок можно изменить график при сохранении 40-часовой рабочей недели. В таком случае продолжительность ежедневной работы не должна превышать 10 часов. Уникальный показ состоится в это воскресенье в Москве. В чаше стадиона ВТБ-арена покажут фильм «Майкл». Место и время выбрано не случайно. Дело в том, что ровно 30 лет назад Майкл Джексон дал в Москве свой второй в истории концерт, и он проходил как раз на стадионе «Динамо». Теперь, спустя 3 десятилетия, Европа Плюс, кинопрокатная компания «Вальга» и ВТБ-арена чествуют это уникальное событие. Специально для показа на стадионе установят гигантский экран. Зрители смогут погрузиться в масштаб и красоту фильма, прочувствовать магию места, которое помнит голос легенды, и то шоу, которое Майкл подарил россиянам. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, 71 рубль 37 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 83 рубля и 69 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Всем отличного дня!

начнем сегодня с рубрики «Секунды поэзии». Да, порой из Тимура Бодрова выходят рифмованные шедевры, и сегодня как раз такой случай. Значит, вот что у меня сегодня родилось по дороге на работу. «Пускай погода просто швах, зато весь вечер в наших руках». Ну, гениально. И далее. «Прощай, работа, май, прощай, эй, наливай горячий чай». Великолепно. Ну или что вы там сегодня пьете вечером по случаю завершения недели трудовой. Короче, ребята, поздравляю с пятницы и поздравляю с тем, что лето уже в понедельник. Ура! По этому случаю двойная порция суперхитов на Европе Плюс. Далее, собственно, хиты от Демиано Давида и Зейна. Погнали!

одни только хиты на Европе Плюс в предстоящие 45 минут. Да, ребята, 45 минут хиты нон-стоп. Далее, Биби Рекс, ее New Religion. Философски настроенный мод. Влюбленный Тедди Свинс. А еще Джастин Тимберлейк, Лана Дель Рей, Пост Малоун. В эти 45 минут только музыки.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 11 ровно.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Без остатка раствориться, да, без остатка раствориться в эти дождливые майские выходные. В диване я намерен раствориться сериалом в попкорном сегодня вечером. А завтра, ребята, я растворюсь с удовольствием в танцах. В танцах. И вы, ребята, не упустите возможность это сделать. Тем более, завтра у нас большая танцевальная вечеринка намечается. Вечеринка на целых 4 часа. Значит, в 10 вечера по Москве стартует шоу «Резиденс». Это будет двухчасовой сет от диджея Ритон. А в 8 вечера обратный отчет актуальных электронных хитов недели в топ-клаб-чарте. И что приятно, оба этих шоу можно слушать в любое удобное время на многих подкаст-платформах, но прежде всего на нашем сайте europoplus.ru.

Doll с его дебютного EP, или по-нашему мини-альбома Don't Forget Me. Нет, Don't Forget About Me Demos. Так пластинка называется. Don't Forget Me. Да ешкин кот. Don't Forget About Me Demos. Да, собственно, тогда на этого парня я, кстати, обратил внимание. Конкретно на этом EP есть песня Three Nights. Вот зацепила она меня тогда. Послушайте, ознакомьтесь с EP-шечкой и... Также с этой пластинки песня, которую мы только что прослушали, Baby Doll, она тоже из 2018-го. Вот. Ну и пользуясь случаем, не могу не сагитировать за Доминика Файка в Еврохит Топ 40. Девчонки, парни, голосовать нужно на europoplus.ru.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Вот наши планы на предстоящие полчаса. Значит, мы призываем лето хитом Jamaican Bam Bam. Кутим в компании Айс Гергерт и Зиверт.
2: Это будто бы банк, но я не топлю.
1: Конечно, целуемся. А еще моя Мишель, Риана, BTS с вами в эти полчаса хитов нон-стоп на Европе плюс.
0: Сегодня утром на Европе плюс.
3: Бригада. Катя, скажи, есть ли у тебя какие-то задачи на выходные?
4: На выходные рыбалка.
5: Вау, а ты сама рыбачишь?
3: Или по принуждению?
4: Да, с мужем.
5: Хорошо, давай, последний вопрос. Да. Катюша, а какую самую большую рыбу ты поймала?
3: Помимо мужа.
4: Сама на 17 килограмм.
3: Нет.
5: Обалдеть.
6: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе плюс.
0: Бригада. Реклама.
7: Эти хиты ты слушаешь на Европе плюс.
8: Привет, я Дэвид Гетта.
7: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
9: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
7: Эти хиты выбираешь ты.
10: Hi, I'm Chris.
11: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
7: Топ-чарт Европы плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
13: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
14: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
15: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
16: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
15: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
16: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
15: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
16: Вы, конечно, плуты.
15: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
7: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бадди, Нью, Рок, Свежая, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве 12 часов.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Такие у нас ритуальные танцы. Только что и лето придет, и будет много классного, и будет наша с вами встреча в Лужниках.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
0: Да, в Лужниках встречаемся мы 2 августа на концерте Вани Дмитриенко. И с нами на этом историческом мероприятии будет наша слушательница из Москвы Татьяна. Таня, поздравляю тебя. Таня дозвонилась после условного сигнала и вот только что выиграла 2 пригласа на концерт Вани Дмитриенко 2 августа в Лужниках. Значит, ребята, девчата, не завидуем Тане, не завидуем. Помним, что раздача билетов на Европлюс продолжается, сегодня продолжится, но выиграть билеты на концерт Вани можно не только в эфире, но и на сайте нашем. Нет, в группе Европлюс ВКонтакте. В группе Европлюс ВКонтакте встречаемся и удачи!
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.

0: Вот итог. Песня о языке тела. Увы, этим языком невербальным я, Тимур Бодров, общаться с вами сейчас не могу, но я уверен, вы вполне себе можете слышать мою улыбку, да? Ну и вообще, сегодня пятница. Пятница, и поэтому призываю вас кучковаться. Можно даже брататься, а то и сестриться. И, конечно, улыбаться друг другу. Вот, дарим хорошее настроение. А мы, Европлюс, как всегда, гарантируем идеальный саунд-треск. Впереди энергичный номер от итальянских электронщиков «Медуза». Будем слушать «Don't Wanna Go Home».
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Значит, скоро, буквально через час с копейками, начнется обратный отчет лучших песен недели. Еврохит ТОП-40 стартует. А вечером болтаем, вечером встречаем шоу «Rush».
1: Антон Камолов, Артур и Саша. В каждом есть «Rush». Включи свой.
2: Всякое белье постельное, я говорю, а вы же заберете, у меня все есть. Он такой, да нет, говорит, пусть лежит, родители приедут, ты постелишь. Я говорю, у меня для них тоже свое есть.
3: Он говорит, да не, мои родители приедут, это их белье.
1: По будням с 7 до 9 вечера
4: на Европе Плюс.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП и ЮРО, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00 эксклюзивно «Вокка». 18+.
9: Это уже второй клубничный десерт от «Самоката». Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от «Самоката» сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
1: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
11: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: И рубрика «Немного классики» в эфире. Классика рока из 90-х, песня «Зомби» от вокально-инструментального ансамбля «Клюковки» «Кренберис». Послушаем еще немного этот шедевр. Ну и скажем себе, хватит сводить олдскулы. Пора в час новый, а там еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В пятничной столице 13 часов. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Привет, Тимур, добрый день всем. МЦД меняет график движения на все выходные. Энтомологи раскрыли лучший способ избавления от комаров и назван регион России самыми экономными жителями. Далее подробности. График движения поездов на МЦД-3 изменится уже с завтрашнего дня. Интервалы на Ленинградском и Казанском направлениях будут увеличены, а часть поездов проследует станции без остановок. Об этом сообщает столичный Дептранс. После 19.00 интервалы в движении там могут составить от 40 минут до 3 часов. Изменения, связанные с надвижкой автопутепровода над путями Октябрьской железной дороги. Работы проводят в рамках строительства инфраструктуры для высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Обычный график движения должен быть восстановлен к утру понедельника. 20 тысяч уменьшенных дорожных знаков установят в Москве. Так называемые «малые знаки», которые по размерам на треть меньше обычных, разместят по 260 адресам. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения. Уменьшенные знаки размещают на улицах с небольшим количеством полос движения, на участках с ограничением до 60 км в час, а также в центре города. Впервые они появились в 2017 году. Идея властей заключалась в том, чтобы снизить визуальный шум на улицах. Затем практика стала применяться и в других городах, в том числе в Санкт-Петербурге. Энтомологи назвали лучший способ для избавления от комаров в доме. Специалисты говорят, что на сегодняшний день не придумано ничего лучше, чем физический барьер для летающих насекомых при параллельном использовании испаряющих устройств. Это электрофумигаторы, которые испаряют летучие перитроиды в воздух помещения. Они эффективно обездвиживают комаров и надолго выводят их из строя. А под механическими барьерами специалисты понимают антимоскитные сетки на окнах. Напомню, ранее сообщалось о том, что в этом году из-за аномальной весны число комаров в некоторых регионах резко возросло. Названные регионы России самыми экономными жителями. Если верить источникам газеты «Известия», то самые экономные люди живут в Москве. Свежий опрос показал, что экономными себя считают 67% жителей столицы. В Санкт-Петербурге и Красноярске этот показатель составил 62% и 44% соответственно. В то же время 61% жителей Новосибирска и 58% Казани признались в излишней расточительности. Интересно, что 42% россиян экономия приносит удовольствие и чувство контроля над жизнью, тогда как у 30% этот процесс, напротив, негативно влияет на настроение. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка: доллар 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля 69 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Всем отличного дня!

Плейбокс. Ура! Плейбокс, Плейбокс, я ваш плейбой Тимур Бодров. Вот, да. Ну, значит, что мы делаем? Скоро устроим пиццу-пати в одном из офисов Москвы. Привезем 4 пиццы и напитки. Все это благодаря бизнес-ланчу, игра, которая поддерживает тружеников Москвы. Если вы тоже хотите разукрасить свои будни, устроить вкусный праздник, пишите нам смело. Мы накормим всех. Писать в бизнес-ланч на сайте europoplus.ru. Во второй половине часа устроим кинокайф. Готовимся к старту в прокате семейного фэнтези «Мому» и хотим, чтобы ты раньше всех вместе с нами посмотрел эту картину.

0: 7 участников пиццы соревнований. Сегодня на пиццу претендует команда под названием «Шесть кадров». Ее капитанша Юлия. Здравствуйте, Юленька. Вот.
1: Здравствуйте.
0: Команда стрессоустойчивых логистов. И против логистов играет команда «Худеющие к лету». Капитанша команды Олеся. Олеся, здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Да, продает настил. Вот. Ребята, ой, точнее, девчата, рассказываю, что мы делаем. Несколько раундов впереди, самый важный первый раунд, потому что там мы определим, кто из вас получит право первым двинуться навстречу к пицце. Там нужно будет прослушать вопрос, услышать две подсказки, музыкальные фрагменты, а потом не пропустить слово «три». После слова «три» произносим название команды. Кто первая, тот первая отвечает. Ответили правильно? Бал ваш. Ответили неверно, бал уходит сопернице. Во втором раунде ничего не кричим, отвечаем по очереди. Закончится игра, когда какая-то из команд наберет 2 балла. Так, Олеся, Юля, мой первый вопрос музыкальный про Еврохит ТОП-40, наш чарт в следующем часе. И загадал я одну всемирно известную девушку. Эта барышня вчера отмечала ДРЭ, день рождения, а еще в 2001 году стала номером 1 в Еврохит ТОП-40 по итогам года. О ком идет речь? Это... Это она, Мадонна. Или номером один была... Кайли Минагуэ. Тоже известная певица. Так, девчонки, прослушали варианты ответов. Дождитесь слова «три».
2: Один, два, три.
1: Шесть кадров.
0: Вот так вот буднично, спокойно, без истерики. Команда «Шесть кадров». Итак, у нее был ДРЭ вчера, и она была в номером один Еврохит ТОП-40 в 2001 по итогам года. Юля, это? Юля.
1: Второй вариант.
0: Второй вариант Кайли Миноуг. Абсолютно верно. Happy birthday to you. Мы поздравляем Кайли. Долгих лет жизни. Так, следующий вопрос для худеющих к лету. Олеся. Нет. Вам нужно сейчас правильно ответить,
1: да,
0: на вопрос. Олеся, не молчите, пожалуйста. Значит,
1: да-да.
0: Ну, давайте. Поговорим про еду. Про еду. Согласно правилам Европейского Союза, для производства джемов, варенья и мармеладов это растение попало в категорию фрукты. Хотя, в общем, фруктом как бы и не является. О чем идет речь? Имбирь или болгарский перец красно-сладкий? Это фрукт по правилам Европейского Союза. Имбирь или болгарский красный перец?
3: Олеся.
1: Красный перец.
0: Красный перец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А вот и нет. Джем из имбиря. Лакомство Великобритании. Вот. И это, согласно правилам ЕС, фрукт. Со счетом 2-0 побеждает сегодня команда «Шесть кадров».
1: Ура!
0: Так, дорогие худеющие к лету, ну, как бы вы так команду назвали, поэтому придется худеть. Никакой пиццы сегодня. Меняйте название. Вот, и давайте на следующей неделе созвонимся и пиццу вам обеспечим. Договорились, Олеся?
1: Отлично,
0: спасибо
1: большое.
0: Спасибо вам. Всех поздравляю с пятницей и напоминаю, получить пиццу в игре «Бизнес-ланч» можно, отправив заявку на сайте europlus.ru.
4: «Бизнес-ланч»
5: на Европе+.

Обожаю эту песню. Могу слушать ее бесконечно. Это Waves мистера Пропса в ремиксе Робина Шульца. Далее песня, на которую вам тоже стоит обратить внимание. По-моему, это главный претендент на звание хита лета 2026. Это Шаде от By India, Хчо и Мота. И, конечно, ребята, не пропустите Кинокайф. А в Кинокайфе ваши билеты на спецпоказ семейного фэнтези-мома.

0: Шаде, Бай, Индия, Хчо и Мод. Танцы — это мы любим, но есть и другие развлечения. О них расскажет Павел Беседин.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет Тимуру, привет всем. Сейчас расскажу, куда сходить, что посмотреть. В широкий прокат выходит отечественный триллер о выживании под названием «Пропасть». По сюжету молодожены Даша и Саша отправляются в свадебное путешествие к Эльбрусу и решаются на прыжок с парашютом. Но за штурвалом самолета оказывается бывший возлюбленный Даша, а через несколько минут после взлета происходит катастрофа. Все трое чудом остаются живы, но зависают на запутавшихся стропах буквально над горной пропастью, среди лесных пожаров, без связи и возможности выбраться. Фильм делает ставку не столько на экшен, сколько на психологическое напряжение. Герои висят между жизнью и смертью, одновременно разбираясь в старых чувствах, ревности и панике, понимая, что каждое сказанное слово может стать последним. В главной роли Марк Эдельштейн, которого после «Аноры» многие называют главным магнитом проекта. Несмотря на погоду, в Сколково открылся фестиваль «Стартап Village 2026». Это технофестиваль, где корпорации публично формируют технологический заказ, а стартапы на него отвечают. Впервые организаторы агрегируют этот спрос и делают его измеримым. Гостей ждут спортивные активности, детская зона, техно-гастро-улица. Там можно найти продукты из регионов, фудтраки. Также будут диджей-сеты и арт-объекты о технологиях, будущем и космосе. Откроется фестиваль 5-километровым забегом. Также в программе высокотехнологичная мода о 3D-ткачестве и цифровом фэшене, спорт, нетворкинг, также инвест-посиделки и фирменный техноплов от шеф-повара. Вход свободный, регистрация на сайте проекта. В Лужниках все лето идет цирковое шоу «Сны Пушкина», которое уже посмотрело более 200 тысяч зрителей. Спектакль по сказкам Пушкина поставлен без дрессированных животных. Вместо них акробаты, воздушные гимнасты, живая музыка и масштабные визуальные эффекты. История выстроена как путешествие по фантазиям поэта. Маленький Пушкин засыпает и попадает в мир Лукоморья, где оживают герои его будущих произведений. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте Европу+.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде.
2: Момо. Смотри первым.
3: Момо – фильм для семейного просмотра, для деток – это сказочный сюжет, спецэффекты, для взрослых – терапевтическая притча о том, как важно вовремя нажать на паузу, отложить телефон и побыть в моменте. Значит, Момо смотрим раньше всех, первыми в стране, и вас зовем на этот спецпоказ. Чтобы оказаться на спецпоказе, нужно сейчас ответить на мой вопрос. Правильный ответ жду личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте. Обязательно укажите свой город и номер телефона. А сейчас, внимание, вопрос. Значит, вам, ребята, нужно сообщить мне, угадать или сказать со всей уверенностью, кто является главным союзником героини по имени Момо, главным союзником в борьбе за украденное время. Значит, помогает главной героине черепаха-предсказательница Кассиопея, кот-философ Базилио или безумный шляпник. Значит, черепаха, кот, безумный шляпник. Еще раз напомню, правильный ответ жду от тебя личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте. Информации о номере телефона и городе обязательной.

0: Ти на кайф на Европе плюс.
1: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде.
2: Момо. Смотри первым.
3: Радуемся каждой секунде, радуемся нашему общению с Екатериной. Катя, привет, добрый день.
4: Всем привет.
3: Приветики.
4: Москва.
3: Приветики. Значит, впереди выходные грандиозные. Там, говорят, синоптики, погода будет не так, чтобы прям супер-пупер. Но, тем не менее, какие радости ты запланировала в предстоящие субботу и воскресенье? И как часто вообще по выходным ты позволяешь себе отдыхать без гаджетов в руке? Как?
4: Я обожаю отдых без гаджетов и считаю, что отключать их очень полезно. Поэтому на этих выходных погуляем, делаем что-нибудь активное.
3: Вот супер.
4: Думаю,
3: супер,
4: отлично,
3: супер женщина. Супер девушка. Давай, я тоже научусь. У меня, конечно, так называемая ФОМО, но я обещаю себе и многомиллионной стране тоже научиться отдыхать без гаджетов. Вот. А сейчас волнительный момент. Узнаем, получаешь ли ты 2 билета на семейное фэнтези Момо. Нужно ответить на мой вопрос. Кто является главным союзником героини Момо в борьбе за украденное время? 3 варианта ответа. Черепаха, предсказательница, Кассиопея, кот-философ Базилио или безумный шляпник? А, Катя?
4: Это черепаха.
3: Конечно же, это черепаха. И если внимательно посмотреть на афишу картины, то ее там можно и заметить. Поздравляю тебя, Катя. Классных тебе выходных. И до встречи на спецпоказе фильма «Момо». Ребята, билеты мы разыгрываем не только в эфире, но и на нашем сайте europaplus.ru.
0: Кинокайф на Европе+.

0: Тиесто напоминает: ребята, запланируйте путешествие в эти самые красивые места. Пусть это даже будет ваша кухня или ванная комната из-за непогоды. Вот. Но и также важный план: до понедельника отправить заявку в игру «Бизнес Ланч». Уверен, вы с коллегами будете не против получить от нас 4 пиццы и напитки, устроить вкусный праздник прямо в офисе. Чтобы это случилось, напишите нам о себе, заявите. Ваши заявки в «Бизнес Ланч» принимаем на сайте europoplus.ru. Реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
5: ОККО представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
11: Привет, я Дэвид Гетта.
10: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
12: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
10: Эти хиты выбираешь ты.
13: Hi, I'm Chris.
14: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
10: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europoplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
15: Для лиц старше 16 лет.
16: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
17: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
16: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
18: Подкасты любимых чартов и шоу в одно касание.
16: Мобильное приложение Европы Плюс.
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: по расписанию начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Лучшие из лучших в ближайшие 2 часа, те самые треки, которые ты выбираешь в режиме 24/7 на нашем сайте europaplus.ru. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к пресловутой вершине хит-парада Европа Плюс, давайте вспомним, на чем мы остановились неделю назад.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют «Моя Мишель» на «Малиновой луне».
2: На «Малиновой луне», на обратной стороне.
0: Крутейший взлет «Тиесто» «Beautiful Places». Номер один «Биби Рекса» и «Faceless» «New Religion». Отличный, прекрасный, замечательный хит, но будет ли он сегодня на самой главной ступеньке чарта Европа Плюс? Это пока большой вопрос. Ну, давайте разбираться с лучшими хитами недели. И начинаем мы с 40-й строчки. Здесь трек, который 14 недель у нас в чарте, лучшая позиция номер 13. Ну, а сегодня, ну, почти на грани вылета. This is it, Adora, мелодрама. Мелодрама.

0: Главнейший хит от группы Клан Карусель «Райд». За эту неделю в Еврохит ТОП 40, Европлюс 40 на 39 место. Да, не прав был тот, кто думал, что мы сегодня Клан Карусель не встретим. Встретили еще как встретили. Плюс одна строчка за 7 дней. Ну а ближайшие минуты, не пропустив взгляд в будущее, оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. И вспомним, ну просто очень классную работу, очень классный хит, который 53 недели продержался у нас в чарте в 2014 году. Все впереди, но сначала следующая строчка.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: На 38 месте сегодня Сомбр с мощным хитом 12 to 12. Номер 37. One Republic, Give Me Something.
3: Give me something.
0: С 34 на 36 Post Malone, Cold. Ну а на следующей позиции, следующей ступеньке диджей-продюсер по имени Сони Фодера, который всегда говорит, что он хочет стремиться быть лучшим в продюсировании, в диджеинге, постоянно стремиться к большему. Для него это совсем не работа, потому что он любит то, что делает, и теперь это его жизнь. Сони Фодера, Think About Us.
2: 35 место.

0: с 33 на 35 место за неделю в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Соли Фадера, который всегда старается контролировать все и везде, весь процесс создания музыки и не только. Единственное, он говорит, что у него зависимость есть, и эта зависимость ему не подвластна, это зависимость от пиццы. Он ее просто обожает. Не знаю, может, конечно, группу пиццы имею в виду Соли Фадера, но тогда эту зависимость я прекрасно понимаю.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Под номером 3-4 на финише этой недели. Лирик, кассета. С 30 на 33 Токио Хотел, California Nights. California Nights, going like a flame. А выше на одну ступеньку на 32 месте Богдан Медведи, Broken Heart. Следующие ступеньки. Первая новинка чарта Европы Плюс на 31 месте. Впервые Понго от Russian Raw, Alejandro и Whiskey. Прямо сейчас.
2: 31 место. Дебют недели.

0: Плюс. Еврохит топ 40.
1: 30 место.
2: Раз, как намек на нас два, уже правильно.

0: Queens of the Ocean. Но сначала вспоминаем самые заветные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс.
0: В Лондоне несколько дней назад началась кампания против спекуляции билетами. Десятки артистов, включая Coldplay, Radiohead, Dua Lipa, требуют немедленного запрета на перепродажу билетов выше номинала. Плакаты с этим призывом уже появились у концертных площадок по всему городу. Cardi B и экс-игрок New England Patriots Stefan Diggs воссоединились, но пока неизвестно, надолго ли. Поговаривают, что Cardi дала ему второй шанс, но пока не торопится делать окончательные выводы. Напомню, пара рассталась перед Супербоул, но тем не менее на днях их видели вместе на мероприятии в честь Дня Матери. У Cardi B и Stefan Diggs, напомню, есть общий сын, а также дети от других отношений. Мадонна, Шакира и BTS выступят на первом в истории шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу. Концерт, организованный Global Citizen, пройдет 19 июля в Нью-Джерси. Средства пойдут в образовательный фонд FIFA, а вот честь открыть чемпионат выпала Аланис Моррисет, Кэти Перри, Лиза из Blackpink и другим звездам первой величины. Pink, Melanie C, Jessie J, Jade получат награды O2 Silver Clef Awards. Церемония в честь 53-й премии пройдет 9 июля в лондонском Royal Albert Hall. Собранные средства направят на музыкальную терапию в школах и больницах. В прошлом году организация провела огромное количество таких сеансов для более чем 15 тысяч человек.

0: 9 недель в Еврохитов 40 Евро плюс. И на этой неделе за эти 7 дней с 22 на 29 место. Dive into the Ocean, это Алок Зиба и Португал The Man. Ну а сейчас давайте сделаем небольшую остановку по пути к вершине Еврохитов 40 и оценим трек, который пока у нас только может стать абсолютным хитом. Релиз был совсем недавно, 21 мая. И это, между прочим, официальный сингл чемпионата мира по футболу 2026. Лиса, Анита, Рема, Gold.
1: Еврохит топ 40.
2: Взгляд в будущее.

0: Короче говоря, Алиса, Анита и Рема неплохо, мне кажется, подготовились к чемпионату мира по футболу 2026. На взгляд в будущее, Goals, хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте и с удовольствием, конечно же, вспоминаем хит, который в 2014 году, 53 недели, был у нас в Еврохит Топ 40. Называется он Get Lucky, это Daft Punk и Pharrell Williams.
1: Еврохит Топ 40. Сегодня, завтра.

три недели в 2014 году у нас в Еврохит Топ 40 на Евро Плюс Daft Punk и Pharrell Williams, это просто Pharrell, Get Lucky. Ну а дальше, дальше мы возвращаемся к лучшим хитам этой недели. С 21 на 28 Kungs Galaxy. 28.

А вот 27-я строчка у нас впереди, и на 27-м месте «Медуза». Да, 27-е место, отличный старт, лучший дебют. Впереди «Don't Wanna Go Home».

0: недели. Еврохитов 40 евро плюс. Проект Медуза. Don't wanna go home. Как-то у Медузы спросили о секрете успеха. Они сказали, что в индустрии нет правил или каких-то секретиков, секретов. Иначе бы все могли делать хиты и становиться знаменитыми. Все дело в способности делиться своей жизнью и опытом с фанатами через музыку и через шоу. Ну и добавили Медуза, что еще 10% это удача, которая всегда помогает.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Поднимаемся выше. 26-я ступенька. Холли Флейм. Тону, тону. Тону, тону, я в глазах бы тону. С 27 на 25-е. Френч Монтана. Ever since you left me.

0: кто-кто, а он умеет делать красивую музыку, приятную на слух всегда. Алан Уокер с 19 на 23 место, Еврохит Топ-40 Европа плюс Broken Strings. Ну а 22 впереди, здесь сегодня остановилась Мари Краймбри. Впереди «Давай не ждать». Еврохит Топ-40.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
8: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
13: Категория 16+.
14: Европаплюс.ру.
15: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

на одном радио. Еврохит ТОП 40. Европа Плюс. 22-й.

0: трек, который только может ворваться к нам в чарт в ближайшее время. Называется он You Better Part 2. Это Ариана Гранде, у которой 31 июля выходит новый альбом.
1: Еврохит.

0: Пату от Ариана Гранде, Либера Пату, наш Еврохит-прогноз, Еврохитов 40 на Еврохит+, ну и трек с грядущего альбома Арианы, который выходит 31 июля. Предыдущий, напомню, вышел 2 года назад, и, кстати, новый диск Арианы Гранде выходит на ее собственном лейбле. Ну что, ждем Либера Пату на Еврохит+, в Еврохитов 40, надеюсь, уже через неделю.
1: Плюс. Радио номер один в России.
0: На часах в Москве 15:00.

0: продолжаем стремительно подниматься по хит-лестнице Европы Плюс. Впереди наша лучшая двадцатка этой недели. Еще один Еврохит-прогноз очень интересно намечается. А также не забудем о том, что было в 2019 году. Вспомним хит, который как раз тогда, в 2019, продержался на чарте 46 недель. Ну и, конечно, узнаем, кто сегодня будет на самой вершине. Но прежде еще раз о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Среди новинок на 31 месте Russian, Rao, Alejandro и Wizkid, Pongo. Лучший дебют недели, номер 27, Медуза, Don't Wanna Go Home. А вот их мы сегодня не встретим. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Который продержался 22 недели в чарте Европа Плюс. This feeling – это Fastboy. Что касается вершины, то пока на первом месте Биби Рекса и Faceless – New Religion. New Religion – отличный вариант и сегодня быть номером один, но... Возможно, будет кто-то другой. Алекс Уоррен желает сегодня быть выше всех. Ваня Дмитриенко, Бруно Марс, Боб Синклар и Кайза. В общем, этот список можно еще долго продолжать. Но давайте все по порядку номеров. И сейчас экватор чарта Европа Плюс. Тот самый трек, который уже 19 недель у нас в хит-параде. Называется он «Miles Away». Это группа «Offenbach».

0: С вами Европа Плюс и Еврохит ТОП 40. Лучшие хиты недели. Твой выбор на нашем сайте europaplus.ru. И в этом списке Where to go от Avalon Rockstar с 24 на 19 место. То есть плюс 5 ступенек. Но кто-то в плюсе, кто-то в минусе. Вот следующий хит, например, минус 5.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 18 позиция. Али Фарбен, Body Talk. Выше на строчку на 17-м. Майя Мишель «На малиновой луне».
3: На малиновой луне, на обратной стороне.
0: С 20-го на 16-е поднимаются Левни и Калум Скотт «Stay». Продвигаемся еще ближе к вершине. И следующий хит у нас покидает на этой неделе горячую десятку чарта Европа Плюс. Дэйв и Тэмс «Rain Dance».
2: 15 место.

0: вот задумчивая история у нас в чарте. Это Эммон с 7 на 14 место на этой неделе. Ну а в самые ближайшие не пропусти Еврохит прогноз. Трек, который может оказаться у нас в чарте уже через недельку-другую. И вспомним хит, который в 2019 году 46 недель был в Еврохит ТОП-40. Все впереди.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП-40.
0: 13-я строчка, и здесь сегодня The Second Voice. Let Me Be. А вот на 12-й ступеньке остановилась елка. Проще.
3: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Вот абсолютно верно. Золотые слова все-таки елка нам поет, говорит, как угодно. С 8 на 11 место мы идем дальше. Это уже я о следующем хите. С 8 на 11. Боб Синклара, Кайза. I Can Wait.
2: 11 место.

Сингвар, который всегда с удовольствием рассуждает о той энергетике, которая у него царит на шоу. Звуки музыки творят чудеса, говорит Боб. Чудеса с людьми, во-первых, и чудеса с теми, кто на танцполе. Ну а он, стоя за пультом, всегда поглощает эту энергию. Вот так-то. Ну что, у нас впереди уже лучшая десятка, горячая десятка недели. И с 6 на 10 место Bruno Mars. Впереди I Just Might. С вами Европа Плюс и...

0: 46 недель.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.
0: Это Ром Песо, его Игнис. Отправляемся в 2009.

0: Ванесса Игнес, 46 недель в Еврохит Топ 40 Европ Плюс в 2019 году. Ну ладно, возвращаемся в настоящее время. И вот следующий трек, который стремится к нам в чарт, называется он «Would You Still Love Me?» Это Diplo.
1: Еврохит

0: мастер своего дела. Дипло, Would You Still Love Me? Наш еврохит-прогноз. Трек, который мы ждем в чарте Европлюс в ближайшее время. Мы продолжаем обратно насчет лучших хитов недели. То есть слушаем тех, кто уже в нашем чарте и в этом списке. Ваня Дмитриенко с 14 на 9 место.
1: 9 место.

0: Некрасова на 9 место убежал Ваня Дмитриенко, «Ртуть». А вот на 8-й ступеньке, на 8-й строчке Yearbox Graceland. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Продюсер Стюарт Прайс назвал мгновенной химию между Мадонной и Сабриной Карпентер в студии. Их дуэт «Bring Your Love», по его словам, получился дерзким и раскрепощенным. Напомню, певицы уже исполнили трек на Coachella, где Мадонна появилась на сцене впервые за 20 лет. Ну а альбом королевы поп-музыки «Confessions on a Dance Floor Part 2» выходит 3 июля. Представитель Бритни Спирс категорически опроверг сообщение о неадекватном поведении певицы в ресторане Лос-Анджелеса. Агенты Бритни обвинили СМИ в травле, аналогичной той, что была 20 лет назад. Заявление было сделано спустя неделю после приговора Бритни за опасное вождение. Да уж, команде Бритни Спирс явно скучать не приходится. Майкл Бубле анонсировал новый альбом, назвав его «Любовным письмом к кантри». Певец признался, что влюбился в этот жанр во время работы в шоу «Voice», где его плейлист состоял из Хэнка Уильямса и Вилли Нельсона. Майкл Бубле также пошутил, что его летние концерты могут вызвать бум рождаемости в Великобритании, окрестив гипотетических детей «Бабле Бэйби». Робби Уильямс выступит в перерыве благотворительного футбольного матча 31 мая в Лондоне. К этому событию Робби имеет прямое отношение на протяжении уже более 20 лет. Было собрано свыше 120 миллионов фунтов на нужды детей по всему миру. А в предстоящем благотворительном матче примут участие Уэйн Руни, Том Хиддлстон, Уэйсон Болт, а также звезды из разных реалити-шоу.

0: Седьмое место по итогам недели. Brax XTN, Paid to Exist. С третьего на шестое. Zayn, Die For Me. А вот следующий хит, не просто хит, а взлет недели. Плюс 10 строчек с 15 на 5 место. Алекс Уоррен, Fever Dream. Алекс Уоррен, который на самом деле проснулся знаменитым. Он просто разместил когда-то видео с пением, со своим вокалом в одном из своих даже резервных аккаунтов, думая, что его никто вообще не увидит и не услышит. А вот на следующий день он проснулся с 10 миллионами просмотров и стал знаменитым. И все ему говорили: парень, занимайся музыкой. Что, собственно, Алекс Уоррен и сделал.
1: Пятое место.
2: Взлет недели.

0: Imagine с 1 на 4 место, Baby Rexha и Faceless. Да, в тройке лидеров Еврохит ТОП 40 будут перемены. Впереди как раз одна тройка, лучшая тройка недели. С 12 на 3 прорывается Тедди Свимс, а уже скоро Mr. Know It All. Еврохит ТОП 40.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Лига чемпионов. Финал. Только «Вокка». Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ «Арсенал». 30 мая в 19:00. Эксклюзивно «Вокка». 18+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
15: Уже в кино.
16: Музыка и танцы, они всех объединяют.
15: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
16: Это универсальный язык.
15: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
17: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
18: 12+. «Европа Плюс». Лучшие мировые хиты.

прыгнул в лучшую тройку недели чарта Европа плюс Еврохитов 40, причем с 12 места сразу на 3-е. Телли Свинс, мистер Know It All. Телли Свинс, который очень любит откровенничать в своих интервью, как он сказал, что чем старше он становится, тем дальше он уходит от того, кем себя считал. Телли Свинс номер 3, а вот с 4-го на 2-е место поднимается Тиесто, Beautiful Places.

0: вас на 100%. Ну что, впереди у нас уже самая вершина, но сначала давайте еще раз вспомним и пробежимся по нашей горячей ударной десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: 10-е место. Bruno Mars, I Just Might. Номер 9. Ваня Дмитриенко, Ртуть. Восьмое место. Yearbooks, Graceland. С 5 на 7 Brax XTN, Paid to Exist. Шестая позиция. Zayn, Die for Me. С 15 на 5 это взлет недели. Alex Warren, Fever Dream. Первого на четвертое Бибер Экс и Фесас, New Religion. Номер 3. Терри Свимс, Mr. Know It All. Второе место, Тиесто, Beautiful Places. Хит уже третий раз поднимается на вершину. Сначала первый раз это был 8 мая, затем 15-го, и вот сегодня BTS снова круче всех и выше всех. Swim.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: чарте Еврохитов 40 Евро плюс BTS Swim. Следующие итоги через неделю. Не забываем выбирать и поддерживать любимые хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс, как всегда, в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. Ну и, само собой, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем отличной пятницы, в Москве 16 ровно.

второе место и лучший дебют недели сегодня в Еврохит ТОП 40. А завтра, кстати, мы еще раз пройдемся по ступенькам нашего чарта. И первый шаг к вершине, как обычно, в субботу в 16 по московскому времени.

красивую музыку делает группа «Моя Мишель», а? Очень красиво. На «Малиновой луне», да, на «Европе плюс» «Моя Мишель». Ну а дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Кого ждем? Ждем их. «Пост Малон» впереди, «Консул Трейнинг». Появится Bruno Mars уже через несколько минут. Ай!

0: утомимый Бруно. Бруно Марс. 16:50 в Москве. До конца этого часа сначала ждем группу Пицца, затем One Republic при безукоризненной дэнс-поддержке Алессо с хитом If I Lose Myself.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада
2: У. Катя, скажи, есть ли у тебя какие-то задачи на выходные?
3: На выходные рыбалка.
4: Вау, а ты сама рыбачишь?
2: Или по принуждению?
3: Да, с мужем.
4: Хорошо, давай последний вопрос. Да. Катюша, а какую самую большую рыбу ты поймала?
2: Помимо мужа.
3: Сама на 17 килограмм.
2: Нет.
4: Обалдеть.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада У.
1: Реклама.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Уже в кино.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
9: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
9: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
13: От нашей банды, я заявляю, не поет.
12: Где заканчивается голос и начинается актерство? Партия. Кто поет вживую, а кто под фанеру?
14: Вы меня запутали просто бесконечно.
12: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
15: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
16: Причем под мою?
12: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
1: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
17: Это более 2,5 миллиона друзей.
18: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись.
19: Это Антон Камолов,
20: Артур
21: и Саша.
19: Если мы что-то не договорили в эфире,
21: можем
19: договорить здесь.
22: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
23: Радио номер один в России ВКонтакте.

классная история под концовочкой этого часа на Европе Плюс. И I Lose Myself, это One Republic и Alesso. Кто дальше? Дальше, буквально через пару минут с нами уже клан Карусели. Ждем Райда.

0: прекрасной пятницы. В Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
1: Алекс, привет, всем добрый день. Валентина Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по семейной ипотеке для многодетных семей и увеличить лимиты льготного кредитования. На заседании Совета по демографической и семейной политике спикер Софеда заявил, что сейчас семейная ипотека является таковой только по названию, но не по сути. Она напомнила о принципе «больше детей, меньше ставка» и выразил надежду, что правительство его реализует. Министр просвещения Сергей Кравцов перед началом ЕГЭ посоветовал школьникам не пользоваться шпаргалками и телефонами, так как это только усиливает стресс. Родителям он рекомендовал поддерживать детей и не усугублять их волнение. Министр также попросил СМИ соблюдать информационную тишину, поскольку непроверенные факты влияют на настрой выпускников. Основной период ЕГЭ пройдет с 1 по 19 июня. Первыми школьники будут сдавать историю, литературу и химию. Экзамен по русскому языку состоится 4 июня, по математике базового и профильного уровня 8 июня. И российские пловцы завоевали 3 золотые медали на этапе престижной международной серии во Франции, выступая под своим флагом. Победителями стали Кирилл Пригода на дистанции 200 метров брасом, Евгения Чекунова среди женщин на той же дистанции и Мирон Лифинцев на 100 метрах на спине. Всего за 2 соревновательных дня российским спортсменам удалось выиграть 12 медалей, 5 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых. Это пока что все. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
0: Это топ-новости в Star News. Muse устроили глобальный квест с новым синглом Hexagons. Фанаты по всему миру собирали песню по QR-кодам с билбордов в крупных городах. Трек войдет в альбом Muse The Wow Signal, вдохновленный загадочными космическими сигналами 77-го года. Лонгплей выйдет 26 июня. Группа также анонсировала летние концерты по США. Кайли Минок призналась, что будет выступать даже в 80 лет. Правда, Кайли подчеркнула, что не умеет строить долгосрочные планы. Ее карьера продвигается исключительно на интуиции, а не на стратегии. Эйкон рассказал в недавнем интервью, как сразу распознал в Леди Гаге звезду, назвав ее свечение божественным и неоспоримым. Эйкон

0: также вспомнил о T-Pain, которого не брали лейблы из-за отсутствия звездной внешности. Но Akon почувствовал его потенциал. Главное, по его словам, трудолюбие. Без него даже самый яркий талант не сможет реализоваться. Charlie XCX выпустил новый трек SS26, где высмеивает моду и лицемерие знаменитостей. Чарли иронизирует над абсурдом обсуждения модных сезонов, когда в мире происходит так много других событий. Она также раскритиковала в пух и прах звездные фальшивые раскаяния. Что же касается новых треков, напомню, ранее Charlie XCX признавала, что не будет объяснять смысл песен, оставляя пространство для дискуссии своим слушателям и музыкальным критикам. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News. Yeah.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Европа Плюс, у нас 28 в Москве. Впереди Мэткон, впереди Тедди Свимс. Но раньше ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Слушаем то, что не поддается нашему пониманию. Я бы даже сказал, сознанию.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: А я вот не понимаю, как может быть или не быть конец вселенной. Или не конец вселенной, где вообще какая-нибудь осязаемая граница, или не может же все время куда-то уходить космос? У нас все конечно, правильно? Вот сфера, она имеет свои границы. Если вселенная — это сфера, то она тоже должна иметь границы. Или как? Что вообще дальше?
2: Ну, ответ есть. Вики, теория параллельных вселенных.
3: Нет, подожди, все равно вселенная бесконечна. Как раз-таки ответа нет. И я, кстати, об этом думаю раз в неделю, наверное.
2: Я тут недавно
3: как
2: читал
3: вселенная может быть бесконечна.
2: Детскую книжку, такое бывает. И там написано, сколько вселенной лет. Ну, то есть Земле 4 миллиарда, вселенной примерно 16. А что до этого было?
3: Вопросики.
4: А я вот не понимаю, как может быть или
2: нет. А нет, это было. Вот и закольцевалась вселенная, вот оно.
5: Доброе утро, бригада У. Для меня с самого детства было какой-то фантастикой то, что произвели телефоны. Как, для меня всегда было интересно, как по проводу передается звуки и все-все-все остальное. Как бы сейчас понятно, какие-то там технологии, ну это все. Но сам факт, раньше по проводу передавался сигнал с голосом человека. Это вообще просто бомба.
2: Да, вот сейчас-то что? Ну понятно,
3: сейчас понятно.
2: Эти волны, что-то там хоп-хоп, Wi-Fi, все в голове.
6: Привет, бригада У. Когда не знаешь магию, все вокруг кажется физикой.
2: Цитата.
3: Вот. Мне, кстати, нравится красивая фраза.
2: Да, хорошо. Ну и еще одно.
7: Привет, бригада У. Хорошего дня, прекрасного настроения. А я вот не понимаю, как раньше можно было тусить до утра и утром идти спокойно на работу или по своим делам, и голова не болела. А вот сейчас, когда ты тусишь до утра, почему-то по утрам потом болит голова и никуда неохота идти. Вот это я не понимаю, как это происходит, а?
2: Ну, у меня хорошие новости. Это как не связано с возрастом.
3: Да?
2: Климат. Он же меняется. Да.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+. Бригада.

Jason Odell на Европлюс Дэдди Свимс. Сегодня в Еврохит Топ 40 третье место, между прочим, и всего четвертая неделя у нас в чарте. Тедди явно нацелен на вершину. Ну а что, по-моему, достоин. Ну а повтор Еврохит Топ 40 завтра в субботу. Первый шаг к вершине в 16 по московскому времени.

0: вернуться к этому вопросу в понедельник с утра пораньше. Ну а сейчас пятница, вечер 17:50 в Москве. Это Европа Плюс, и всем яркого вечера в преддверии уикенда. Конечно же, под лучшие хиты, под крутейшие хиты на Европе Плюс. До конца этого часа Робин Шульц, Топик вместе, а затем Моби. Ждем.
1: Реклама. Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
8: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
9: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
8: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
9: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
8: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
9: Вы, конечно, плуты.
8: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
10: Европаплюс.ру.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
12: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

великолепной Моби на Европе Плюс. Ну а через час ждем радиоактивное шоу «Rush». Сегодня тема «Моя самая уникальная вещь в шкафу». О как! Надеюсь, тебе будет что сказать в 7 вечера по Москве на Европе Плюс.

0: Продвигаемся далее. 18.00 в Москве. Прямо сейчас новости на Европе Плюс. Игорь Акулов, приветствуем.
1: Саш, привет, всем добрый вечер. В МЧС опровергли информацию о запрете использования мобильных телефонов на АЗС. Более миллиона граждан переехали в Россию по программе переселения соотечественников, и российские теннисисты продолжают покорять Ролан-Гаррос. Подробности далее. В Госдуме предложили установить единые стандарты применения искусственного интеллекта при проведении ЕГЭ. Депутаты направили письмо в Рособорнадзор с просьбой закрепить нормы, исключающие удаление участника с экзамена или аннулирование результатов только на основе данных машинного зрения без очной верификации. Непрозрачность работы алгоритмов порождает у выпускников страх фиксации нарушений за безобидные действия, например, разминку спины или поворот головы. Также предлагается внедрить регламент предварительного информирования школьников о логике работы камер. МЧС России опровергла информацию о введении с 1 июня запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях. В ведомстве заявили, что действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории АЗС, и никаких новых ограничений для посетителей не планируется. Напомню, что ранее в СМИ сообщали, что разговор по телефону рядом с бензоколонкой якобы может привести к отказу в обслуживании или внесению водителя в черный список. В Москве растет интерес к музейным обучающим программам. В этом году их посетило более 700 тысяч школьников и студентов колледжей. Занятия проходят в формате лекций, экскурсий и интерактивных квестов. По словам заммэра Анастасии Раковой, современное образование в столице уже давно не ограничивается стенами учебных заведений. Благодаря живому взаимодействию с историей, наукой и искусством, подход к обучению становится более глубоким и осмысленным. Сейчас такие занятия проходят в 45 музейных пространствах города. Часть из них доступна в онлайн-формате. Более 1 миллиона 200 тысяч граждан переехали в Россию за 20 лет действия госпрограммы переселения соотечественников. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев. Большинство прибыло из Казахстана, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Прибывшие, как правило, трудоспособные, воспитывают детей, имеют среднеспециальное или высшее образование. Доля репатриантов среди заявителей в прошлом году достигла 44%, а за 4 месяца этого года превысила 50%. Программа отметит 20-летний юбилей в июле. И теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала Ролан-Гаррос, обыграв португальца Нуну Боржиша в 3 сетах. Матч 3-го круга продолжался 2 часа и 37 минут и завершился со счетом 7-5, 7-6, 7-6. Российский теннисист, занимающий 13-е место в мировом рейтинге, 11 раз подал на вылет, допустил 3 двойных ошибки и реализовал 3 брейкпоинта из 10 заработанных. Теперь за выход в четвертьфинала Ролан-Гаррос Рублев сыграет с победителем пары Алекс Доминор и Якуб Меншик. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль 37 копеек, евро 83 рубля и 69 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Больше хитов и больше музыки. Всем отличного вечера.

Наша Алехандро на Европе Плюс, Понго. Да, не самая летняя погода, конечно, в столице, но горячие ритмы всегда здесь. Заряжаем на Европе Плюс, прогреваем обстановку и все-таки продвигаемся в сторону лета, насколько это возможно. Продвигаемся далее под лучшую музыку от Бракса Экстияна. Слышим Pay to Exist и дождемся Боба Синклара и Кайзо. I Can't Wait на Европе Плюс.

Райффайзен и Европе Плюс, I Can't Wait. Ну, ждем с нетерпением, конечно, вечернее шоу «Rush». Антон Камолов, Артур, Саша появятся здесь буквально через 25 минут, так что вечер пятницы тоже будет нескучным. Но ждать будем под лучшую музыку, разумеется. Post Malone, впереди услышим «Cold» и дождемся завирусившийся хит от Доминика Файка «Baby Doll». Скоро-скоро.

0: Бибер, реакции Faceless на Европе Плюс, New Religion, вещица, которая не удержалась на первом месте нашего чарта на этой неделе. У нас новый лидер. Какой? Можно посмотреть уже результаты на сайте europaplus.ru, либо завтра ловите повтор Еврохита с 16 до 18 здесь в эфире. Пока же движемся далее к финалу чарта. Russia Helen, услышим Broken Angel и дождемся Ivy, David Guetta, Supernova Love через пару минут.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама.
4: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19.00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
1: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
5: Привет, я Дэвид Гетта.
1: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
6: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
1: Эти хиты выбираешь ты.
7: I'm Chris, and I'm Johnny, and we're from Coldplay.
1: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру. ОККО представляет.
9: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
10: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
11: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
1: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
13: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
1: 12+.

0: Европе Плюс. Красивый финал этого часа. Broken Angel. Дальше тоже все красиво и не скучно. Шоу Rush начинается на Европе Плюс. Так что встречайте. Антон Камолов, Артур, Саша. Скоро все будет. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, столица, 19:00. Прямо сейчас на Европе Плюс новости все расскажет. Не покажет Игорь Акулов.
3: Ребят, привет всем. Добрый вечер. Устный экзамен по истории для 9 классов состоится в 2028 году. Страховые компании назвали самые угоняемые автомобили этого года. И Тейлор Свифт порадовала свою фанатку. Подробности далее. Владимир Путин на саммите ЕАЭС в Астане заявил, что страны Союза намерены самостоятельно и бесперебойно обеспечивать внутренний рынок жизненно важными видами агропродукции собственного производства. Шагом вперед станет создание общего рынка семян сельскохозяйственных культур, что масштабирует имеющийся позитивный опыт. Кроме того, обсуждается кооперация в электроэнергетике, сфере услуг и ряде других отраслей. Российский лидер назвал ЕАЭС эффективным интеграционным объединением, работа которого приносит пользу каждому участнику. Устный экзамен по истории для всех девятиклассников планируется провести в феврале-марте 2028 года вне основного периода сдачи экзаменов. Это будет сделано для того, чтобы не создавать перегрузку для детей и учителей. Об этом сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Модель экзамена будет внедрена только после апробации во многих регионах с учетом обратной связи от педагогов. Экзамен будут сдавать в 9 классе, потому что более 40% учеников после него уходят в среднее профессиональное образование, но историю должен знать хорошо каждый гражданин России. Сезон белых ночей в Санкт-Петербурге в этом году обойдется туристам на 10-15% дороже, чем годом ранее. Средний чек туриста в городе превышает 70 тысяч рублей. Спрос на поездки остается стабильным. Около половины туристов возвращаются в Петербург повторно. При этом путешественники стали внимательнее относиться к расходам. Все чаще бронируют квартиры и апартаменты вместо гостиниц в среднем 6 тысяч рублей в сутки. А также организуют поездки самостоятельно. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно снизилась до 11 800 рублей. Страховые компании назвали самые угоняемые автомобили этого года. В лидерах премиальные внедорожники Lexus и Tank. В целом число краж сократилось, однако интерес к возрасту машин растет. Доля угонов автомобилей старше 4 лет составила почти 57%. В масс-сегменте чаще других угоняют Lada Granta. Китайские модели пока не пользуются спросом у преступников. Запчасти на них теряют 50-70% стоимости. Чаще всего машины угоняют с неохраняемых дворовых парковок у стоянок и УТЦ, а лидерами по числу угонов остаются Москва и Санкт-Петербург. И Тейлор Свифт отправила гитару и рукописное письмо 8-летней фанатке после того, как видео с ее участием завирусилось в социальных сетях. В ролике девочка перекинула через забор соседу-музыканту бумажный самолетик с просьбой сыграть песню певицы. Тот исполнил хит «Love Story», а 8-летней героине истории Мэдлин подпевала ему во дворе. Видео набрало сотни тысяч лайков и дошло до Тейлор Свифт. В письме певица призналась, что история заставила ее улыбнуться и выразила надежду, что новая гитара вдохновит девочку самой научиться играть. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 71 рубль и 2 копейки, евро 82 рубля и 64 копейки. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Раш» мы начинаем. В ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша! Привет, Артур!
2: Привет, ребята! Всем добрый вечер!
3: Всем привет! Салют! Добрый вечер!

0: Вот я сейчас внимательно слушал новости Игоря. Саш, конечно, с Игорем работа непочатый край. Внедорожник «Тэнк».
1: «Танк». Это мы помним, конечно.
2: А я продумала за Артура, что его машина навряд ли своруют. Ну, китайскую. Не воруют же их.
1: Не воруют.
2: Непопулярно.
0: Тоже могут, но это такие, они такие, а где «Танк»? Нету «Танка». Ну ладно, тогда
2: сложно
0: этот возьму.
2: Сложно подобраться, наверное, к ним.
1: Скорее всего.
0: Наверняка. Неугоняемая безопасность в переводе. А с китайского означает название бренда артуровской машины. Можете погуглить, какая конкретно. Ну, а мы переходим к теме нашего эфира. Тема у нас сегодня, ну, мне кажется, очень богатая, как говорится, на рассказики. Самая уникальная вещь у меня в шкафу. Ну, вот вспомните, либо виртуально, мысленно, мысленный эксперимент, закройте глаза, откройте свой шкаф, где вещи лежат, где вещи висят, там гардероб ваш, и вспомните, что... Или в буквальном смысле подойдите, откройте и посмотрите на самый уникальный. Будем об этом
1: сегодня. Подойдите, откройте и поймите, что вы давно там не убирались, в моем случае, мне кажется.
0: Но уникальных вещей там все равно, тем не менее, несмотря на не убирались, можно найти. Саш, самый уникальный у тебя.
2: У меня много сейчас уникальных вещиц. Я уже рассказывала, что я живу в доме, где очень много антиквариата. Там у меня и чугунные мини-утюги. У меня там ремень. Помните, я вам приносила ремень Красной Армии такой с гравировками?
0: Да, помните, я вам приносила, да. Бедная хозяйка.
1: Представляете, да, какая у нас атмосфера-то в коллективе? Что нет-нет, Саша ремня принесет, типа.
0: Такая говорит, смотри, сейчас пряжка ты прямо.
2: Да, коллекционные разные машинки, но это вещи как бы не мои, поэтому не то чтобы мой шкаф. А из такого ценного, эта вещь сейчас на мне, это как бы предмет аксессуара. Это такая подвеска, она на леске. Папина рыболовная леска, и мама подарила мне звездочку золотую. В общем, ношу это на себе. Если считать, что я шкаф, ну я же мощная, то есть вот в шкафу у меня...
1: На шкафу тогда, Саша. На шкафе.
2: На шкафе, на шее моей вот такая подвесочка. Очень для меня ценная.
0: Вот. Леска-подвеска. Так, звездочка, ну, знаменитый бальзам вьетнамский, да.
1: И Саша башмачок, мы помним еще. Сашок башмачок, так было, да?
2: Да, было так.
0: Так, Артур, у тебя
1: что? Так, ну я, наверное, про одежду, да, у меня, ну, все-таки, наверное, в шкафу преимущественно такие одежда располагается, ну, еще какие-то, может быть, там разные вещи. Вот, и мне кажется, мой гардероб пополнился как раз-таки уникальной вещью, которую я больше вряд ли куда надену. Это рубашка такая тигровая, в которой я был на Disco Day. Да, я покупал исключительно по вот это мероприятие, и понял, что она слишком вызывающая, что просто вот выходить не на улицу.
2: А если под пиджак ее?
1: Ну, она же с таким, знаешь, довольно открытым, получается, горлом, что называется. Поэтому под пиджак тоже довольно странно будет выглядеть.
2: В зоопарк.
1: Вот тоже опасно. Опасненько, да. Вдруг там за своего примут. И в прайд не пустят.
2: Ну, ты же тигр. Да,
0: ну это тигр, да, это рубашка, конечно, да.
1: Да, хотя вот в основном у меня такая довольно не цветастая одежда. Говорю, я сижу в розовой футболке прямо сейчас. Но это тоже такое.
0: Ну, слушай, по сравнению с той рубашкой, это действительно очень блекло. Ты сегодня
1: наверное, да. Но это тоже такой подарок мне подарил КДДК. Да, когда мы с ним брали интервью, поэтому думаю, ну, тоже же такая...
2: Тоже ценная вещь.
1: Вещь с историей практически.
0: Да.
1: Вот, у тебя, Антон, что
0: там? У меня из уникальных, если про одежду говорить, я уже рассказывал, у меня есть футболка сборной России с фамилией Камолов. Причем это иногда делают, знаете, там, типа, люди могут свою фамилию на футболке клуба или сборной напечатать. Это реальная футболка реального игрока сборной России Артема Камолова. Вот.
1: Камолова или Комолова?
0: Комолова.
1: Идеальное попадание, ничего себе.
0: Да, я думаю, он точно так же, как и я, половину детства провел, исправляя людей. Комолов, пожалуйста.
1: И, скорее всего, даже когда он не был сборной России, он все равно носил футболку со своей фамилией, чтобы люди сразу понимали, как правильно писать.
0: Не исключено. И да, и он выделял, наверное. Вот, и на этой футболке еще автографы всех участников, всех членов сборной России, вот, которые играли в тех матчах. Вот, да, так что мне такого
1: подожди,
0: точно
1: а почему она
0: нет.
1: У тебя тогда в шкафу располагается? Ее же надо в красивое такое место,
2: ни
1: в рамку как-то, да.
2: Или ходить в ней, почему?
1: Ну, нет,
0: не
1: ходить,
0: ходить,
1: наверное,
0: ты что,
1: да.
0: С ума сошла,
2: ну, один
1: вдруг
2: раз.
1: Сотрутся какие-то все эти автографы.
2: Один, а зачем тогда она? Ну, хотя бы разок.
1: Мне кажется, нужно сделать из этого картину такую. Довольно часто обрамляют.
0: Да. То, что называется игровой джерси Майкла Джордана, вот это вот все. Ну, да, надо, может быть, в рамочку, да, игровой джерси Артема Камолова, подаренный Антону Камолову. Да, в честь их однофамильства. Это интересная история. А, друзья, расскажите про себя, свои истории, про самую уникальную вещь у вас в шкафу. Что это такое? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое. Закидывайте все это дело. Можете закинуть в сообщество Европа Плюс ВК, а можете записать голосовое на сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, и там практически по центру увидите кнопку «Написать в эфир». Это там.

0: Обсуждаем сегодня тему «Самая уникальная вещь у меня в шкафу». Елена пишет, представьте себе этот шкаф. Представьте шкаф по его содержимому. Итак, что у Елены уникального? Запчасти для авто, пальто и куртки, которые мне велики, поделки сына для уроков труда, пакеты из ВБ и Озон. Такой вот.
1: Хорошо, что есть место, куда все можно это сложить.
2: Да, ну это кладовка, как правило, называется, либо балкон, конечно.
1: А тут прям шкаф.
2: Настоящий.
0: Тут шкаф. Запчасти для авто. Ну там трамблер, во-первых.
1: Шины, там,
0: понятное
1: колеса.
0: Дело.
2: Может быть.
0: Это у всех.
2: А вот у Елены другой тоже есть фотография, даже приложенная у нас тут, в комментариях. Мини-бар в шкафу у Елены.
1: О,
2: и напиточки тут, значит, разные. Красивые, в коробках такие. Дорогие, судя по названиям.
1: Я тоже хочу такое. Ну или да? Чтобы холодильник ты открываешь, а у тебя там всякие джусы стоят, и ты можешь выбрать.
2: Но платишь за это сразу, Саш. Помнишь, как в отелях?
1: Нет.
2: Да.
0: Нет, они сами там каким-то образом появляются. А еще, да. Когда только-только появились первые модели холодильников, знаете, с ледогенератором, которые делали кубики льда.
2: В телевизоре не появились, Антон. У нас не было таких. Ну ладно.
0: А у меня у друга был. Это, конечно, я думал,
2: как ты ловко перескочил историю. У друга у меня там был.
0: У меня правда не было.
2: Решил не рассказывать свое зажиточное прошлое. Так.
0: Я как дурачок заливаю в эти формочки.
1: Я тоже так.
0: Ну ладно, давайте по телефону поговорим. Че, мы все обо мне? Да, обо мне.
2: Так, Вадим дозвонился, его история расскажет содержимое своего шкафа. Да, Вадим, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Алло, да, всем привет, добрый вечер.
0: Здрасте.

0: У меня вот три уникальные вещи. Это капроновые носки, несмотря на то, что мужчины.
1: Телесного цвета?
0: Помню, что где-то...
2: Или черные?
0: Ну, такие телесного, да, не телесного.
2: Чернёвые.
0: Вот, я помню, мне еще мама их купила. Да, в 10-м году. Она говорит, а то ты ходишь в кроссовках, в мокасинах, ну, в носках, как бы вот, чтобы у тебя ноги нормально там не потели, вот легко будет. И я помню, первый раз я их надел, да, пришел кому-то там в гости... И все посмотрели на меня, и кто-то так говорит, а ты босиком? Я говорю, нет, в носках. И мне так неудобно было, я прям ноги чуть ли под диван не засунул, сидел, мне, ну, крайне было неудобно. Но я их не выкинул, и каждую весну...
1: А это прям носки или следочки, типа вот это вот, носки прям, да?
2: Или прям носок, да?
0: Ну, носки, да, такие капроновые, коротенькие носочки, да.
3: Я видел такие на бабушках, да.
0: И каждую весну я их перебираешь вещи, да, там что-то выкинуть, что-то еще. Я натыкаюсь на них и думаю, ну ладно, лето как бы впереди.
3: Ну подождите, Вадим, ну состаритесь вы и нормально, и придет время этих капроновых носков. Погодите, лет 40.
0: Ну, может быть. И в общем они вот на протяжении все это времени качуют у меня из пакета в ящик, из ящика в пакет. А есть еще кофта, которую я два раза одел, куртку. Я не знаю, почему я ее вообще купил. Потом как бы задаюсь вопросом, почему я ее всего два раза на себя надел. Ну, она вот у меня лежит. Это как из серии, ну ладно, вдруг там в гараж пригодится. Или сейчас уже, ну ладно, можно ее надеть и там шашлыки в ней пожарить. Или, ну, все как бы...
2: Но она же почти новая, считается.
0: Когда жаришь шашлыки на природу, она вообще забывается, она вылетает из головы. И ты когда приходишь, натыкаешься на нее, думаешь, а что я ее не...
2: Да, и с капроновыми носками ее.
3: Вообще, да, у вас, да, великолепный комбо.
0: И вот как раз еще есть у меня ядовито-желтая майка. Я ее не помню, когда тоже купил. А, без рукавов, прям, ну, ядовито-желтая.
1: А без рукавов?
0: Ней,
1: вот эта майка.
0: Черный.
3: Вообще топ.
0: Да, на ней черный тигр. Я пару раз в ней вышел, как бы, лето, жарко, комфортно. Все мне прям нравится. И кто-то мне посмотрел и сказал, о, да это для занятий в спортзале. Как бы она ворот, такой ворот там слишком открытый.
3: А, вот, как у качков, как качки носят, как будто растянутые такие.
0: Да, да. Ну, я просто, да, спортом занимался и сейчас продолжаю так для себя. И как бы такая вот не особая. В люди, вот где-нибудь на природу, ну, на пляж там. Или,
3: Вадим,
0: там, говоря, с детьми
3: Вадим,
0: погулять.
3: Если вы, Вадим, занимаетесь спортом, на трапеции видных, которые видно, и это прям самое то, такой ворот-то, ну что вы.
1: Даже на носки обращать внимание не будут.
0: Ну, это дело, да, что я как бы на это все плюнул, но с другой стороны, она вот у меня лежит, и я думаю, ее дома носить, ну вот как дома ходишь, да,
3: ну да, да.
0: Вроде не жалко, испачкает там, как когда... Или все-таки на улицу ее носить. И вот
1: дилемма, конечно.
0: На осень,
3: да,
0: из пакета в ящик, из ящика в пакет.
1: Тут так и не подскажешь.
3: Да, Вадим, спасибо. Спасибо за звонок. Вы нам в конце теплого сезона черканите сообщение, надели, не надели хотя бы разочек за сезон на улицу. Вот. Вадиму спасибо за звонок, друзья. Расскажите про себя. Тема у нас самая уникальная вещь у меня в шкафу. Может быть, вы можете поспорить уникальностью с капроновыми телесными носками Вадима. Почему нет? Попробуйте. Звоните 745-6565.

0: Самая уникальная вещь в моем шкафу. Тема нашего сегодняшнего эфира. Сообщение от слушателей. Анастасия пишет. Массажер для шеи. Рыболовная катушка. Такой шкаф у Анастасии.
1: Ну, полезно.
2: Ну, с увлечениями. Да.
0: Мне кажется, знаешь, Анастасия такая открыла шкаф, посмотрела, отодвинула там футболки, какие-то пиджаки. И пока она двигалась, смотрит, а внизу, там, знаете, в шкафу иногда внизу скапливается. Она такая, что, ой, а я его искал массажер для шеи. Ой, катушка рыболовная тут.
2: Скорее всего, подарки еще даже не раскрытые, знаете, такие в коробках.
1: О, да, есть такие, кстати.
0: Бывают. Друзья, расскажите про самые уникальные вещи в вашем шкафу. Что это такое? Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: плюс.
1: Самые уникальные вещи в шкафу наших слушателей. У кого что? Вот, например, такое сообщение от слушателей. У меня, как у настоящего джанкмана, как в Греции, куча всего есть, но чего-то прям необычного как будто нет. Из интересного могу выделить несколько вещей. Дальше, что интересно для слушателя, мне кажется, для кого-то будет необычно и уникально. Предусилитель звука для чего-либо на двух китайских радиолампах, которые я покупал набором для самостоятельной сборки и спаял. Добротный такой VHS-плеер от GVC, до сих пор работающий как часы. Вот это странно. Плеер должен работать как плеер, а не как часы, но это ладно. И автомагнитола Sony XR4803, звук, который надо самому Саше услышать, чтобы прочувствовать, насколько он сочный. Слушаю с нее свою любимую кассету исполнителя Music Instructor, подключаю колонки от музыкального центра, запитываю от блока питания на 12 вольт, который вставляется в розетку. Ну, короче, ничего уникального, да?
2: Мне кажется, происходит раз, не знаю, в 20 лет, по ощущениям. По тому геморрою, который надо сделать, чтобы подключить все это дело. Поэтому там в шкафу все и стоит.
1: В полной готовности уже. Из шкафа только ты, знаешь, там такая инсталляционная доска, на которой уже все. Music Instructor.
2: Погружаешься. Бам-бам. Ну, может быть. Да.
1: Телефон-звоночек у нас.
2: Да, Аркадий дозвонился, и его история... А нет, не дозвонился. Хорошо, сообщение тогда такое. Так, у меня самая уникальная вещь в шкафу — это экипировка для спарринга. Я занимаюсь тхэквондо, и вся экипировка лежит там, написала нам слушательница. Вот у меня сын тоже занимался тхэквондо, и вся экипировка у него обычно в сумке. Зачем ее все время перекладывать в шкаф?
3: Ну да.
2: То есть ты берешь сумку...
3: А может быть, это новая какая-то? Там же новый пояс каждый раз.
2: Новый пояс.
1: Не каждый, да. Но
3: если ты...
1: Талантлив. Мы же про уникальность. Может быть, это какая-то, не знаю, форма...
3: Слушай, когда какой-то с гравировкой.
2: Дорогая какая-то.
3: Да. А вот такое сообщение. Осколки моих зубов в коробочке. Большинство сломал, а чипсы. Теперь ем только легкие чипсы за 30-40 рублей. Или кукурузные палочки. Из одежды дизайнерская футболка от подруги с моей цитатой.
2: Ничего себе. Видите, а как можно зубы сломать о чипсы? Это что за чипсы такие? Насколько они должны быть просроченные?
1: Нет, там же смотри, вот в сообщении говорится о том, что после этого покупают дешевые чипсы. То есть зубы можно сломать, а дорогие, Артур. Это нам не по зубам. Такие цены... В прямом и в переносном смысле.
2: Так, ладно, Аркадий все здесь с нами на проводе. Аркадий, добрый вечер.
4: Добрый вечер. Слушаю, да. Слушаю вас.
1: Здравствуйте, Аркадий.
2: Вы точно на проводе.
3: Что да. Вас
1: расскажите.
4: Алло, слушаю вас.
3: Да, мы вас слышим.
1: Аркадий, а мы вас слушаем. Расскажите про самую уникальную вещь у вас в шкафу.
2: Телефон вот у меня.
4: Как раз сейчас этот, ваш этот марафон или что там как у нас называется. В общем, короче, у нас в шкафу в шифонере лежала кофта длительное время. Я спрашивал у отца, говорю, слушай, что это за кофта? Она такая износостойкая, теплая, колючая такая. Он говорит, так это кофта. Мы были, короче, когда это в Якутии, там, в 1968 году, то там, короче, по весне оттаял мамонт.
2: Так.
4: Мы настригли с этого мамонта шерсти, а потом старая чукча навязала всей партии этих свитеров. И вот эти свитера, они получились очень износостойкие, очень такие крепкие, теплые.
1: Аркадий.
2: Ваш отец любит вам лапшу-то на уши
1: навешать. Вот, да, я хотел спросить, а вообще отец, ну, как бы славился тем, что какие-то истории такие
2: сильно
1: интересные рассказывал?
2: Очень сильно.
4: Ну, нет, у
1: меня... Нет, все правдиво.
2: Стоп, вы что, ребята?
1: Да?
4: Когда так и было. Как он атомную бомбу на заводе скребет, даже...
1: Тогда все реально. Аркадий, понятно. Спасибо большое.
2: Аркадий Сахаров, да, кажется, нам звонился?
1: Ну, он же еще и в свитере из мамонта. Но, наверное, действительно тепло, износостойко. Даже лучше, чем пояс из собачьей шерсти, я предполагаю. Да, друзья, расскажите про самые уникальные вещи в вашем шкафу. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: На Европе плюс.

0: самые уникальные вещи в наших шкафах разбираем, вспоминаем, делимся. Тоже можете рассказать про свои. Звоните, пишите текстовые сообщения. А у нас уникальная вещь в нашем шкафчике «Rush» — рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Антон в самом начале уже говорил про спортивное джерси, которое является уникальной вещью в его шкафу. И я тут набрел на статью и в целом про разбор формы, разных команд на этом чемпионате мира по футболу, который случится вот уже летом, совсем скоро. И говорят, что это самый дизайнерский чемпионат мира, потому что разные команды в своих джерси зашили так много разного и необычного, и до этого форма не отличалась такой разнообразностью. Там везде, как правило, природа как национальный код символизируется на форме. И, например, самая такая поэтичная история у турнира у команды Чили. Там на белой основе домашнего комплекта рассыпан такой розовый цветочный узор. Это растение под названием Аньяньюка, которое в пустыне Атакама пробивается сквозь трещины в выжженной земле. И, в общем, вот это растение как раз-таки уже на футбольной форме сборной Чили. У Коста-Рики тоже тропики. На футболке голубая выездная форма, покрыта принтом пальмовых листьев. Домашняя красная тоже такая же, но чуть потише. Вот Кот-д'Ивуар, там прям такая африканская коннотация. Основная форма оранжевая с леопардовым принтом. Многим, мне кажется, понравится. Да, если вы модник и любите все
0: Артур,
2: леопардовое.
0: Тебе под рубашку.
2: У меня тигр.
3: У меня леопард.
2: О, Саш, поэтому присмотрись к форме футбольной команды Кот-д'Ивуар. Ну, в общем-то, понятно, они же Кот-д'Ивуар, поэтому там леопард, мяу, все дела. Да, и у Парагвая тоже все очень красиво. Классическая красно-белая полоса, с одной стороны, но она в такой очень необычной гравировке все это дело высечено. Отсылка к парагвайским грунтовым полям, на которых поколение мальчишек впервые брали в руки мяч. В общем, там дизайнеры зашили форму не пейзаж, а такое воспоминание для миллиона граждан их страны. И, правда, если вдруг будет у вас время, посмотрите на формы, которые, в которых в этом году будут бегать футболисты. Вот их можно носить, правда, в повседневке вообще легко.
3: А не жалко разве?
0: Ну, нет.
2: Нет, это же не какая-то форма, которую сняли непосредственно футболисты и тебе дали. То есть ее можно вполне себе купить, приобрести.
0: Да, и постирать даже можно. Но это правда, это интересно, когда много пасхалок. Важно, чтобы все эти пасхалки разослали всем комментаторам всего мира, чтобы они рассказывали уже во время трансляции. А вот обратите внимание на красно-белые полоски на форме Парагвая.
2: Думаю, круто, так и будет.
0: Друзья, да. Да, друзья, расскажите про самые уникальные вещи в вашем шкафу. Что у вас там висит на вешалке или лежит в ящике? Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: Самая уникальная вещь у меня в шкафу. Наша сегодняшняя тема. Сообщение от слушателей. Маша пишет: мой прадед в качестве хобби шил кожаную обувь и шапки. В шкафу у меня хранятся колодки для шитья обуви. Они деревянные, выточенные вручную. Выбросить рука не поднимается. Память.
1: Ого, да, это и... красиво, да, правда.
2: Угу. И не нужно, мне кажется, выбрасывать. Передавайте это как раз. Как
1: обычно реликвию. Какие-нибудь модные бренды вот такие показывают все свое закулисье. Угу. И там, как правило, есть такой какой-нибудь, может быть, сервант, где стоят эти самые оригинальные первые вещи. Угу. Когда какой-нибудь Кровь. Франческо однажды сделал обувь.
2: Да.
0: Да, ну а я вот подумал, что колодки, это же, по идее, под каждую конкретную ногу надо делать, подтачивать как-то, потому что у всех же форма стопы разная.
2: Ну,
0: и
2: размер, нужно найти человека, универсальный к которому подойдет. Вот как в Золушке.
0: Ну, будем искать Золушку, ладно.
2: А такое сообщение: у меня в шкафу лежат платья больших размеров. Есть девушки, меньше размеров хранят, а у меня наоборот. И периодически я их примеряю, смотрю, не разжирела или я.
0: Нормально.
1: То есть это такой индикатор просто, да? Лакмусовое платье.
2: Купите XXL. Если на тебе висит, то норм.
0: Если как красная зона, как в машине на этом самом, который показывает там обороты двигателя. И такой, если в красную зону ушел, так, чуть-чуть давайте переходим на следующую передачу.
1: Нормально. Так, а мы переходим к звонку телефона. Вот дозвонилась Ульяна, расскажет про содержимое своих шкафов. Ульяна, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите.
3: Я позвонилась, давно.
0: Очень приятно, Ульяна, очень. Давайте.
3: Да, расскажу, мы едем с дочкой на машине, как раз вот вспомнили, что у моей дочери Вари, ее зовут Варвара, в гардеробе лежат коньки. Она занимается фигурным катанием, и коньки с автографом Саши Трусовой.
0: Ничего себе! Вот. Александра Трусова, да, та самая, которая вот... Да. Так, а да, откуда? Да, да.
3: Дочка была на ее мастер-классе, и после него была автограф-сессия. И вот Саша осталась на Варина.
2: И так. Она как бы в них не катается, да? Это такая реликвия.
3: Катается. Она катается в них, она тренируется в них.
1: А вы как-то зафиксировали автограф, чтобы он не стерся, не знаю, там лак какой-то сверху?
3: Конечно, он у нее зафиксирован, конечно. Он специальным маркером там сделан, я думаю, он не сотрется.
0: Круто. Ульян, а сколько Варе лет?
3: 12.
0: А вот, ох уж эти подростки, ноги растут каждые 3 месяца. Вот станут эти коньки Варваре маловаты. Вы что будете с ними делать, уже думали?
1: Ну все, тогда в стеклянный клуб.
3: Нет, мы просто будем держать их, да, в каком-нибудь, я не знаю, специальном чемоданчике. Вот.
0: Залейте эпоксидкой.
3: Да.
0: По-моему, так никто никогда не делал. Мне пришла гениальная идея в голову.
3: Небольшая уникальная вещь у меня в шкафу. Можно тоже?
0: Так, давайте.
3: А у меня в шкафу лежит книжка моих стихов собственных. Вот.
1: О, прям изданная получается, да? Прям настоящая такая.
3: Да, изданная, да. Маленьким издательством, но там, рисунки такого довольно известного художника из Чебоксар. Я иллюстрировала книжку моих стихов, да.
1: Ничего себе, вот. Круто.
0: Ульяна, а у вас есть в этой книжке ваших стихов автограф автора?
3: Нет. Когда я ее дарю кому-то, да, я подписываю своим автографом. Но у меня у самой нет.
2: Можете дополнить еще уникальнее.
0: Своя книжка,
1: дорогой,
0: да, там,
1: Ульяне,
0: домашней коллекции.
1: Ульяны.
0: И художник может что-нибудь тоже нарисовать в качестве такого.
3: Да, а можно еще вас спросить такой вопрос?
0: Скажите,
3: давайте. А вот я просто детство мечтала быть диктором на радио. А вот как туда попасть? Скажите, пожалуйста.
0: На радио?
1: Надо долго тренироваться на льду. А потом...
0: Писать стихи? Хорошо. Рисовать. Нет, Ульян, если серьезно, вы удивитесь, откуда только приходят люди на радио работать. И очень мало людей, у которых профильное образование, поэтому если у вас есть интерес, вы просто посмотрите там и попробуйте, не знаю, там записать пробную какую-нибудь запись, послушайте, если вам самой понравится, попробуйте рассылать на радиостанции в разных городах и разные станции.
3: Хороший день, спасибо огромное.
0: Ну да, да, Ульян, спасибо большое, спасибо за звонок. Кстати, по поводу уникальной вещи в шкафу и про голос. Я вспомнил, что многие артисты озвучания, которые там озвучивают сериалы, рекламы, еще что-то, и они, чтобы не ездить в студию, они записывают дома, и у них студия в шкафу как раз находится, потому что одежда поглощает звук, и звук записывается лучше по качеству.
1: Ну, это не студия в шкафу, это просто, да, ну, такие довольно бытовые домашние условия.
0: Там, микрофон, правда, в шкафу.
1: Ага, голову
0: засовываешь.
1: Это не назвать
0: студией.
1: Да, да, это удобно. Там звукоизоляция хорошая.
0: Обвешиваются какими-нибудь пальто, шубами, и там бухтят. Да, друзья, расскажите про самую уникальную вещь в вашем шкафу. Что это такое? Можете записать голосовое сообщение, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК, или можете записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru. Вам нужна кнопочка «Написать в эфир».

0: сообщение от наших слушателей по поводу самых уникальных вещей в шкафу. Такое сообщение. Елена пишет: моя вещь – барабанная палочка, которую я поймала на концерте Backstreet Boys в Москве.
1: Ничего себе, круто.
2: Да, вообще.
0: Да, кто бы мог подумать, что у Backstreet Boys есть барабанщик.
1: Не, ну барабанщик-то точно, наверное, есть. Я просто подумал, что вот, скорее всего, она никак не идентифицирована непосредственно, да, командой, барабанщиком самим.
2: Да, и как же он с одной палкой?
1: То есть у тебя есть только история, только твои слова доказательства того, что
2: может, это палочка именно оттуда. Может, кто-то зафоткал, как она летит и ловит.
0: Наверняка. И пролетает через всю, значит, четверку Бэкстритов, да. Да, друзья, расскажите про самые уникальные вещи у вас в шкафу. Что на вешалке висит, что в ящике лежит. Как будто про Колобка я рассказываю сказку почему-то. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые.
3: На Европе Плюс. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
8: От нашей банды я заявляю. Не поет.
7: Где заканчивается голос и начинается актерство? Партия. Кто поет вживую, а кто под фанеру?
9: Вы меня запутали просто бесконечно.
7: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
10: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
11: Причем под мою?
7: Поймай меня, если сможешь. Новый сезон. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.
15: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит».

0: Магнит доставка.
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Раш» обсуждаем тему «Самая уникальная вещь у меня в шкафу». Анна пишет, наша слушательница, у мамы в шкафу хранится сделанный бабушкой в технике «Ришелье подзор». Для меня вообще это набор слов. Слова понятны, смысл утекает. Для меня, пишет Анна, это очень крутая вещь. Я эту технику освоить не смогла. А от второй бабушки хранится костяная игла для сшивания вязаных вещей. Я ее берегу. Их было две, но одно я сломала. Хранится она в красивой костяной коробочке.
2: Ничего
1: для
2: себе.
1: Сшивания вязания пользуюсь пластиковой иглой, а эту берегу.
2: Почти как у Кощея Бессмертного. Костяная коробочка. В костяной коробочке костяная игла. Сломай иглу и все.
3: Ну тут не берут, не ломают, так что все хорошо.
1: Одну сломали. Одну сломали, вот поэтому Кощей-то и к нам никому не приходит.
3: А Ришелье — это гладью, когда вышивают.
2: Я думаю, Ришелье — это кто-то из мушкетеров, нет? Ну, там был какой-то герой такой.
1: Так, а подзор? Сейчас я смотрю, что такое.
3: Я думала, ты знаешь, что это как будто на...
1: Декоративная оборка для кровати, закрывающая просвет между матрасом и полом.
2: А, оборка, точно, оборка. Оборка, что это такое?
1: Оборка — это, ну, что-то по периметру. Ну, то есть вот ты покрывалом накрыл кровать, ага. И по периметру покрывала там такие рюши такие. Объяснишь, что такое рюши?
2: Тоже кто-то из мушкетеров, кажется, нет? Друг Ришелье.
1: Мы сейчас в рекурсивные такие, знаешь, ушли какие-то дебри. Объясняя одно, приходится, да, вводить другие
2: непонятные слова. Как надо запариваться, чтобы застилать кровать, представляете? Если у вас есть оборка, там еще какая-то разная.
3: Ну, может, она делает более удобным, наоборот.
1: Ну, как звучит, слушайте, но подзор в технике Ришелье, а?
3: Да, мы польщены. А вот такое сообщение много лет назад, когда я ехал учиться в Москву, кроме всего прочего, мама положила мне пачку новых платочков. У мужчины всегда должен быть платочек. Не знаю, для девочек или мужчины все были сопливыми. И несколько пар новых носков. Настолько китайских, что непонятно, пластиковые они или из тряпки. Сейчас мне 40+. И уже мой ребенок будет поступать в этом году в вуз, а эта пачка платочка все так же лежит в моем ящике. Ну, и одна пара новых носков тоже осталась. Вот. Зачем, не знаю. Ну, так на память просто осталось.
1: Ну, они, кстати, пластиковые носки, по идее, они должны быть износостойкими примерно почти так же, как свитер из мамонта.
3: А, я думала, как капроновые вот эти.
1: Да, даже лучше, мне кажется, чем капрон, если это пластиковый. Ну, делают же, вот смотри, карты, например, игральные, бумажные были и пластиковые. Ну, конечно, пластиковые дольше служат. Даже деньги, сейчас купюры, банкноты делают либо с использованием пластика, либо полностью пластиковые в некоторых странах.
3: Это получается как ботинок, носок-ботинок. Ну, в нем можно гулять.
1: Если разумеется. Он еще и форму держит, да. А если ему можно форму придавать, так ты можешь... захотел, пошел вообще, в ботинках. Да. Захотел лоферы, захотел Оксфорды, захотел бутсы себе.
3: Это какая-то прям бизнес-стратегия.
2: Там запах, Саш, знаешь, какой стоит.
3: А ну, он же пластик, он же не впитывает ничего.
2: Конечно, конечно. Главное, он и не выпускает не ничего еще. Вот что, в чем проблема как раз-таки этих пластиковых носков. Все внутри, что называется. Так, про деньги-то ты, Лена, написала. У меня в шкафу лежит чемоданчик Скруджа. В нем наши родненькие, биметальные десяточки, монеты 32 стран, юбилейные памятные монеты, жетоны метро разных стран. Весит этот чемоданчик почти 10 килограмм.
1: Ого, накопили вы.
3: Ну, это прям уже хобби, получается, нумизматик.
1: Ну да, но следующий этап — это купить себе специальный клясер для монет. Клясер — это как подзор, только альбом для монет.
2: Это тест на возраст, клясер, вот что это такое. Судя по ощущениям, там не так много, кстати, наверное, влазит, да? Он же довольно карманный такой, мобильный, как правило.
1: Клясер ты имеешь в виду? Но они разные, да, бывают. У меня вот был, наверное, там страничек. Он как альбомчик. На каждой страничке 6 кармашков и, наверное, страничек, не знаю, там 15-20, да.
3: А у

0: сохранился.
1: Мы, значит, таки другое имеем в виду.
2: Вот, вот я пытался его найти, у меня дома точно нет, и я все забываю у родителей спросить, чтобы они там у себя покопались в шкафу.
1: Так, а мы копаемся в ваших шкафах, и по этому поводу у нас есть голосование. Если открыть ваш шкаф, что будет там? Первый пункт — красота и порядок, если вы следите за тем, чтобы там все было идеально. Все на плечиках висит, например. Может быть, даже по цвету. Вот, голосуйте. Творческий хаос.
0: Это мой шкаф.
1: Пожалуйста. Да, просто одежда. Ну, вот лежит, и ничего большего. Мини-склад из разных вещей. Там можно найти все, что угодно. Портал в прошлое, если вы любите коллекционировать какие-то вещи старые, не выкидывайте, все для вас хранит историю. Это был ваш вариант. И последний — мой шкаф лучше не открывать. Потому что его, как правило, потом не закроешь. Вот у меня, кстати, довольно так часто бывает. Вываливается все откуда-то, думаешь, уф, все, давайте, вот здесь вот надо как-то его прикрыть, чем-то подставить, чтобы дверь больше не открывалась. Вот такие варианты.
2: Друзья,
1: финальный час, подведем итоги.
2: Да, голосуйте. Жалко, конечно, нету варианта «там нечего надеть». Ну, ну, ничего, ничего, друзья. Там есть варианты, я уверен, которые точно подойдут вам. Голосуйте. Можете также рассказать про себя и про самую уникальную вещь в вашем шкафу. Звоните 745-6565.
3: На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня самые уникальные вещи, которые хранятся в наших шкафах, вещи, которые мы носим, вещи, которыми мы пользуемся. Можете рассказать про себя по телефону, в текстовых сообщениях. Ну, а у нас еще одна уникальная вещь. Сашина рубрика.
1: Это Раш. Саша в тему.
2: Если вы вдруг понимаете, что у вас нет никакой уникальной вещи, то это очень легко можно исправить. Самое ценное, что есть у нас, это, как мне кажется, это то, что мы производим своими руками, вкладываем туда душу, частичку себя, потом можем это кому-то передавать. И вот сейчас в Москве очень много различных мастер-классов, ну не только в Москве, а в целом, куда можно сходить и что-то сделать, соорудить, это будет супер ценно и уникально. Вот для вас я тоже подобрала некоторые мастер-классы. Для Артура, как для любителя пряжи, подойдет мастер-класс по тафте.
3: Тафтинг. Три погоды.
2: Тафтинг — это такая техника создания ковров с помощью пряжи, специального пистолета.
3: О, это, кстати, очень круто. Я всегда залипаю на подобные видосы. Я даже однажды планировал такую штуку купить, посмотрел, она довольно дорого стоит, и понял, что для этого, для того, чтобы этим заниматься, нужно пространство.
0: Ты изнанки шьешь?
2: Там пистолет специальный
0: тафтинговый. Ты изнанки шьешь, а потом сбриваешь.
3: Почти, да. То есть там натягивается такое полотно.
2: Ты забиваешь пряжу с помощью.
3: Да, и потом ты пистолетом проходишь. Там сначала проектором проецируешь рисунок,
2: да,
3: по нем проходишь. Ну, я смотрел, потому что да, правда.
0: Потом... Саш, ты угадала с тафтингом вообще.
2: Обалдеть, я первый раз попала.
3: Ура! Где мой сертификат?
2: 5900 он стоит.
3: Понятно.
2: Ты можешь его приобрести. 3 часа будет длиться мастер-класс. Ага. Нормально.
3: Ну, кстати, за 3 часа, мне кажется, какой-то маленький коврик такой в туалет.
2: Зачем сделать большой?
3: Не знаю.
2: Нет, ты, там это можно, кстати, потом как картину.
0: Подушечку для иголок Артур сможет сделать.
3: Может быть. Ну, как картину. Ну, как вариант, да. Надо как-то попробовать, кстати. Это правда крутая штука.
2: Да, вот. Ну, я рада, что Артур понравился. Для Антона...
3: Все, хорош, тогда закрывай рубрику, песня.
2: Для Антона прям на Бауманской улице, в знакомых локациях. Есть так. Мастер-класс по латте-арту. Длится он 3 часа. За это время...
0: Типа рисовать на пене, когда вот варишь кофе?
3: Да.
2: Да. Ну, вообще. Это, конечно, ты в шкаф не поставишь, но ты можешь это тоже как-то...
3: Ну, придется научиться правильно сбивать молочко. Это тоже сложно. Там... Я тоже практиковался этой штукой.
2: Да, обалдеть. Ага. Артур много чего умеет. И там специальный молочный питчер. Ты взбиваешь молоко, а вливаешь, будешь учиться вливать молоко в напиток.
3: Так.
2: Простые формы. Сможешь нарисовать что-то типа сердца или тюльпана. Но если захочешь научиться прям полностью, там у них 3 дня можно посетить. И потом уже сможешь на молочной пене рисовать жар-птицу, ангела или белку.
0: Ой, класс вообще. Да. Но там ведь еще важно, чтобы кофе заваривался так, чтобы на самом кофе была, ну, такая, типа, тоже пеночка.
3: Не, это по-другому. Ну, то есть, понятное дело, что там крема у кофе должна быть, чтобы он был хороший, вкусный. Но...
0: По-моему, да, ну, потому что у тебя смешивается, то есть, по сути, ты рисуешь молоком на кофе, разве нет?
3: Я думаю, нет.
2: Ну вот вы пойдете на мастер-класс за 4900 на Бауманской и можете узнать об
0: этом.
2: Артур,
0: мы Саше надоели, она нас... Все, вот вы пойдете сейчас и не будете болтать здесь в классе, Габидулин Камолов.
3: Для себя что-то выбрала, Саш?
2: Ну я... Такой вариант для вас. Я подумала, что вам не понравится, зная вас. И если вам бы не понравилось бы, ну, либо вы туда уже сходили, то можно собрать свое кожное сало и отдать это мастеру, чтобы он сделал портрет из плесени.
0: Excuse me, кожное сало?
2: Кожное сало, то есть...
0: Пупочный войлок там используется?
3: Это для людей, которые не моются, в смысле, вот таким скребком практически?
2: Собрать микробиом, например, с лба, шеей, подмышками.
0: Саш, микробиом, по-моему, собирается в других локациях.
3: С помощью ватной палочки.
0: Ну, общем, не хотелось бы картину из микробиома.
2: Нет, смотрите,
0: но...
2: это все собирается.
3: Вы можете сделать что-то уникальное и проверить себя на яйцеглист.
2: Так, ну вы это все собираете, потом вы отдаете это мастеру. Нет таких мастер-классов, где это вы делаете самостоятельно. Существует один мастер.
0: Самостоятельно микробиом сложно достать.
2: Она, в общем, из плесени делает ваш, как бы, портрет.
3: Что-то очень маньячное, Саша, если честно.
2: Нет, вообще, ты просто собираешь, вообще. Там агар-агар заливается, и там такие красивые картины. Вот похоже,
0: класс,
2: как
0: плесень,
2: бы...
0: кожное сало, микробиом. Ага. Портрет любимой женщины.
2: И это
0: вообще
2: все
0: супер.
2: Разрастается в красивую картинку, в абстрактную. Это как бы ваш вид. Ты никогда не знаешь, какие там будут, ну, как какого цвета плесень, ну как она разрастает.
0: Как прослыть романтиком? Воспользоваться вот этим советом от Саши. Саш, спасибо тебе большое.
3: Идеальное свидание, представляешь, да? Девушки, куда мы сегодня идем? Мы сегодня будем собирать кожное сало.
0: Вот это вот, смотри, кожное сало, вот это вот видишь, вот это плесень, это я козявок наковырял. Смотри, вот у тебя прям глазки, как будто как звездочки в ночи.
2: Вы не поняли, что это.
0: Мы не поняли, да. Друзья, надеюсь, это поняли вы. А может быть, у вас вот что-то уникальное в этой технике уже есть. Расскажите про самые уникальные вещи в вашем шкафу. Звоните, пишите.

0: сообщение от наших слушателей. Моя уникальная вещь в шкафу – это футболка, которую я сделала на заказ с прикольным дизайном. На ней написан вопрос на английском языке. Какой Джаспер сегодня ты? И под надписью «Коллаж из 12 разных фоток мордочки кота моей подруги». Сама идея не моя, такого плана картинки, я думаю, многие видели в интернете, но вещь получилась уникальная.
1: Если вы делали это на заказ для кого-то, видимо, почему это хранится в вашем шкафу?
0: Ну, может быть, для себя.
1: На заказ от самой себя?
0: Ну, заказ просто. Подруга прислала кучу фоток своего кота. Может, похоже, на самом деле, на набор, на стикер-паке. Знаешь, там, с котиком. И подумала наша слушательница и такая, а я хочу себе сделать футболку.
1: Нормально. А вот тоже, кстати, сообщение от Карины. Сын участвовал в конкурсе рисунков для клуба «Зенит» и выиграл футболку с подписью «Клаудиньо» и его рисунком. И вот тоже такая футба с рисунком непосредственно. И фотография тоже приложена.
2: Вот тоже про мерч. Самая уникальная вещь в моем гардеробе. Их две. Свитшот от Европы Плюс и футболка «Живого завтрака». Я их очень люблю и ношу постоянно. Ну-ка.
0: Тоже неплохо. Да. Телефонный звоночек у нас.
1: Дозвонился Сергей. Расскажешь, что он нашел интересного в своем шкафу. Сереж, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Нашел, в общем, журнал старый мобильных телефонов. Буквально где-то 2000-х годов. Вот. Интересно было разглядывать телефоны, соответственно, какие они раньше по дизайну были, все разные. Не то, что сейчас смотришь, все одинаковые, и только пункты отличаются. А раньше, ну, какая-то вот дизайн был интересный телефонов. Ну, и ценник интересно посмотреть, блин, потому что было тогда по 1500, по 2000, 3 максимум, по-моему, у нас там было.
1: Ну,
3: там
1: с интересными дизайнами не стоили 1500 рублей все-таки. Они там,
0: ну,
1: уже
0: когда,
1: под десяточку,
0: когда китайские
1: 20-ку.
0: Появились, то китайские были очень прикольные по дизайну, очень плохие по качеству и весьма недорогие. Я помню, какие-то были телефоны вообще в виде, ну, такой параллелепипед небольшого размера, который чуть ли там ты можешь как подвеску носить. Не помню, как там набирался номер, потому что это все кнопочные ведь были телефоны. Но выглядело иногда прикольно. А, Сергей, а у вас какие были телефоны вот из необычных?
3: Из необычных, я помню, у меня вот Nokia 8850 была. Она, как помню, с каким-то там квадратным стеклом была, да? И еще интересно, ее можно было на зарядку вставлять, такой как зарядное устройство. Просто
1: радиотелефон
3: вставишь, и все можно было подключать.
1: Я сейчас посмотрел, это, видимо, какая-то пластиковая версия 8820, который был такой металлический, премиальный. У бизнесменов был того времени.
0: Не только у бизнесменов. Да,
1: ну, и у Антона, хорошо.
0: В
1: его пентхаусе стоял холодильник с эльдогенератором. Он звонил по телефону 8820. Алло, да, мне джуз, пожалуйста.
0: Да, это уже из Сашиного холодильника, да, причем. Да, Сергей, спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите про свои самые уникальные вещи в шкафу. Может быть, какая-то супер-классная, супер-модная или вещь с какой-то историей. Может быть, действительно, какая-то древнятина, типа старого мобильного телефона. Вот что уникального есть в шкафу у вас? Расскажите нам об этом. Можете записать голосовое сообщение. Закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК или записывайте голосовые на сайте europaplus.ru. Вам надо нажать кнопочку «Написать в эфир».

0: Сообщение от наших слушателей про самые уникальные вещи в шкафу. Ирина пишет: у меня хранятся советские формы в форме формы в форме. А формы в форме сковородок для выпечки орешков со сгущенкой и треугольных печенек, которые в моем детстве были незаменимы для школьных ярмарок и других мероприятий. Сейчас раритет. Не смогла с ними расстаться, когда продавал родительскую квартиру. Я вспомнил про уникальную вещь, извини, Саш, в моем шкафу. Я недавно купил, я, может, вам рассказывал, стереоскоп. Короче, это выглядит как маленький пластмассовый бинокль, куда вставляют картонные карточки, и на этих картонных карточках по два слайдика. То есть ты смотришь, и у тебя из-за того, что у тебя как бинокль, то есть два окуляра, у тебя объемное изображение. И там, на этих карточках, жизнь мишек Тедди. Это какие-то немецкие карточки или что-то такое. Это было в моем детстве. У меня какие-то воспоминания совсем ранние-ранние детские сохранились. И вот я недавно купил на маркетплейсе бэушные такие поюзанные. И вот этот стереоскоп, и эти карточки, и мишек.
1: Посмотрел. А какие-то другие сюжеты есть?
0: Там очень разные. Там мишки в спортивном зале, мишки.
1: Ну, кроме мишек покоряют... что-нибудь, не знаю.
2: А это просто изображение, не двигается.
0: Да. Нет. Но у советских детей воображение было таким, Саш, богатым, что эти мишки не только двигались, они разговаривали, они там вытягивали друг друга из расщелин горных.
2: А ты просто смотрел, получается?
1: Мокрыми глазами, вспоминая свое детство.
0: Ну вот как этим зумерам объяснить? А ты просто смотрел.
1: Они даже не двигались, звука никакого не было.
0: То есть, а что мультик не включишь? Ну что там, Том и Джерри посмотрел бы хотя бы там.
2: Не, ну правда, не знаю. Интересно, как, ну сколько ты секунд.
0: А что ты «Синий трактор» не смотрел, Антон?
2: Да явно это посмотрела, как ты смотрел. Ну, насколько долго. Ну, как бы ты просто взглянул и все. Или ты прям фантазировал.
0: Вот поэтому у многих советских детей такое богатое воображение, что ты смотришь просто на статичную картинку, на котором кукольные медведи занимаются какой-то ерундой, там снег из ваты, там из спичек эти лыжные палки, а для тебя это целый мир, это целая вселенная, ты туда уносишься, ты хочешь с ними отмечать Новый год, а не вот это вот все.
2: Ну, это интересно.
0: Антон, а что ты, Дашу путешественницу тоже можно было бы?
2: Чудесно, что у тебя это появилось.
1: У Саши закончились уже какие-то слова, чтобы как-то съехать с этой темы. Это интересно. Это чудесно, Антон. Наверное, это незабываемый опыт.
0: Вы поете великолепно.
1: Ладно, давайте к звонку. Так, Сергей дозвонился, расскажет про свою историю.
2: Добрый вечер.
1: Василий.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
0: Василий.
1: Здрасте.
0: Здрасте. Здравствуйте. Здрасте, Василий. Расскажите, что у вас уникального в шкафу?
3: Да у меня практически железный дровосек.
1: Так. Так.
3: Не пугайтесь. Самовар, старинный самовар. О. Который топится по-старому, по-черному. Дровишками. Маленькими дровишками.
0: Дровяной самовар.
3: Работает. Да, дровяной, старинный. И
0: слушайте,
3: как бы сейчас, конечно, не актуален, но так прямо...
0: Это очень прикольно. Василий, а вот расскажите, у меня дома был самовар, но он был электрический. То есть это, грубо говоря, электрический чайник, но в форме самовара. Там тоже было прикольно вот поворачивать этот краник и так далее. А вот самовар, который дровяной, как он устроен? То есть там труба по центру, куда бросаются вот эти дровишки, а вокруг этой трубы... Типа сам
3: трубы,
0: бак.
3: Да, наливается вода с крышечкой чайника. И тоже две ручки, и точно такой же краник стоит.
1: У меня тоже у родителей на даче такое есть. Вы скажите, Василий, вкуснее ведь чай из такого самовара, чем из электрического?
3: Однозначно, особенно на природе, на даче где-нибудь. Это прямо...
1: Да.
3: Это...
1: Какой-нибудь смородинкой такой заваришь еще.
2: А он откуда у вас?
3: Дома не заварите, да.
2: А он откуда у вас достался? Ой, извините.
3: Откуда из Владимира?
0: А самовар?
1: Тоже оттуда.
3: А самовар, достался, уже не знаю, даже не могу точно сказать, достался по наследству, скажем так.
1: Наверное. А еще карикатурно бывает туда, вот на эту трубу, которая сверху приделывается, сапог какой-нибудь вешают, чтобы там красиво было.
3: А трубу ставится только для того, чтобы лучше была тяга, поскольку, ну, как у печки у любой.
0: Ну да.
3: Чем труба, тем быстрее прогорает. Чем ниже, тем дольше горит и как бы практически даже тлеет.
1: Вы так хорошо говорите про это, как будто часто завариваете его или нет?
3: Да, тут заваривал прям только-только. Но еще к этому самовару есть один раритет, который делается в гусь-хрустальном, и он из стекла, из хруста. И он
0: рабочий. Что это? А что это?
3: Да, хрустальный самовар. Горячий нельзя наливать, но водочку или коньячок можно, и краник открывается, и все льется.
0: Самовар вот из хрусталя.
3: Да. Рабочий. То есть крышечка снимается, краник открывается.
0: Ну, то есть это такой графин в виде самовара, короче, да?
3: Все правильно. Но с краником.
0: Это удобно. Да, Василий, спасибо большое за звонок, за рассказ, за небольшой такой мастер-класс по тому, как работают самовары с краниками и без, хрустальные и исторические. Расскажите, друзья, про самую уникальную вещь в вашем шкафу. Что у вас в шкафу интересного, уникального? Тоже из вещей, из одежды, может быть. Расскажите об этом. Звоните 745-6565.

0: про уникальные вещи в шкафу мы сегодня говорим. Ну и, наверное, если брать какую-то одну отдельную категорию, то одна из самых популярных — это всякие спортивные вещи, спортивные штуки. Вот еще такое сообщение. Ксения пишет: «Моя самая уникальная вещь в шкафу — игровая футболка футбольного клуба «Краснодар» с автографом капитана команды Эдуарда Спирцяна. Вдвойне приятно, что он расписался именно на майке с его номером и фамилией. Для меня, как для преданного болельщика, она имеет невероятную ценность».
1: А это с чемпионского года, интересно, или раньше полученная?
2: И вот такие вещи... Да.
0: Говори, Саша.
2: Нет, мне просто интересно, такие вещи тоже, получается, ты не можешь не надеть никуда?
1: Ну, куда ты наденешь ты ее? Во-первых, это не твоя, с одной стороны, да, если это...
2: Например, и стирать ее тоже нельзя.
1: Нельзя.
0: Ну, просто проблема в том, что если ты ее куда-то наденешь, есть вероятность, что ты ее испачкаешь, что-нибудь там попадет, какая-нибудь еда, не знаю, соус, ее надо стирать. А если стирать, то что будет с автографом Эдуарда Спирцяна?
2: Ну да, может, на руках как-то по бокам обстирать.
0: По бокам.
1: Локальная стирка, назовем это так, да?
2: Запах пропадет тогда. А вот такое сообщение. Когда я работал в караоке, друзья на дыре подарили футболку с логотипом шоу «Голос», но отфотошопили название на караоке. И несмотря на то, что после множества стирок логотип частично смылся, храню до сих пор как память, хотя исходный файл логотипа они тоже скинули, и вот думаю сделать еще одну-две, но постоянно забываю.
1: Так ведь даже аутентичнее получается.
2: Такой потертый.
1: Винтажное что-то.
2: Да.
0: Орл такой растянутый уже, наверное, да, в футболке.
1: Ты что вышел как бомж? Это не вам же сказать. Это аутентичное.
0: Это история.
1: Это нишевое, это не поймешь.
0: Расскажите про самую уникальную вещь в вашем шкафу. Друзья, можете позвонить по телефону или напишите текстовое сообщение.

0: Сообщение от наших слушателей и про их уникальные вещи. Такое сообщение. У меня есть небольшая сумка, сшитая из настоящего парашюта. Мне, имеющему третий взрослый разряд по парашютному спорту, эта вещь особенно приятна и дорога. Когда я ее надеваю, я вспоминаю небо и ощущение полета.
1: Прикольная. Это эксклюзивная тоже штучка, судя по всему.
2: Не жалко было парашют использовать?
1: Ну, это, видимо, какой-то старый, списанный уже, знаешь, который там потерся где-то. Но для того, чтобы сумку сшить, там, условно, места хватило.
2: Можно
0: полететь. А я недавно смотрел видео, может, вам тоже подкидывалось в ваши соцсети, где девушка на параплане летит. И ей навстречу летит маленький самолет, такой прям маленький-маленький, и он перерезает ей ее парашют, запутывает стропы, она начинает падать, и она снимает все на камеру. Она, ну, такой очень красивый полет, все здорово. И вдруг все меняется, она начинает, значит, вращаться там с полураскрытым парашютом, успевает все очень хладнокровно сообразить, выбрасывает, значит, капсулу, или как это называется, с запасным парашютом, запасной парашют раскрывается, она приземляется живая и здоровая.
1: Ой, что-то я переживал за эту девушку.
0: Смотрится как триллер вообще.
1: А это не ИИ? А то сейчас нынче довольно сложно распознать.
0: По-моему, даже подтвердили ее личность, то есть это, похоже, реальная женщина.
1: Да уж. Влупили, наверное, потом пилоту этого самолета, который решил так.
2: Но это детский был.
0: Он потом сказал, что... Он сказал, что он ее просто не, уже не мог избежать столкновения.
1: Это, извините меня, пожалуйста, четверг, 5-6 утра. Иван написал...
0: Сорян.
1: Да, Вань пишет. Я из Костромы, у меня с мамой уникальная вещь. Это виниловая пластинка Майкла Джексона из молодости мамы. Граммофона, как интересно написал Иван, граммофона нет, но думаю, скоро приобретем.
0: Иван. Не граммофон, патефон это называется.
1: Вот-вот. Патефон, Антон. Патефон это называется.
0: А, извини. А я просто фепелявлю. Патефон.
1: Ну ладно. Нормально.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Да, дозвонился Дмитрий. Дмитрий расскажет, кстати, про уникальную какую-то систему организации в своем шкафу. И вот у него, правда, уникальный шкаф. Дим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да-да, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Алло, слышите?
2: Да, рассказывайте, мы скорее. Слышим.
0: Да, мы вас слышим и внимательно слушаем, да. Что за система у вас, что уникального в ней?
3: Да, система очень уникальная, вот, но немножко с другой стороны про место в шкафу я хотел рассказать. У меня ситуация, что я вырос в семье с женщинами, да, мамой и двумя сестрами. У меня никогда в шкафу не было того самого уникального места. Вот, потом, впоследствии, мы с супругой построили дом, переехали туда. Первое, что там появилось, это два комода, в котором было много полок, но... Все полки были заняты ее вещами. И рассказав ей историю о том, как я вырос с девчонками без своего места, приехав с работы, она освободила мне две полки. Это ей самое уникальное. Это место, это любовь, это отношение моей жены ко мне. Это вот моя история.
0: Очень трогательно.
2: А вы туда разместили свои вещи или так оставили пустые?
3: Конечно. Она меня встретила. Практически в слезах. Такая счастливая, что, дорогой, вот, у тебя теперь есть свое место собственное. Это меня затронуло вообще до глубины души. Поэтому самое уникальное – это место в шкафу для меня и место в ее душе для меня.
0: Да. Не столько, наверное, само место в шкафу, сколько как оно появилось. Да, красивая какая, трогательная история.
3: Да, очень приятно.
0: Дмитрий, спасибо за звонок, за то, что поделились этой историей с нами. Друзья, расскажите про самые уникальные вещи в вашем шкафу. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в сообществе Европа Плюс в ВК или можете записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru.
4: На Европе Плюс.

0: семейные вещи мы сегодня говорим, рассказывают наши слушатели. Юля вот такое сообщение прислала. У нас в шкафу лежит сигара 50 сантиметров длиной. Ого. Муж с Кубы однажды привез, ей уже больше 15 лет.
1: Ничего себе, ее надо в тубусе каком-то специальном еще, видимо, да, везти?
0: Mm-hmm. Непонятно.
1: Полметра
0: выкурить, mm-hmm. это же можно и коньки отбросить.
1: Легко.
0: Это как в некоторых ресторанах, там продают там полтора метра сосисок, например.
2: Вот. Ну, тут же можно с собой
0: что-то
2: забрать.
0: Что-то такое же.
2: А там...
0: На тот свет сигару не заберешь. А вот она за собой может тебя утащить. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Можете успеть еще проголосовать.

Дмитриенко и ртуть прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Я знаю, что в шкафу Вань Дмитриенко огромное количество черных футболок. Обтягивающих. Готовится к концерту в своем Лужниках, Ваня. Так, мы же готовы озвучить итоги нашего голосования. Что будет здесь открыть? Ваш шкаф? Что там? Ну, слава богу, что не у многих красота и порядок. Таковых всего 16%. Можно немножко не переживать и выдохнуть, если у вас творческий хаос, как у 15% проголосовавших в нашем голосовании.

0: Елка на Европе Плюс. Проще, ну, намного проще, конечно, все ощущается, когда на календаре пятница, вечер, впереди выходные. Так что отлично, да, проведем время под лучшую музыку, разумеется, будем продвигаться. Впереди у нас очень летний горячий хит от Russian и Рауф Алехандро. Слышим Понго и дождемся Дэвида Гетта и One Republic. I don't wanna wait на Европе Плюс.
1: Треки. Шоу на этой неделе Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджела.
2: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: все хиты.
1: 45 минут.
2: Ничего лишнего, только хиты. Большой нон-стоп заряжаем на Европе Плюс. С нами в это время Доминик Файк, Baby Doll. Слышим Annabelle Ingrid, Get Busy. Kendrick Lamar и SZA тоже здесь. Luther. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 22:00 в Москве.

0: Доминик Файк на Европе Плюс, Baby Doll, 22 часа и 18 минут в Москве. Всем привет, всем классного вечера. Переключаемся на режим отдыха. Пора, в общем-то, это сделать. Надеюсь, у вас уже есть такая возможность. Ну, под лучшую музыку, конечно же, будем продвигаться далее. Впереди огромное количество классных хитов. Алан Уокер на подходе, слышим Broken Strings. И через пару минут здесь Зейн, его суперхит Die For Me. Дождемся на Европе Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Плюс.
1: 45 минут подряд только хиты на Европе Плюс. Без остановок. С нами в это время Медуза. Don't wanna go home. Услышим Джейсона Дерула. Tiptoe. Дэвид Эмс тоже здесь. Rain Dance. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

0: хиты.
1: 45 минут.
0: Европа плюс.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Европа плюс. 23:00 в Москве.

Мишель на Европе Плюс, на Малиновой Луне. Ну, тот, кто ищет возможность попасть на концерт Вани Дмитриенко за счет Европы Плюс, возможность такая будет завтра в том числе. Продолжаем раздавать 100 билетов на шоу Вани Дмитриенко в Лужниках. 3 раза в день можно выиграть билеты здесь в эфире, так что завтра подключайтесь. В нашем сообществе ВКонтакте тоже можно выиграть, так что welcome. Ну, а далее у нас здесь и Money, Don't Be So Shy, и дождемся Coldplay, We Pray, уже через пару минут.

Now is the warning на Европе Плюс, Tu Corazon, музыка, которая как бы напоминает о том, что всего лишь пару дней осталось до лета, так что скоро, я надеюсь, эту мелодию будем слушать где-нибудь на пляже, загорая, отдыхая. В общем, да, готовимся к летнему сезону под лучшую музыку, продвигаемся далее вместе с The Weeknd, услышим Blinding Lights и дождемся Алекса Уоррена Fever Dream через пару минут.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте субботы. С вами в это время Джон Ньюман, Love Me Again. Услышим новинку от Marshmello, Phoenix. Airbox, Graceland. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
2: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
0: Реклама.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Европа плюс точка ру.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Дракула, это Тейм Импала и Дженни. Прямо сейчас потрясающая история, популярная на всей планете. В мировых чартах, кстати, тоже результат очень хороший. Ну а теперь посмотрим, вот как себя покажут эти ребята в нашем Еврохит ТОП 40. Да, помни, что именно ты влияешь на результаты в хит-списке, поэтому поддерживай любимчиков на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Результаты лови в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Маниловым. Ну а получается уже вчерашний выпуск мы тебе обязательно повторим сегодня с 16 до 18. И также по столичному. У нас далее больше хитов и больше музыки. Ашер и Джунгук, Standing Next to You. Сразу после Эвелон Рокстон, Vertigo. Здесь на радиостанции номер один в России.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса мы проведем вместе с лучшими хитмейкерами планеты. И что особенно приятно, согласись, а? Любимые треки мы будем слушать без каких-либо остановок в режиме нон-стоп. С нами Teddy Swims, с темой Mr. Know It All. Прежде встречай The Second Voice с вещицей Let Me.

0: эти ребята и многие другие, например, The Chainsmokers и Coldplay. Pitbull впереди на Европе Плюс в ближайшие 30. Наслаждайся.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: У тебя сегодня Андрей в соперниках.
3: Привет, привет.
4: Привет, Андрей, а ты откуда?
5: Привет,
3: я тоже из Челябинска.
2: И ты из Челябинска?
4: Серьезно?
2: Так, теперь...
4: Докажите.
2: Докажите, что вы не знакомы. Андрей, ты знаешь Юлю?
3: Нет.
2: Юль, а ты знаешь Андрея?
5: Нет, первый раз слышу.
2: Мы очень доверчивы, мы верим.
0: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

Мистер Всезнайк, это Тедди Свимс. Этот парень занимает особое место в моем личном плейлисте. Уж слишком классную музыку пишет Тедди. Уверен, тебе такой тоже по вкусу. И вообще ты ознакомлен с двумя его классными студийными альбомами. Да, еще я надеюсь, что ты ознакомлен с информацией о том, что слушать нас можно в умной колонке. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс». Ну, если ты уважительно относишься к своей технике, то можешь добавить еще и «пожалуйста». Но суть не в этом, суть не в этом. Все проще простого. Сказал, и лучшие мировые ритмы сразу же заиграли для тебя. Попробуй.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

глаза и Can't Wait. Это Бобсин Клара и Кайза. Прямо сейчас я уж тоже Can't Wait. Не могу дождаться новой порции суперхитов, потому что там просто нереально крутые ребята, нереально крутые треки. И более того, столько разнообразия ждет нас. Ох, послушать точно стоит. Больше хитов и больше музыки впереди. Бруно Марс и диско-поп-панк вещица I Just Might на подходе. Прежде вдарим немножко альтернативного рока вместе с бандой Imagine Dragons, лови Radioactive. А вот еще раньше не пропусти Post Malone и суперхит на стыке кантри и трип-хоппа. Колдс уже через мгновение здесь на Европе+. Не пропусти.

0: только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Френч Монтана и Макс Би со стильной вещицей. Ever since you left me, I...

0: Лови Оффенбах, суперхитом Miles Away. Также в эти 30 не пропусти Кайли Миноук, Сию и многих-многих других. Полетели.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты чё, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком. По выходным с 8 до 12. Крутой уикенд. Обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова, сова.
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

нравится. Сразу им проникаешься и немножко даже вот пританцовываешь под эти ритмы. Ну чего уж там. Круто! Очень круто. Ну и, кстати, погрузиться стоит и в крутой уикенд. Здесь на Европе Плюс с 8 до 12 утра по Москве. В субботу и воскресенье тебя ждут подарки, гороскоп, киномикс, дабл-хит и многое-многое другое. Подключайся и начинай свой выходной день правильно. У нас далее больше хитов и больше музыки. Ёлка проще, Дуа Липа, Гудини, а также Рэй Далтон, All We Got впереди на радиостанции номер 1 в России. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Nancy встречает Teddy Swims с темой Mr. Know It All. Чуть раньше здесь отметится Доминик Файкс с историей Baby Doll. I can't move on, baby doll. Wait, no calls, waiting to stay. А еще с нами Зейн с суперхитом Die For Me. Но это далеко не все. Purple Disco Machine, Эмини Марианна. Слушаем это и многое-многое другое всей нашей необъятной в ближайшие 30 здесь на Европе Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Сегодня в саундчеке вы вспоминаете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
3: В душ и без меня.
4: Да.
2: Вообще не собирались.
4: Ты знаешь, я вчера ответочку дала. Мне знакомый парень пишет: ой, я приболел. И я такая, закатала рукава: а кто разрешал?
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Привет!